0: эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Как научиться полностью доверять Богу?
1: Лишиться всех остальных опор и надежд.
0: Только на Бога можем положиться.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога», на протяжении которого мы будем изучать жизнь Давида, простого пастуха, одаренного музыканта, талантливого военачальника, величайшего израильского царя. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы «Когда почва уходит из-под ног», в которой еще раз убедимся в важности доверять Богу, а не полагаться на свои собственные силы или на какие-то привычные опоры. Давид был избран Богом для будущего царства, и никакие сложные обстоятельства не могли изменить этого Божьего плана. Будущий царь должен был полностью довериться Богу.

Мир вам, дорогие друзья! В этой беседе мы поговорим о том, что сопровождает успех. Сегодня мы продолжим читать о жизненном пути царя Давида. В его жизни настал день, когда он потерял все земные страховки, когда он потерял все, на что можно было надеяться и полагаться. Но у него осталась вера в Бога, Божье обещание, Божья верность, его дружба, потому что Давид был мужем по сердцу Божьему. И если вы знаете Божье обетование, то вам ничего не нужно доказывать. И если вы знаете Божью верность, то вам нечего бояться. Если вы знаете Божью дружбу, то вы можете перенести потерю друга. Ничто не заменит Бога. В книге пророка Исаии, в 41 главе, мы читаем такие слова. «Не бойся, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей». Вот это наш Господь. Он проводит через испытания, через трудности, но Он же защищает, поддерживает и укрепляет. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня есть опасность в том, что церковь начинает подражать секулярному миру. Различные мысли гуманистов или мыслителей нового поколения проникают на кафедру, и верующие читают книги, особенно связанные с простым подходом позитивного мышления. Ну, например, так. Если вы об этом думаете, то вы можете этого достигнуть. И кажется, с одной стороны, ничего нет страшного в том, что люди хотят быть успешными, много трудятся, чтобы достигнуть определенного.

определенных высот. Они много учатся, много работают. Но если так мыслить, то можно начать заботиться только о себе, проявляя свой эгоизм. И мы можем пытаться использовать Бога, чтобы достигнуть наших личных целей, вместо того, чтобы жить, стараясь достигнуть исполнения Божьих целей. И в этих словах нет ничего нового. Человек в течение многих веков заботился о себе, воспитывал свое эго в соревнованиях с Духом Божиим. Дух и плоть, а не враги. Послушайте, что записано в послании к Галатам, в 5 главе, 17 стихе, пишет апостол Павел. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Идет борьба, идет сопротивление. И есть четкая грань, которая разделяет наше желание все делать для Бога и наше желание позволить Богу сделать все для нас. Нужен правильный баланс в нашем ежедневном хождении перед Богом. Муж веры, Давид, был испытан давлением. И мы можем отметить, что его трудности в жизни только увеличились после победы над Голиафом. Бог провел Давида через ряд обстоятельств, очистил его, и Давид полностью стал полагаться и доверять Богу, не надеясь на себя и на свои силы. Мы продолжаем читать историю Давида после встречи с Саулом. Все было хорошо до победы Давида над Голиафом. Но после этого события Саул позавидовал и возненавидел Давида. И он стал его врагом. Послушайте отрывок из библейского повествования. Первая книга Царств, 18 глава, 28 стих. «И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще более бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». Ну а далее, читая 19 главу первой книги Царств, мы видим, что Саул хочет уничтожить, убить Давида. Он третий раз старается убить Давида копьем. В 18 главе мы читали, 10 стих. «И было на другой день напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И бросил Саул копье, подумав: пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». А теперь послушайте 10 стих из 19 главы. «И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». Когда у Саула ничего не получилось, тогда он послал людей к дому Давида, чтобы убить его. Давиду пришлось бежать из дома через окно. И теперь Давид становится беженцем, беглецом. Теперь у него был совсем другой стресс, совсем другое волнение. По сравнению с тем, когда он встретился с Голиафом, то было волнение кратковременное, а теперь он находится в страхе, в беспокойстве каждый день. В этот период жизни Давид научился трем важным урокам, которым хотел научить его Господь. Давид учился доверять Богу. И вот первый урок Давида. Когда мы знаем Божье обещание, нам ничего не нужно доказывать. Давид прошел трудный и непростой путь, когда ему хотелось доказать, что он достойный зять своего тестя, царя Саула. И вместо того, чтобы пребывать в Господе и полагаться на его обетование, что Господь его призвал и помазал на царство, Давиду по-прежнему было сложно принять, что это Божий путь. И вот что произошло. Ну, давайте прочитаем из первой книги Царств, 18 главу, 17 стих. «И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жены. Только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал:
пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Царь Саул пообещал свою дочь Мирову Давиду с условием, что тот будет сражаться в битвах за Саула. Царь Саул очень надеялся, что Давид будет убит, и тогда все проблемы с этим молодым героем исчезнут. Давид же признался, что он недостоин дочери царя, поэтому Мирову отдали другому. Но была еще одна дочь у Саула, Милхола, а она влюбилась в Давида. Саул предложил ее Давиду, при условии, что он принесет 100 обрезаний филистимлян. Давид по-прежнему не считал себя достойным дочери царя, но согласился жениться на ней. И для того, чтобы произвести впечатление на царя Саула, на того царя, которого старался убить Давида копьем, Давид пошел и убил 200 филистимских воинов, а не 100. Но Саул давал это задание Давиду, чтобы погубить его. Но, будучи прекрасным воином, смелым мужчиной, он принес Саулу доказательство победы. И этим он доказал, что он достоин быть мужем дочери царя. Конечно, можно задать вопрос, почему? Почему Давид старался доказать Саулу, что он достойный человек? Ну, давайте вспомним, как мы читали в первой книге Царств, 16 главе, о том, что Самуил взял елей для помазания и пошел в город Вифлеем и помазал Давида, как нового царя над Израилем. Давид был помазанным царем, но сам он не считал себя царем и смирял себя перед человеком, который хотел его убить, говоря: «Я недостоин». Большая ошибка Давида в том, что он старался доказать то, что Бог уже обещал и делал. Тем, кто принадлежит Господу, не нужно что-то делать или доказывать, чтобы быть принятым Богом. Наоборот, мы трудимся, мы живем, мы служим, зная истину и благодаря тому, что Господь нас принял. Бог принял меня в Иисусе Христе, потому что Он это сделал. Он умер на кресте за мои грехи, а не на основании моих дел. Мне не нужно доказывать, но мне нужно жить, соблюдая Божьи заповеди, ведь я принят в Божью семью. Я ничего не делаю, чтобы быть принятым, но в результате принятия Господом я Божье дитя. Это тема, которую раскрывает апостол Павел в послании к Ефесянам. И первые три главы повествуют нам о том, что мы приняты Богом во Христе Иисусе. А последние три главы объясняют, как жить достойно призвания. Вот послушайте, как начинается 4 глава послания к Ефесянам. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И обратите внимание на эти слова. «Жить достойно звания». Мы призваны, потому что Бог призвал нас к себе во Христе. Мы имеем достоинство. Это не наше служение, это не наш труд, чтобы доказать, что мы достойны спасения. Это не учение о человеческом потенциале, положительном мышлении, самоутверждении, чувстве собственного достоинства. Нам не нужно самоутверждаться, мы уже имеем достоинство в Господе. Нет большего утверждения и достоинства. Мы уважаем смелость, мужество и смирение Давида, но его отношения с царем Саулом были пронизаны неправильным мотивом. Если Бог обещал, то нам не нужно ничего доказывать. Второй урок. Когда вы знаете Божью верность, вам нечего бояться. Мы обнаруживаем, что Давид колеблется в своем доверии Богу. Так же, как и мы иногда с вами. В один момент Давид самый смелый муж, но также он становится боязливым и пассивным. Он верит в Господа, но живет как неверующий. В Псалме 58 мы читаем о его состоянии в этот период жизни. В начале каждого псалма есть заметка, когда и кем он был записан.
Этот псалом был написан Давидом, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих. Боже мой, защити меня от восстающих на меня. Ну а теперь, дорогие братья и сестры, вернемся к первой книге Царств, 19 главе. И мы обнаружим, что царь Саул приказал своему сыну Иоаннафану, ставшему близким другом Давида, а также другим мужчинам, убить Давида. Но Иоаннафан вмешался и убедил Саула не наносить ущерба Давиду. И Давид был в присутствии Саула, как и в прошлом. Читаем мы в 19 главе, в 7 стихе. Но снова началась война с филистимлянами, Давид снова одержал победу, и реакция Саула подобна прежней. Зависть и еще большее желание убить. Он третий раз запустил копье в Давида. Давид сбежал ночью и вернулся домой к жене. Саул снова направляет своих слуг в дом Давида, чтобы убить его. Мелхола помогает Давиду сбежать. А когда приходят люди Саула, то она говорит, что Давид заболел, создав видимость его присутствия дома. Как будто он спит в постели. Но Саул требует привести или принести Давида. И выясняется, что Мелхола обманула и помогла Давиду сбежать. А когда Саул начал допрос своей дочери, то она сказала, что Давид угрожал ей убийством, если она не поможет ему сбежать. И для Давида сложилась очень сложная ситуация. Всего несколько недель назад он предстал перед могущественным великаном, перед исполином, перед Голиафом, и победил его силой всемогущего Бога, используя пращу. Только сохраняя верность Богу, он обладал смелостью, чтобы противостоять противнику. У него не было страха перед этим огромным воином. Ну а теперь Давид знал об обмане жены, о слугах, которые искали его души, о беснующемся царе, и в его сердце поселился страх. Теперь у него не хватало веры, и он очень боялся. Если мы снова обратимся к 58-му псалму, то увидим, во что на самом деле верил Давид. Прочитайте его, и он хорошо раскроет состояние души Давида в это время. С другой стороны, Давид доверился Богу и одновременно вел себя как запуганный человек. Конечно, мы думаем, как же он должен был поступить? Остаться в доме Саула и быть арестованным, продолжая верить в то, что Бог может его защитить? Это непростые вопросы. Но мы видим, что Бог произвел великое дело для Давида и неоднократно его защищал. Давид сбежал из дома и пошел в Раму к священнику Самуилу. Царь Саул, узнав об этом, посылал 3 группы захвата, чтобы найти и обезвредить Давида. Но каждый раз, когда люди приближались к месту, где был Самуил, то исполнялись Духом Святым и начинали проповедовать. Тогда Саул сам пошел, но тоже произошло и с ним. Дух Святой сошел на него, и он начал раздеваться, пророчествовать перед Самуилом, и нагим был день и ночь. И послушайте текст из 19 главы 1 книги Царств, 24 стих. «И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый, поэтому говорят, неужели и Саул в пророках?» Удивительно, но царь Саул преобразился из убийцы в пророка.
Пока Саул и его солдаты были исполнены Духом Божиим, Давид смог убежать и вернуться к Иоаннафану. То есть Бог вмешался, чтобы спасти Давида без использования лжи или обмана. Мы не знаем, что Бог сделает, как Он поступит, что произойдет, когда Он вмешается. Мы не должны следовать мирским путям и слушать совета нечестивых, как учит нас Псалом 1, чтобы выполнить Божьи цели. Первый Псалом – это Псалом Давида. Он учит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Давид учился тому, что Господь будет его поддержкой, если он ему позволит. Использовал ли Бог человеческие средства для вмешательства? Да. Но задача верующего человека – жить по-божьему и доверять Господу во всем, и не идти по путям мира. Третий урок. Когда вы знаете Бога лично, знаете, что Он ваш спаситель, ваш друг, то вы сможете перенести потерю друга. Последний урок, который должен быть выучен Давидом. Он может доверять только Господу везде и всегда. Вот подумайте, что потерял Давид. Он потерял отношения с Саулом, со своей женой Мелхолой, потерял своего друга Иоаннафана. У них были доверительные и близкие отношения, но Давид был вынужден бежать и оставить все из-за преследования Саула. Его друг Иоаннафан старался переубедить своего отца не преследовать Давида. У Давида с Иоаннафаном созрел план, чтобы узнать, о чем думает царь Саул. И послушайте отрывок из первой книги Царств, 20 главу, 41 стиха. «Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал более, и сказал Иоаннафан Давиду: иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. Иоаннафан и Давид клянутся друг другу в вечной дружбе, но они расходятся. Иоаннафан возвращается к своему отцу Саулу, а Давид бежит от царя Саула. Давид пишет 62-й псалом, и вначале сказано: Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Давид обнаруживает, что он нуждается в Боге. Он жаждет общения с Господом, когда хочется воды в пустыне. Господь лишил Давида всего и учит его доверять ему. И Давид обнаруживает, что если у него есть Бог, то это самое главное в его жизни. Нам всегда хочется избрать легкий путь, но это не всегда Божий путь. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу Твою, славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя. Десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли». Дорогие друзья, нам нужно задавать вопрос: на что мы полагаемся? На наши знания, на друзей, на наши силы, на свое положение в обществе, на награды,
Может быть, на счет в банке? Может быть, мы уверены только в себе или в друзьях, в семье и уверены, что у нас все будет хорошо? Но прежде всего нужно позаботиться о своей душе. Есть ли у нас духовная жизнь? Знаем ли мы Господа? Мы сами руководим нашей жизнью или руководит нашей жизнью Господь? Сегодня нужно определить свои приоритеты. И не только называться верующим человеком, но жить жизнью веры. Да будет воля Божия в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Послушайте слова человека, как он написал в страданиях. «Одну за одной Бог забирал мои костыли. Все то, на что я полагался больше всего, пока я не остался с пустыми руками. Все блестящие игрушки были потеряны. Я поднялся на самые опасные вершины, печалясь в своей нищете, пока не услышал его голос, зовущий меня. Вознеси свои пустые руки ко мне, и я поднял свои руки к небу, и Бог наполнил их сполна. Он одаривал меня больше и больше, пока я уже не мог больше вместить. И тогда до моего скудного ума дошло, что Бог не сможет наполнить наши руки своими благословениями, пока они наполнены чем-то другим. Пусть Господь благословит вас в сложные моменты жизни, когда опоры уходят из-под ног. Положитесь на Него. Доверьте свою жизнь Господу. Это правильный подход. А для этого нужно обратиться к Богу с молитвой. Помилуй меня, Господи, и прости. Аминь.

0: Дорогие друзья, вы услышали заключительную часть передачи «Когда почва уходит из-под ног». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Мы увидели, что даже Давид иногда испытывал страх и сомнения. Он был таким же человеком, как и мы с вами. Мы тоже иногда испытываем неуверенность. Кажется, что мы покинуты всеми. Но не забывайте о том, что есть Бог, который никогда не бросит. Он самый надежный друг, самый сильный защитник и единственный, кто никогда не нарушит своего обещания. Будьте благословенны, помните о том, что Бог рядом. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Только для жителей пещер», «Самое тонкое искушение в жизни», «Чем накормить разъяренного мужчину». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите беседу «Только для жителей пещер» в следующей передаче «Свет жизни».
1: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного – Иисуса, взять на себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Продолжайте слушать нашу программу, прекрасную музыку, учение Слова Божьего. И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в 36-м псалме в 3-м стихе. Там сказано «Уповай на Господа». Однажды я встретила чернокожую женщину, которая жила за счет небольшого заработка, получаемого за тяжелую ежедневную работу. Но это была счастливая, ликующая христианка. «Ах, Нэнси», — как-то сказала ей другая печальная христианка, — «сейчас-то тебе хорошо, но мне кажется, что мысли о будущем должны были бы отрезвить тебя. Ты только представь, например, что ты заболела и не можешь работать, или представь, что твои нынешние хозяева должны уехать, и никто больше не может предложить тебе никакой работы, или же представь...» «Постой, подожди», — воскликнула Нэнси, — «я никогда ничего не представляю. Господь – пастырь мой, и я знаю, что не буду в нужде. Ведь, дорогая, – добавила она, обращаясь к своей хмурной подруге, – именно эти твои представь и делают тебя столь несчастной. Отбрось их лучше прочь и просто уповай на Господа». В Священном Писании есть слова, которые могут исцелить верующего от всех этих представь, если только их принять с детской верой и жить в соответствии с ними. Их можно прочесть в послании к евреям в 13 главе, в 5 и 6 стихах. Послушайте. «Довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь». Орел, парящий высоко в воздухе, не задается вопросом, как переправиться через реки. «Что ждет меня, не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь Он проложил, избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл. Вокруг меня затмение, с трудом иду вперед, но в Боге просветление, Он сам меня ведет и часто на плечах несет. В час бури и невзгод, средь бед и испытания, пусть плоть моя молчит, а голос средь молчания яснее пусть твердит: ты мой, твой путь в руке моей, не бойся смутных дней. И так иду, не зная и не стремясь знать, что будет лишь желая путь Господу предать, с ним сладко и во тьме шагать, жить без него, блуждать. Куда зовет Господь мой, дитя его спешит, он знает путь, он знает. Доверчиво твердит».

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает.

Даю великое уныние. Иногда от самой ничтожной вещи происходит тяжкое искушение. Лишь только сочту себя сколько-нибудь в безопасности, ничего не чувствую, и вдруг вижу, что едва совсем не упал от легкого дуновения. Презри, Господи, на смирение мое и на слабость мою, Тебе отовсюду известную. Помилуй меня, спаси меня, ибо прах я и пепел. Псалом 68:15. Да не буду низвержен до конца. То меня часто опровергает и смущает пред Тобою, что так склонен я к падению и так бессилен противиться страстям. Если и не доходит до согласия, и то уже мне тяжко и несносно, что они не перестают нападать на меня, и очень постыло становится мне каждый день так жить в борьбе, и в том познаю немощь свою, что так легко вторгаются ко мне отвратительные мечтания, и с таким трудом от меня отходят. О, крепкий Боже Израилев, ревнитель душ верных, воззри на болезни и труды раба Твоего, и помоги ему во всем, к чему стремится. Укрепи меня небесною крепостью, и да не превозможет на обладание ветхий мой человек, бедная плоть, еще не совсем покорная духу. С нею мне вести битву, доколе продлится дыхание мое в здешней бедственной жизни. Увы, что здесь за жизнь? Жизнь, где нет перерыва бедствиям и скорбям, где все уставлено сетями, все врагами переполнено. Едва отходит одна беда, одно искушение, как другое приходит. И еще не кончилась прежняя борьба, а уже приступают во множестве другие брани, неожиданные. И как возможно любить жизнь человеческую, когда столько в ней горечи, так она подвержена напастям и бедствиям? Как возможно и назвать ее жизнью, когда она столько смертей и столько заразы порождает? И все-таки любят ее, и многие ищут в ней наслаждения. Часто бронят здешний мир, что обманчив он и суетен, но не хотят оставлять его, потому что похоть плоти владеет душою. Иное побуждает любить, иное презирать его. На любовь к миру наводят похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но за ними следуют беды и печали, и производят ненависть к миру и душевную тоску. Но, увы, дух, преданный миру, побеждается порочным наслаждением, и в сладость себе приемлет быть в чувственности, потому что не видел, не укусил сладости в Боге и внутренней красоты в добродетели. А кто совершенно презирает мир и старается жить для Бога в святом послушании, тем знакома сладость божественная, обещанная истинным отверженником мира. И яснее видят они, как тяжко заблуждается мир и как многообразно обольщается. Глава 21. О том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров. Превыше всего и во всем душа моя, да будет всегда в Боге твое успокоение, ибо Он всем святым покой вечный. Даруй мне сладчайший и паче всех возлюбленный Иисус, в тебе успокоиться превыше всякого создания, превыше всякого благоденствия и всякой красоты, превыше всякой чести и величия, превыше всякой власти и достоинства, превыше всякого знания и разумения, превыше всякого богатства и искусства, превыше всякого веселья и восхищения, превыше всякой славы и почести, превыше всякой сладости и утехи, превыше всякой надежды и обещания, превыше всякого достоинства и желания,
превыше всяких даров и щедрот, какие ты можешь даровать и излить.

0: превыше всякой радости и торжества, какое дух вместить и ощутить может, наконец, превыше всех ангелов и архангелов и всего небесного воинства, и превыше всего видимого и невидимого, и превыше всего, что не ты, мой Боже, ибо в тебе, Боже мой, превыше всего совершенство. Ты един Всевышний, един Всесильный, един Вседовольный и Всеобильный, един Всесладкий и Всерадостный, один Всеизящный и Вселюбезный, один Всечестный и Всеславный, превыше всего. В Тебе все блага совокупно совершены есть и были, и пребудут, и для того все мне мало, и все неполно, не хватает, что Ты кроме себя самого мне даруешь и о себе открываешь или обещаешь, доколе не узрю Тебя и в полноте не достигну. И не может сердце мое воистину быть в мире, ни в полном довольстве, если в тебе не успокоится и не вознесется выше всех даров и всякого создания. О, жених мой возлюбленный, Христос Иисус, любовь чистейшая, властитель всяческого создания, кто даст мне крылья истинной свободы, да полечу и успокоюсь в Тебе. О, когда дано мне будет упраздниться и уразуметь, какая сладость Тебе, Господи Боже мой! Когда в полноте соберу себя в Тебе, чтобы себя не чувствовать за любовь Твою, но Тебя единого, превыше всякого чувства и образа, ощущать неведомым образом. Ныне же часто воздыхаю и несу с болезнью свое бедствие, ибо многие беды постигают меня в здешней доле скорбей. Часто они меня смущают печалью и тучами закрывают меня, часто задерживают и рассеивают, обольщают и опутывают, чтобы не было мне свободного доступа к Тебе, к сладости объятий Твоих, духом блаженным всегда открытых, да подвигнет Тебя воздыхание мое и всяческая моя безутешность на земле. О Иисус, сияние вечной славы, отрада в странстве души моей, к Тебе обращение лица моего, и голоса нет в устах, и безмолвие мое к Тебе взывает, доколе коснит Господь мой прийти, да придет ко мне к нищему своему и радостью да исполнит. Да пошлет руку свою и бедного, да выхватит из всяческой тесноты. Приди, приди, ни дня, ни часа без Тебя не будет радостного, ибо Ты радость моя, и без Тебя пуста моя трапеза и счастье. Я несчастен, я точно в темнице заключен и узами связан, и тяжко окован, пока Ты меня не восставишь светом Твоего присутствия, и не отпустишь на свободу, и не явишь мне снова в благоволении лицо Твое. Пусть и другие ищут вместо Тебя, чего им угодно, а я ничего не желаю и желать не буду, кроме Тебя, Боже мой, упование мое, вечное мое спасение. Не умолчу и не оставлю молитвы, пока не возвратится ко мне благодать Твоя, пока не услышу внутри себя Твоего голоса. Вот я прихожу к Тебе, ибо Ты призвал меня. Слезы Твои, желания души Твоей, смирение Твое и сердечное сокрушение преклонили меня и привели к Тебе. И сказал я: Господи, призвал я Тебя и возжелал Твоей сладости, и готов все ради Тебя отринуть, ибо Ты сначала возбудил меня, да поищут Тебя. Будь благословен, Господи, как сотворивший благость и добро с рабом Твоим по множеству милости Твоей. И что еще может сказать раб Твой перед Тобою? разве да смирит себя перед Тобою великим смирением, всегда вспоминая свое беззаконие и немощь свою, и ничтожество, ибо нет подобного Тебе во всем великолепии земном и небесном. Велики есть дела Твои, Господи, правы суды Твои, и промыслом Твоим управляются все». Хвала Тебе и слава, о премудрость Отче! Тебя хвалят и благословляют уста мои, и душа моя, и все творение вместе.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению –

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Большее подразделение Писаний Нового Завета состоит из посланий, написанных им. Трансформирован из гонителя церкви, Павел стал пламенным евангелистом и под Божьим руководством основателем многих церквей. Его послания глубокие по их учению. Его переживания принесли ему много страданий, также радостей и, наконец, мученичества. Его черемные послания, богатые духовной истиной, помогали и подкрепляли церковь на протяжении столетий. Кто был этот человек, который одно время так жестоко преследовал церковь и тогда стал могущественным защитником движения, которое он так сильно преследовал? Целью этой серии является сделать краткий обзор того, что Слово Божие говорит относительно его, времени, в котором он жил, и духовное влияние он произвел на мир в результате его жизни и служения. Религиозная жизнь во время рождения Савла, позже известного как Павел, была в печальном состоянии в Израиле. Первосвященники поставлялись и сменялись по капризу назначенного Римом Ирода. Под управлением губернаторов власть Синедриона была ограничена. Как было указано, часто было очень трудно установить, кто был первосвященником в данном году этого периода. В книге «Деяний святых апостолов» в 23 главе 5 стихе сказано: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего народе твоем не злослов». Это предложение предлагает, что апостол не знал законности положения первосвященника. Не был ли апостол научен Гамалиилом, доктором закона, и таким образом не был ли он осведомлен в истории Израиля и роли римлян в жизни народа? Гамалиил, почетный иудей, как человек чести, правдивости и учитель закона, умер приблизительно в то время, когда апостол Павел был на пути в Рим, как заключенный. Мы не имеем сведений, что они встретились после драматического обращения апостола. Также записано, что апостольский век был замечательным для роста научных раввинских школ, из которых самыми выдающимися были сопернические школы Хилел и Шамаи. Это были фарисейские школы. Школа Хилел поддерживала почет традиции как превосходящего закон, тогда как мысли и учения школы Шамаи пренебрегали традициями, когда они сталкивались с Моисеем. Школа Хилел была более влиятельная, в этой школе принадлежал Гамалиил. Искренность и мудрость, казалось, были очевидными в его жизни, когда он приобретал великую репутацию среди народа. Деяния святых апостолов, 5 глава, 34 стих, провозглашает: «Встав же в Синедрионе некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Казалось поэтому, что он был готов подняться выше предрассудков своей партии, так что он даже старался предложить помощь Петру и тем, которые были с Петром, когда совет поступил бы с ними жестоко. Однако, несмотря на великую ученость, и несмотря на ученость его известного обращенного ученика и труда, Гамалиил умер фарисеем. Священное Писание провозглашает: ожесточение произошло в Израиле отчасти. Апостол Павел, написавший послание к римлянам, указал: «Великая для меня печаль и непрестанно мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Несомненно, это бремя включало бремя о его бывшем учителе Гамалииле, которого он еще почитал. Синагоги. В периоде, когда иудеи скорбели об их устранении от храма, возникла необходимость в месте для собрания. Они образовали центры для объединенной молитвы, для увещания, для пения песен Сиона, что они не могли больше совершать в Иерусалиме. Казалось, что возникновение синагог как место общения произошло во время Маккавеев, или, вероятно, во время Езры, как некоторые утверждают. Библейские исследователи утверждают таким образом: прежде, перед пленением, поклонение можно было совершать только в храме в Иерусалиме. Однако читать Священное Писание можно было в других местах. Совершать поклонение Богу было невозможно в Иерусалиме во время Вавилонского пленения 606 по 536 год до Рождества Христова. И кажется, там и тогда возникли первые синагоги. Они были предназначены быть местами не для жертвоприношения, а для духовного наставления и молитвы. Во время Иисуса Христа и апостола Павла было распространение синагог до того, что их можно было найти везде, где жили евреи. Синагоги были даже за пределами границ Палестины, Израиля. Мы читаем о таких синагогах Кипре, Деяния апостолов, 13 глава, 5 стих, и других местах. Апостол Павел и Варнава были приглашены говорить в синагоге Антиохии Писидийской. Синагоги восполняли великие нужды в жизни народа. Иисус Христос сам воспользовался возможностью посетить синагогу в своей области Назарете, и люди изумлялись его учением. Однако в дни великих праздников караваны иудеев направлялись в Иерусалим для принесения жертвоприношения там в храме. Синагоги не были местом, где можно было приносить жертвоприношение. Они были местом для наставления, увещания, изучения, и только для такой цели. Деяния святых апостолов, 23 глава, 3 стих, имеет интересное предложение апостола Павла, где записано: «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге». Несмотря на то, что это «при ногах» — общеизвестное выражение, но оно также происходит от хорошо известного обычая. Учитель будет сидеть на возвышенной платформе, тогда как ученики вокруг него будут сидеть на низком месте или просто на полу. один писатель указал: традицией синагоги является, что все они сидят и дискуссируют. Старшие в почете на высоких сиденьях, а ниже их сидят на низких сиденьях. Евангелие от Матфея говорит о нашем благословенном Господе, 26 главе 55 стихе. «Каждый день с вами сидел я, уча в храме». И несмотря на то, что это относится к храму в Иерусалиме, выражение ясное. Через 3 дня нашли его, юношу Иисуса, в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивавшего их. Иисус также осуждал образ некоторых толкователей закона, ищущих сидеть впереди в синагогах. Важно, что ревностный фарисей перед его обращением, Савл из Тарса, готов был идти к первосвященнику, законосположение которого, согласно иудейского закона, он мог ставить под вопрос, чтобы получить от него право разыскивать христиан и, связав, приводить их в Иерусалим. И такое право он будет представлять старейшинам синагог в городе или городах, куда он был готов направиться с ненавистью против верующих и следующих за Христом. Мы только можем повторить великую трансформацию, которая произошла в жизни молодого человека, Савла из Тарса, который позже стал Павлом апостолом. Изучать жизнь апостола Павла означает поклоняться Господу за величие Его благодати к нему и ко всем людям. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи.

запрограммированные варианты, которые протекают автоматически. Мой организм не смог бы функционировать, будь мое сознание вовлечено в этот процесс. Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, человеку приходится делать осознанный выбор ежедневно и многократно. Вся наша жизнь протекает в принятии решений. Если мы не делаем выбор сейчас, а откладываем решение на потом, такая задержка влечет определенные последствия. Поэтому наша повседневная жизнь во многом зависит от того, насколько разумный выбор мы делаем. Адам неоднократно принимал правильные решения в своей жизни. Однако один неверный выбор повлек за собой последствия, которые отрицательно сказываются на всех последующих поколениях людей. Авраам сделал важный выбор, когда решил повиноваться Богу. Оставив свой дом и семью, он направился в землю, которую должен был указать ему Бог. Через него Бог обещал даровать благословение, которое затронет весь род человеческий. Попав в необычные обстоятельства, Есфирь оказалась перед необходимостью принять личное решение. Опасность была велика, но ее решение принесло избавление всему народу. Вспомним других великих деятелей, оказавших большое влияние на ход человеческой истории. Апостола Павла, Лютера, Весли и Билли Грэма. Но никто не оказал такого глубокого влияния на историю, как Иисус Христос. Он решил покинуть свое особое и почетное место на небесах, чтобы родиться в род человеческий и стать нашим Спасителем. По собственному выбору Иисус пошел на крест и умер за грехи мира. И это приносит спасение всем, кто уверует в Него. Решение Христа воскреснуть вновь стало неоспоримым заверением того, что и все верующие обретут вечную жизнь. Павел пишет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам 5 глава с 14 по 19 стихи. Наиважнейший выбор, который стоит перед каждым из нас, связан с нашим отношением к Иисусу Христу. Если человек избирает не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, он остается в узах эгоизма, греха и дьявола. В таком случае мы продолжаем пребывать духовно мертвыми, неспособными стать тем, кем Бог предназначил нам стать. Когда же человек избирает принять Иисуса Христа верой, он обретает жизнь вечную, в избытке и даром. В таком случае Иисус Христос наш Господь. И это означает, что мы отвечаем пред Ним за то, как живем. Он призвал нас, чтобы мы обрели свободу, но при этом христианин не должен злоупотреблять своей свободой для удовлетворения грешных желаний. Напротив, мы должны в любви служить друг другу. Этот призыв к ответственной свободе есть фундаментальная истина, которую не понимают многие христиане. Однако даже и те, кто понимает эту истину, не часто применяют ее в своей повседневной жизни. Давайте же начнем сначала и попытаемся понять, какие условия мешают свободе. В своем послании верующим Коринфа Павел указывает, что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, не могут воспринять освобождающую человека благую весть. Она остается для них скрытой,
Апостол указывает

0: на причины этого. Она происходит от Бога века сего, от сатаны, который ослепляет разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте мысленно представим себе картину, которую рисует нам Павел. Я называю это моим представлением о том, что говорит мне Бог. Итак, представьте себе слепца, который стоит на перекрестке улиц в незнакомом городе. Я вижу перед собой этого несчастного, постукивающего палкой по тротуару. К нему подходит другой человек с такой же палкой и просит его о помощи. Оба они заблудились и не знают, где находятся. К слепцам подходит третий человек, и они жаждут получить помощь от него. Этот человек говорит уверенно, кажется, что он хорошо знает местность. Группа начинает переходить улицу, и тут, когда слепцам кажется, будто они почти уже в безопасности, сквозь скрежет тормозов слышится стук третьей палки. Обернувшись к своему спутнику, несчастный спрашивает, знает ли проводник, куда он их ведет? Неохотно он признает, не знаю, я и сам слепой. Однажды Иисус упоминает слепого, который ведет слепых. Трагическая картина, не правда ли? Согласно Павлу, в таком положении находятся все неверующие. Им кажется, они знают, где находятся. Им кажется, что они свободны. В действительности же эти люди слепы и пребывают в плену тьмы. Это еще один образ, на котором необходимо сосредоточиться, если мы хотим понять, что же мешает человеку обрести истинную свободу. Представьте себе то, о чем говорит Павел в Галатам 4 глава 3 стихом. «Так и мы были порабощены вещественными началами мира». Или, согласно его же словам, в Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи, он говорит так. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ярко описывают эти узы Иоанн. «Весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Надеюсь, картина нам ясна? Какой образ неизгладимо остается в нашей памяти? Размышляя на эту тему, я вижу множество людей в оковах, влачащих за собой тяжелые ядра на стальной цепи, несчастные, свободны в своих перемещениях, насколько позволяет им эта длинная цепь. Узники даже могут какое-то время тащить ядро в том направлении, куда им хочется идти. Сатану можно уподобить магниту, который имеет власть над железным ядром и постепенно влачит его в желаемом ему направлении. Скованные цепью пребывают в безнадежном плену. У них нет ни возможности, ни способности изменить свое положение. Это вызывает в памяти третий образ. Он отражает условия, которые мешают истинной свободе. Главное из них – нищета. Пока мы не осознаем свою духовную нищету, мы никогда не поймем слов Иисуса «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Матфея 5 глава 3-4 стихи. Представьте себе нищего слепца, стоящего в оковах пред вельможным судьей. Он просит освободить его. Судья протягивает несчастному документ, на котором начертано «освободить по уплате миллиона долларов». Абсурд! Как может нищий заплатить такую сумму? Согласно Слову Божьему, именно в таком положении находится каждый человек. По сути дела, положение еще хуже. Никаким образом не можем мы заработать, оплатить или заслужить избавление от слепоты, плена и нищеты, в которых пребываем. Вы можете уподобиться членам Лаодикийской церкви. По словам Христа, они говорят так. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Когда человеку приходит такое понимание своих отношений с Иисусом Христом, он постигает сущность истинной свободы. Об этом говорит Павел, когда увещевает галатов: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Необходимо понять, что мы нуждаемся в освобождении как от законничества, так и от распущенности, потаканию грешной природе. Мы либо излишне связываем себя ограничениями в своем стремлении жить по вере, либо не отягощаем себя ответственностью вообще. Галаты уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Затем они поддались ложным уговорам и усомнились в реальности своей новой жизни. Эти люди попытались убедить Бога, что у них все в порядке. И чем больше возникало сомнений, тем усерднее они убеждали. Вскоре галаты вновь оказались в узах. Они пытались остаться христианами, творя добрые дела. Но суть проблемы заключается вовсе не в добрых делах. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит: «О, несмысленные галаты! Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Обратной стороной вопроса об узах является присущая всем нам природная склонность потакать грешной природе. В своей книге «Корни праведности» Тозер рассуждает о проблеме, которую он называет «тягой к пустыне». Для природы естественно стремление не к плодородному полю, но к пустыню. Это известно каждому фермеру. Для бдительного христианина это наблюдение не просто факт, интересный для земледельцев. Это наблюдение становится притчей, предметным уроком, отражающим закон, которому подвластны все области нашего падшего мира и который влияет на предметы духовные так же, как и на предметы материальные. Невозможно игнорировать закон, согласно которому все стремится оставаться в диком состоянии или вернуться к нему. Это верно в отношении поля, верно и для души. Важно проявить достаточно мудрости, чтобы понимать это. Если следовать природному течению дел, то очень скоро окажется, что мы вновь вернулись к жизни эгоистичной, нацеленной на вознаграждение самого себя. Бог желает, чтобы мы жили для Него и для других. Лишь любовь, истинная христианская любовь, способна дать нам такую способность. О какой именно любви мы говорим? Готовясь к свадьбе моей дочери, я размышлял о 13 главе 1 послания к Коринфянам, особенно над стихами с 4 по 8, где описывается такая любовь. Мои слова, сказанные во время свадебного обеда, основаны на этих стихах. «Вы избрали вступить в брак, потому что любите друг друга. Теперь же вы должны любить друг друга, поскольку избрали вступить в брак. Именно любовь привлекла вас к решению создать семью. Именно любовь побудила вас сделать этот выбор. В неравные времена любовь избирает терпение. В тяжкие времена любовь избирает доброту. Во времена удач и успеха любовь избирает скромность. Во времена раздоров любовь избирает сдержанность. Во времена неудач любовь не гневается. Когда царит зло, любовь не радуется. Когда царствует добро, любовь ликует. Любовь защищает в опасности. Во времена сомнения любовь избирает доверие. Во времена разочарования любовь избирает надежду. Во времена отчаяния любовь избирает терпение. Любовь победоносна, потому что она всегда обращена к благополучию и счастью любого человека. Именно поэтому Павел назвал любовь превосходнейшим путем. Сегодня нужда именно в такой зрелой и всеобъемлющей любви, как никогда, остра, особенно в браке, семье и церкви. Как испытать такую совершенную любовь? В чем ее источник? Бог есть единственный источник совершенной любви. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Путь к такой любви мы обретаем от Бога. Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Когда приходит понимание тех условий, которые препятствуют истинной любви, и осознание нашего призвания к ответственной свободе, наступает время выбора. Если мы желаем испытать ответственную свободу, необходимо предпринять определенные шаги. Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Какая картина предстает перед нами, когда мы размышляем над этими словами? Я вижу прежде всего развилку дорог. Если я пойду широким путем, который избирает большинство, то в конечном счете он приведет меня к погибели. Вторая же тропа узкая и неудобная. Тесны врата, ведущие к ней. Но каждый, кто желает войти и следовать этим путем, может сделать это. В этих воротах перед вами предстает крест. Человек должен признать, что Иисус Христос умер ради того, чтобы мы обрели освобождение от греха. Затем следует в молитве воззвать к Нему и просить Христа войти в вашу жизнь Спасителем и Господом. Это решение веры. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем» – Колоссянам 2:6. Когда вы идете узкой тропой, вся ваша жизнь на виду для идущих широкой дорогой. Вы видите нуждающихся и бедствующих. Вы помогаете им, и свет ваш сияет во славу Божью. Опасно, если вас привлекают ложные радости, идущих широким путем. Это синдром прихоти египетских. Числа 11 глава с 4 по 5 стихи. Многие из народа Божьего время от времени страдают этой болезнью. Хотя мы и свободны, избавлены от погибели, которая ждет идущих по широкому пути, важно ответственно относиться к тому, как мы живем на узкой тропе. Иисус иначе говорит о том же самом. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Матфея 7 глава с 24 по 27 стихи. Перед каждым из нас стоит вопрос, требующий определенного ответа. Строю ли я свой дом на камне, на прочном основании, способном противостоять жизненным бурям? Единственное истинное прочное основание есть Иисус Христос. Вы уверовали в Него? Доверяете ли вы Ему ежечасно и ежеминутно? Вам дана свобода расти и стать человеком, для которого Иисус Христос занимает подобающее место в жизни, таким человеком, каким Он желает вас видеть. Размышляйте над этими истинами. Вы найдете их в Библии. Размышляйте, пока они не запечатлятся навеки в вашем разуме и сердце. И тогда ваши решения приведут к ответственной свободе, и ваша жизнь будет ее отражением. Именно к такому пути вы призваны. Пусть же Бог дарует вам необходимые для этого мужество и посвященность. Практические вопросы для вашей жизни. Первое. Способны ли вы мысленно оценить, в каких отношениях вы сейчас находитесь с Иисусом Христом? Запишите свою оценку двумя-тремя предложениями? Второе. Соответствуют ли эти отношения тому, как вы хотели бы себя видеть по отношению к Богу? Если нет, кратко запишите, какими бы вы видели эти отношения. Третье. Какие вам нужно принять решения, чтобы изменить свои отношения с Богом? Перечислите необходимые шаги, а затем расположите их по степени важности. И четвертое. Когда вы намерены предпринять эти шаги? Будьте конкретны.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство — это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

Если мы надеемся на Господа, если мы уповаем на Его слова и на Его наставления, то жизнь наша сокрыта в Нем. Давайте проверим себя сегодня в нашем доверии. Вы можете поделиться с нами своими размышлениями. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Пишите, мы с радостью ответим вам.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Еврейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Хотя каждый человек переживает свое обращение по-разному, то есть нет двух людей, которые во всех деталях пережили бы второе рождение одинаково, все же каждое подлинное возрождение включает в себе определенные неизменные события. Их вы обнаружите в каждом действительном обращении. Напишите биографию любого дитяти Божьего, и эти факторы должны быть включены в ней. Вот такую биографию в очень сжатом виде вы найдете в нашем сегодняшнем тексте, в первом послании Фессалоникийцам, последние два стиха первой главы. Мы их сперва прочтем, а потом с Божьей помощью рассмотрим поближе. «Ибо сами они сказывают о нас, — говорит апостол Павел, — какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В этих нескольких словах мы имеем в миниатюре историю чада Божьего, и начинается она входом Слова Божие в его жизнь. Апостол Павел напоминает фессалоникийцам о том, какой вход имел он к ним. С чем впервые пришел Павел к Фессалонику? Он ведь не пришел к ним проповедовать свою философию или показать себя. Нет, но он нес с собою самое драгоценное сокровище, которое может кто-либо нести этому грешному миру. Он пришел к ним со Словом Божьим. А Слово Божие, куда бы оно ни проникло, несет с собою свет и вразумляет человеческие души. Это первое действие Священного Писания. Оно просвещает человека. Возлюбленные, это и есть начало истории каждого возрожденного человека. Бог посылает свое животворящее Слово, чтобы пробудить грешника. Тот, который называется Словом, сам Иисус Христос, стоя у двери сердца человека, стучит в него и просит, чтобы ему отворили дверь. Дорогой друг, если ты еще не спасен, если ты не родился свыше, то первое, что ты должен сделать, это позволить Слову Божьему найти вход в твое сердце. Сегодня оно до тебя дошло посредством этих радиоволн. А ведь это, само собой, величайшая милость Божья. Но, мой друг, этого еще недостаточно. Ты должен позволить Христу войти в твое сердце. Подумай, какое снисхождение со стороны Бога, что сам Иисус Христос стоит у двери твоего сердца и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Да, апостол Павел был лишь голосом Евангелия, благой вести, но когда он пришел в Фессалонику со Словом Божьим, то фактически пришел в этот город сам Иисус Христос и дал им возможность покаяться. И что они сделали? Они приняли его весть, и тем самым они приняли самого Иисуса Христа. Правда, вы сегодня слышите наш голос, голос человека, но мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа распятого. Поэтому, если вы наше слово не принимаете, то этим вы не нас отвергаете, а Иисуса Христа. Как апостол Павел, так и мы можем сказать. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примирите с Богом. Мой друг, имело ли это слово примирение вход в твое сердце? Если нет, тогда твоя биография еще не началась. Человек должен сперва родиться, перед тем, как можно о нем писать его историю. Родился ли ты? Каждый рожденный от Бога имел в какое-то определенное время своей жизни вход к себе Слово Божие. Ибо мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век, говорит апостол Петр. Вход Слова Божия в сердце человека приводит нас к следующему необходимому событию – к обращению. Напомнив, какой вход имел он к ним, Павел дальше напоминает фессалоникийцам о том, как они обратились к Богу от идолов своих. Со входом Слова Божия с верующими в Фессалониках произошел полный переворот. Иными словами, то, что они раньше любили, они теперь стали ненавидеть. И любить то, что ненавидели. Это и есть значение обращения. Дорогие мои, недостаточно мечтать.

0: мечтать или желать, или даже обещать обратиться, но действительно это сделать. Потому что Слово Господне, вошедшее в твое сердце, этого требует. Возлюбленная реформа недостаточна. В нас должен произойти этот переворот, если хотите революция. С престола нашего сердца должен быть свергнут незаконный царь, и вместо него должен сесть законный царь Иисус Христос и иметь абсолютное право нашей жизни. Заметьте, что эти фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Но ты говоришь, у меня нет идолов. О, не хвались, мой друг. Каждый из нас был или является идолопоклонником. Посмотрите, например, как человек поклоняется Мамоне, Богу богатства. Он неустанно сжигает свой фимиам этому идолу. Сколько людей за гроши продали свою душу этому Богу? Посмотрите, как любитель золота готов на любые подвиги. Он готов погубить себя ради временного богатства. Или возьмите идола по имени Мода. Сколько людей поклоняется ему? Да, есть, к сожалению, так называемые верующие, которых трудно отличить от мирских людей. До такой степени они отдались этому Богу. А сколько есть таких разных идолов, как забава, популярность, самолюбие, страсть, разврат, власть и так далее. Но не забудем, что идолом может быть не только то, что само по себе вредное. Нет, можно сделать из своей семьи, своего призвания, своих друзей и даже из своей религии идола. Если вы что-нибудь любите больше Бога, живого и истинного, тогда вы идолопоклонники. Если ты, мой друг, не готов с чем-нибудь расстаться ради Иисуса Христа, то знай, что это и есть твой идол. О, дал бы Господь, чтобы сегодня Слово Божие нашло вход в твое сердце, и ты обратился к Богу от всех идолов твоих. Какой это был бы дивный день в твоей жизни. Да, он стал бы самым значительным днем, днем начала твоей истории, истории новой жизни во Христе Иисусе. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря наших сердец? Слушайте, что Павел говорит. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Никогда не забудем, что кому человек поклоняется, тому он и служит. Некогда мы поклонялись мертвым и безгласным идолам, и им мы служили. А теперь, обратившись к Богу живому и истинному, мы Ему служим». Эту истину дьявол отлично знает. Вот почему, искушая Спасителя в пустыне, он, показав ему все царства мира и славу их, говорит, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Да, он знал, что если он смог бы убедить Христа поклониться ему, тогда само собой разумеется, что он обязан будет служить ему. Вот почему ему Христос говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи». Возлюбленные, Господь нас спас, чтобы мы ему служили. Что еще может быть больше привилегией, чем служить Богу живому и истинному? Чего высшего мог бы я пожелать, скажем, моим детям, чем то, чтобы они служили Богу? Ни славы, ни богатства, ни популярности прошу я для них, но чтобы они служили Богу истинно и от всего сердца. Мой дорогой друг, если ты считаешь себя обращенным, но не служишь Богу живому и истинному, то ты вовсе не чадо Божие. И с другой стороны, если ты хвалишься, что служишь Богу, но еще не обратился, тогда ты вовсе не служишь Богу. Одно неразлучимо связано с другим. О, возлюбленные, проверим каждый себя, стоим ли мы в вере или нет. Видите, все эти факторы должны входить в историю во истину возрожденного чада Божьего. Иначе мы еще находимся под гневом Божьим. Мой друг, поклоняйся ли ты истинному Богу? Фессалоникийские верующие поклонялись Богу живому и истинному. Является ли Он твоим Богом? Но теперь возникает вопрос, как можем мы Его знать? Слушайте, что говорит Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда ты его познаешь, тогда вместе с апостолом Иоанном ты можешь сказать, «Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и вечная жизнь. Да, возлюбленная кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, как сказано в послании к евреям, одна способна очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в историю каждого воистину возрожденного человека. Во-первых, как мы уже отметили, к нему имело вход Слово Божие. Это привело его к покаянию, что в свою очередь заставило его оставить своих идолов и служить живому и истинному Богу. Теперь четвертое, что о нем сказано, это то, что он ожидает с небес Сына Божия. Он обнаружил в себе молитву, которая ему раньше никогда на мысль не приходила. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Как определяется твоя жизнь по этому верному мерилу Слова Божия? Ожидаешь и желаешь ли ты Его пришествия? Каково твое отношение к Его пришествию? Одно мы знаем, и это то, что Христос придет во второй раз. Но, как сказано, уже не для очищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Измерим себя, каждый из нас, по этому мерилу. Бодрствуем ли мы? Готовы ли мы к встретению Бога нашего? Ожидаем ли мы Его с небес? Да, время Его пришествия неопределенно, то есть никто не знает ни дня, ни часа Его явления. Когда читаешь некоторые места в Священном Писании, говорящие о втором пришествии Христа, то кажется, что как будто Он должен был сразу явиться. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы читаем «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших». Кажется, как будто Павел ожидает пришествия Христа в течение своей жизни. А во втором послании он говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». В послании апостола Петра вы обнаружите такое же кажущееся противоречие. В первом послании он говорит, «Впрочем, близок всему конец». Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. А во втором послании он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему, спрашивается, это неопределенность? Ведь Христос, живя во плоти здесь на земле, сам сказал, что даже Он не знал ни дня, ни часа своего пришествия. Так что даже Христос, когда был здесь на земле, ограничил себя знанием этого важного момента, Его пришествия. И почему, дорогие мои? Потому, возлюбленные, чтобы мы всегда были готовы. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. Потому будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Что хочет Слово Божие сказать этим? Мы знаем, что в нем нет противоречия. То, возлюбленные, что Христос может прийти в любое время, и мы должны быть всегда готовыми к Его пришествию. Это и есть надежда каждого истинного чада Божьего. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И теперь слушайте, что дальше говорит апостол Иоанн. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Ожидаешь ли ты с небес Сына Божьего? В этом, дорогие мои, и заключается история каждого истинного возрожденного чада Божьего. Является ли это твоей биографией? Описывает ли эти два стиха первого послания Фессалоникийцам твою жизнь? Если нет, дал бы Бог, чтобы сегодня Слово Божие нашло бы свободный вход в твое сердце, привело тебя к истинному обращению Богу от идолов твоих, чтобы ты служил Ему, единому, живому и истинному Богу, и ожидал с небес Сына Его». Прими Его Слово сегодня, обратись к Нему во имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, немедля. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании к Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы упомянули, что в первых трех главах пророка Иезекииля говорится о его призвании Богом на пророческое служение и о духовной силе, которая была дана ему свыше. Пророк был сравнительно молодым человеком, когда начал служение для Господа. Будучи пленником в Вавилоне, он получил большое ободрение, когда в видении ему явилась слава Божия, а после этого он услышал голос Божий, говоривший к нему. Призвание на служение последовало после чудесного видения славы. Вы помните, что и пророк Исаия видел чудное видение, описанное в 6 главе книги Исаии. «И когда воскликнул в страхе и смирении, «Горе мне! Я увидел царя Господа Саваофа!» После этого он услышал голос Божий, что он посылает его свидетельствовать к народу. Таким же образом был послан на пророческое служение и Иезекииль. Видение славы Божией настолько смирило его сердце, что он почувствовал себя недостойным и неспособным. Господь ответил ему с утешением и ободрением, даруя свою силу для трудного служения. Посему, на основании авторитета Слова Божия, мы можем уверенно сказать, что когда Бог избирает мужчину или женщину на служение для Него, то Он и облекает их силой Своей для исполнения этого поручения. Но заметьте, что на служение призвал Иезекииля сам Бог, поэтому от него происходила и сила для пророческого служения. Он был послан не человеком. Иногда мы видим христиан, которые хотят нечто сделать для Господа, но они не имеют духовной силы и оставляют служение. Если мы являемся служителями Его Слова, то это не от нас. Он имел план и совершил призвание. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы приносили плод, и чтобы он пребывал». Иоанна 15 глава 16 стих. Некто правильно сказал, многие избирают служение Господу как некоторого рода карьеру, но в их служении не проявляется великая благодать Божия, не звучит в проповеди истинное и великое Слово Божие. Путь его в этом отношении связан с поручением свыше. Мы должны находиться в руках его, чтобы совершить то, что он желает от нас. Не поэтому ли иногда наблюдается случай, что в проповеди Слова Божия нет чистоты, силы духовной во славу Божию? В дни Иезекииля были ложные пророки и проповедники. Они, к сожалению, есть и в наши дни во многих странах мира. Но когда человек переживает встречу с Господом, увидев славу Его, а также услышать Его голос, в наши дни, почувствовав Его сердце при молитвенном размышлении над Словом Божьим, такой человек может смиренно предстать в молитве пред Господом и сказать: «Господи, что Ты поведешь меня, повелишь мне делать». Так сказал в свое время Савл Павел из Тарса. Заметьте, сильный и влиятельный голос, который пришел к Иезекиилю, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и сказал говорящего мне. Потом пришли слова о поручении: «Я посылаю тебе к сынам Израилевым, людям непокорным, которые возмутились против меня, и ты скажешь им: так говорит Господь. А ты, сын человеческий, не бойся речей их». Такое же ободрение получил от Господа и пророк Иеремия. не бойся лица их. Не можем ослабеть и начать раболепство перед власть имеющими грешниками, врагами Евангелия. Когда Господь Иисус посылал Своих учеников в мир для проповеди Евангелия, Он сказал, что их ожидают многие трудности, поэтому Он сказал им слова ободрения: «Сея с вами до скончания века». Каждый верующий христианин должен мужественно засвидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса, о спасении, об искуплении, о новой жизни во Христе. Мы читаем в послании к Римлянам, 10 главе, 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Но некоторых из спасенных Бог избирает для особого служения во имя Его, и таковых Он облекает силою Своею. Иногда это служение связано со страданием и даже со смертью за Евангелие, но даже и в таких случаях мученичества Господь посылает сверхъестественную силу благодати через служение Святого Духа. Бог открыл Иезекиилю великие трудности, которые ему надлежало пережить. Если бы он пошел в страны далекие, к другим народам и возвестил им Слово Божие, то они приняли бы его. Но народ близкий ему, народ Израиля, не пожелает слышать эти слова. Это поручение также включало призыв, чтобы пророк оставался верен Богу во всех обстоятельствах жизни и труда. Путь будет трудный, о чем его уже предупредил Господь раньше, а теперь он открывает ему, что служение его будет подобно стражу на башне, который должен предупреждать об опасности. «Вот я поставил тебе стражем для дома Израиля. Извести их об опасности. Если Иезекииль не провозгласит предостережение, то суд падет на него и на виновных с ним. Необходимо помнить эту великую истину, что она неизменна и сегодня. Мы являемся призванными возвестить миру все планы Божии по отношению к человеку и церкви его, которые он открыл в Священном Писании. Мы должны быть верными Ему и возвещать все, что Он открыл, о милости и грядущих судах Его на землю. Если мы не исполним этого святого поручения, то на судилище Христовом мы несомненно будем иметь большой урон. Помните, что сказал апостол Павел: «Горе мне, если я не возвещаю Евангелие». В промежутке, вероятно, Дух Святой перенес его переселенцам, пленникам из его народа на реке Хавары. Там в изумлении он провел 7 дней. После этого снова пришел к нему голос Господень, и опять возложена на него ответственность. Он должен был всегда помнить, что рука Господня возложена на него в этом великом служении. Когда снова явилась ему слава Божия, пророк пал на лицо свое в поклонении Господу. О, как велика благодать Божия была на нем! Ответственность была ужасно велика. Но Иезекииль дважды почувствовал, что он призван служить великому Богу, Господу славы. Он не оставит пророка, он вложит слова в уста его, когда придет время возвещать предостережение слова утешения. Вторая часть этой книги — действие Бога по отношению к народу своему из-за греха его — начинается с 4 главы по 24. Она содержит возвещание пророка в связи с отступлением избранного народа от Бога. Господь отверг народ свой. Каково же было это отвержение? Господь употребил символические знаки, их было 4. За ними следовало сильное обвинение. Не забудьте, что эти пророчества были произнесены до полного падения Иерусалима и его разрушения. Город был, конечно, поврежден и в первом случае наступление вавилонян, но окончательно разрушен был позже. В этом промежутке времени Иезекииль возвещал упомянутыми символами пленным израильтянам в Вавилоне об окончательном разрушении. Иезекииль, можно сказать, проповедовал сильно большому лагерю перемещенных израильтян в чужой стране. Они уже много пострадали, но пророк говорил им, что это не конец. Большее горе приближается на Иерусалим. Почему все это пришло? по причине грехов народа. Эти возвещания составляли содержание его пророчества. Первым символ-знаком состоял из плиты кирпича, на которой ему Бог повелел начертать город Иерусалим. 4 глава. «И устрой осаду против него, город ожидало бедствие, страдания, голод. Простые люди и царский дворец будут подвержены этим испытаниям. Смерть посетит много во время этого горя». Второй символ – железная доска, 4 глава, 3 стих, которая будет стоять перед начертанием. Выхода нет, безнадежное положение. Третий знак – это положение пророка. Он будет лежать на левом боку, а потом на правом и будет кушать. Пища эта неприятная и приготовленная на неприятном огне. Пророк воскликнул: «О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась». Это указывало, что такое положение посетит Израиля и Иерусалим, когда придет на него действительная осада. И, наконец, четвертый знак-символ, пятая глава, связан с острым ножом, который пророк должен был срезать волосы свои на голове и на лице. Этот символ потом был объяснен, что это произойдет в конце осады. Огонь и меч и ветер, который разносит волосы пророка, так поступит с осажденными в городе. Такой стыд и унижение они понесут за грехи свои. О, какое последствие отступления от Господа! Да сохранит Он нас, слушатели, и вас! Да придет народы в смирение к Богу, милостивому и прощающему грехи человеку. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Бога», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Эсфирь, глава 5. На третий день Эсфирь, перестав молиться, сняла

и подошла Эсфирь, и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Эсфирь: «Ныне у меня день праздничный. Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Эсфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфирь. И сказал царь Эсфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Эсфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих из Зареш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовят дерево высотой в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардохея, пришел на двор Аман и сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман.

0: И сказал ему царь: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Хорошо ты сказал. Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зареши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зареш, жена его: «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним, ибо с ним Бог живой». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Глава 7. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира: «Какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Эсфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфирь: «Враг и неприятель этот — злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана высотой в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев у царя утих. Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфири дом Амана, врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Эсфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана в Угиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа Вугиянина, написанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам и области начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке ее, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить, в один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар. Список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А для иудеев был тогда свет и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Прекрасные советы, не правда ли? Единственное, что нам остается, применить их в нашей ежедневной жизни. Будьте с нами. Мы славим Господа. Славьте Его вместе с нами. По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Я приглашаю вас к этому изучению ежедневно, в это же время, на этой же волне, и приглашаю также открыть ваши Библии на книге «Исход». Это вторая книга Моисея, вторая книга Библии, глава 25. После выхода из Египта Бог дал народу израильскому свой закон. Теперь Он дает Моисею инструкции и детальный план построения скинии собрания и ее обстановки. Скиния была сравнительно небольшим строением, напоминавшим переносную палатку. Ее длина равнялась 14 метрам, а ширина 5 метрам. Внутри она была разделена завесой на две части, на святое и святое святых. Во дворе скинии находился жертвенник и медный умывальник. Это здесь решался вопрос греха. Эти два предмета обстановки говорили о Христе, умершем за грешников. Прежде чем вы будете поклоняться Богу, вы должны принять спасение Христово. В святом святых скинии, кроме ковчега Завета, был еще стол для хлебов предложения и золотой светильник. На столе должны были лежать в два ряда 12 хлебов, представляющих 12 колен Израилевых. В стихах от 23 по 30, 25 главы книги «Исход» Господь дает инструкции Моисею относительно изготовления стола для хлебов предложения. И вот мы читаем: «И сделай стол из дерева сетим, длиною 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы, предложение пред лицом моим постоянно». Друзья, стол был в длину 1 метр и полметра в ширину. Высота же его была равна высоте ковчега. Вокруг него были сделаны стенки высотой в ладонь для защиты хлеба от падения. Вделанные в него кольца и шесты нужны были для удобства при ношении его во время шествия по пустыне, когда священники несли его на своих плечах. Хлебопредложение, как и сам стол, представляли собой Христа. Стол говорил о пище, об обеспечении и об обилии запасов. Это был стол спасения. Наш Господь Иисус в притче говорил о свадебном пире, приготовленном царем для своего сына. Когда званные на пир отказались прийти, царь послал войска и истребил их. Тогда призвал на пир всех, кого только его рабы могли найти, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился. Прообразно это говорит о Господнем пире, о приглашении грешников ко спасению, где стол уже накрыт обилием духовной пищи.

стол говорит также о обеспечении. Бог-творец дает пищу для людей и животных. Мы каждый день едим физическую пищу, не правда ли? Но мало кто из людей благодарит Бога за нее. Стол говорит и о вечере Господней, который Господь установил для верующих, чтобы они вспоминали Его смерть на кресте. Стол – прообраз Христа, как того, кто дает все необходимое для поддержания духовной жизни верующих, так и для всего остального. Стол был сделан из неподдающейся порче дерева сетим, это вид акации. Это дерево говорит о человеческой природе Христа. Золото, которым было обложено дерево, говорит о божественности Христа. Его тело было земного происхождения, но по своей божественности Христос безначален. Он – Господь Бог. На столе находились хлебы предложения. Они заменялись каждую субботу новыми. Старые же съедались вместе с вином семьей священника в святом месте скинии. Этот стол является прообразом Христа не в том самом значении, каким является манна. И хотя оба они говорят о Христе, но не в одном и том же смысле. Манна говорит о Христе как о подателе жизни. Господь Иисус поясняет это в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 32 стих, говоря: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». И там же Он добавляет: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Хлебы же предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает жизнь. Жизнь вечная – это дар, сошедший с небес. Однако верующие призываются поддерживать эту жизнь специальной пищей, чтобы они могли возрастать и находить силу для служения. Хлебы предложения говорят о Христе как о специальной пище для тех, которые стали участниками жизни вечной. Господь Иисус Христос виден и в другой иллюстрации, которой Он не раз пользовался. Хлебы предложения были сделаны из размолотых зерен. В книге Левит, в 24 главе 3 стих, мы читаем так: «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов». Христос, друзья, был между жерновами страданий. Страдая, Он говорил: «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого, но на сей час я и пришел». Мы читаем об этом в Евангелии Иоанна в 12 главе 27 стих. Потом, немного дальше, Он говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в обновленной жизни, потому что Его душа не увидела тления. Теперь Он живет жизнью воскресения. Верующие должны питаться Христом, прошедшим через смерть. Он сказал: «Я – хлеб жизни». Старая пословица говорит, что рост всего зависит от того, чем оно питается. Трудность сегодня, друзья дорогие, заключается в том, что многие и многие верующие не питаются Христом. Вы должны питаться им, чтобы духовно возрастать.

0: Следующим предметом обстановки святого святых скинии был светильник. Мы прочитаем стихи от 31 по 33, где говорится следующее. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника». В дальнейших стихах, дорогие слушатели, идет описание светильника, а в стихе 40 Бог повелевает Моисею, говоря: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Светильник, наверное, самая совершенная картина Иисуса Христа, которую вы находите в скинии. Он был сделан из чистого золота и говорит о божественности Христа. Он представляет Христа как Бога. Поклонение Богу связано с хождением во свете. Мы изучали хлебопредложение и видели, что при поклонении Богу мы должны питаться Господом Иисусом Христом. Теперь же, изучая светильник, мы видим, что при поклонении Богу мы должны ходить во свете. Христос есть свет, и Он символически представлен светильником. Если вы хотите иметь внешний свет, вам нужно выйти из скинии. Но если вы хотите ходить во свете светильника, вам нужно войти внутрь ее. Об Иисусе Христе говорится, что Он – свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе, 8 стих, предупреждает верующих, говоря: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Интересно то, друзья, что для светильника не были даны размеры. Почему? Потому что вы не можете применить мерку, чтобы ею измерять божественность Христа. Вы не можете охватить Сына Божия вашим пониманием. Он выше ваших возможностей постичь Его. Светильник давал свет, чтобы освещать святое место поклонения Богу. Масло в лампадах представляет Духа Святого, который научает верующих всему и напоминает им о том, что говорил Господь. Дух Святой открывает нам Христа как Сына Божия, как нашего ходатая и первосвященника. Глава 26 говорит о покрывалах скинии, о брусьях, шестах и о завесе внутри скинии. Мы прочтем, друзья, стихи 1, 7, 8 и 14, где говорится следующее. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою, и сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, и ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И сделай покрышку для покрывала из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих». Как вы видите, друзья, покрывала имели символическое значение. Крученный весон с вотканными в него херувимами был нижним покровом скинии. Он не был виден снаружи. Да, друзья, красота Христа не видна миру. Она услаждает верующих, поклоняющихся Ему. Второй слой покрывал был сделан из кожьей шерсти, и он касался земли. Эти покрывала символизируют смерть Христа. Третий слой покрывал был сделан из красных бараньих кож. Они являются символом пролитой за нас крови Христовой. И вот четвертый покров был сделан из синих кож. Он говорит о том, как Христос выглядит для мира. Нет в нем, написано у пророка, нет в нем ни вида, ни величия. Да, друзья дорогие, в первый раз он пришел как Спаситель, в унижении. Но во второй раз он придет как Царь славы. Ожидаете ли вы его, друзья дорогие? Ожидаете ли его прихода? Да поможет вам Господь понять эту истину и принять ее. А теперь, оканчивая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу вам оставить один вопрос. Вопрос для вашего личного изучения Библии и для лучшего понимания, для того, чтобы в самом деле понять более глубже истину. Вопрос такой. Укажите на некоторые образы, указывающие на Иисуса Христа в предметах, находящихся в скинии. Укажите хотя бы на три главных образа. Укажите на некоторые образы, указывающие на Иисуса Христа в предметах, находящихся в скинии. Укажите хотя бы на три образа. Итак, друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Я буду рад встретиться с вами в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только он сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

0: эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Кроманьонец, неандерталец, небраский человек. Еще недавно эти имена должен был знать наизусть каждый школьник. Рассматривая на страницах учебника человекообразные формы, как тогда утверждалось про родителей человечества, можно было чувствовать только жалость к этим первобытным существам с узким лбом и увесистой челюстью. Изображенные рядом примитивные орудия труда должны были убедить в правильности такого взгляда. И они убеждали. Далее следовал неизбежный вывод. Как далеко мы ушли от древней цивилизации, насколько мы умнее и развитее первых людей. И лишь иногда пытливый ум задавал вопросы. А как же египетские пирамиды? До сих пор остается тайной, как можно было построить такие громады без современных строительных приспособлений. Тайны, окутанные приготовлением особых составов, которыми пропитаны мумии фараонов, тайной являются также исчезнувшие цивилизации, тайной покрыты и многие другие находки, свидетельствующие о разуме древних людей. Библия, напротив, повествует о первом человеке как о существе цивилизованном. Адам был развитым человеком, о чем свидетельствует его способность наречь имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Известно, что над созданием классификации животных со времен Линнея трудилось не одно поколение ученых, и эта задача оказалась не такой уж простой. Кроме того, как видно из библейского повествования, Адам был способен повелевать животными и управлять природными процессами. Для любого управления требуются определенные способности, и в наше время это хорошо известно. Уже после грехопадения Адам занимался земледелием и в поте лица добывал хлеб. В прошлой передаче мы начали разговор о двух сыновьях Адама и Евы, о Каине и Авеле. Эти люди тоже обладали определенными способностями. Авель, по-видимому, был пастухом, а Каин занимался сельским хозяйством. Это можно заключить из того, какие жертвы они принесли Богу. Сегодня в нашей передаче мы расскажем, как появились первые города, как начало развиваться ремесленничество, кто был создателем первых музыкальных инструментов. Все это говорит о появлении цивилизации, возникшей за несколько тысяч лет до нашей эры. И в то же время мы увидим, что еще до ее возникновения Бог говорит с человеком, обращается к его сердцу, разуму, чувствам. Как не похоже все это на ту историю, о которой повествуют учебники биологии. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором

могла бы внести какие-то внешние или внутренние различия. Они были всего лишь сыновьями Адама и Евы. Тем не менее, было в них и отличие, которое не обязательно может быть обусловлено разницей в характере. На одного из них Бог презрел, потому что его жертва была принесена по вере. Другой же, Каин, принес свою жертву, и Бог не презрел на нее совсем. По жертвоприношению люди различаются и сегодня. Ни один христианин никогда не скажет, что он лучше кого бы то ни было. Настоящего христианина отличает тот взгляд, по которому он осознает, что он грешник, как и все остальные в мире, что ему нужно жертвоприношение, жертва. Ему нужен тот, кто мог бы занять его место и умереть вместо него. Апостол Павел говорит о Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Римлянам 3:25. Поэтому далее апостол Павел мог написать: «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Римлянам 10:3. Эти слова можно с полным правом отнести ко многим живущим в современном мире. Люди пытаются через религию, через посещение церкви или через другие дела сделаться приемлемыми для Бога. Но Божья праведность может к вам прийти, поскольку она является совершенной праведностью только через Христа, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. То есть Он воскрес ради нашей праведности. Он занял наше место. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. В послании к филиппийцам, 3 глава, с 8 по 9 стих, Павел говорит: «Чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа». Праведность Каина была его собственной праведностью. Праведность же Авеля была верой в жертву, которая предвосхищала жертву Христа. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4 глава, 6-7 стихи. Почему Каин рассердился? Он рассердился настолько, что собрался убить брата. За преднамеренным убийством всегда стоит злость. Наш Господь говорит, что если кто злится на своего брата без причины, тот виновен в убийстве. За злостью стоит зависть, а за завистью – гордость. Практически за всяким грехом кроется духовная гордость. Иаков говорит об этом так: «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Иакова 1:15. Злость Каина привела к убийству, но за всем этим стояли зависть и гордость. Итак, Каин очень рассердился. Библия говорит: «огорчился». Как же с ним поступает Бог? Он говорит Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» На самом деле эти слова лучше будет перевести так: «Если делаешь доброе, то не имеешь ли превосходства?» Старший сын в семье всегда обладал превосходством. И сейчас Каин подумал, что потерял его. Бог же Каину объясняет, что нет никакой причины терять свое превосходство, если он делает доброе.

0: А доброе дело состоит в том, чтобы принести в жертву то же самое, что Бог принял от Авеля. Жертву признания того, что он грешник. И делать это надо не в злости. У дверей грех лежит. Некоторые считают, что здесь подразумевается жертва за грех, лежащая возле двери, то есть небольшой агнец, лежащий у дверей. Да, действительно, такие жертвоприношения имели место. Но я не думаю, что речь здесь идет о жертве за грех. В то время и позднее, до дней Моисея, насколько я могу судить из Слова Божьего, еще не было никаких жертв за грех. Относительно такой жертвы вы можете прочитать в книге Левит. В первой части этой книги говорится о 5 разновидностях жертвоприношений. И одна из них – это жертва за грех. Такая жертва появилась только после того, как появился закон. Об этом Павел и говорит в послании к Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Ибо законом познается грех». Жертвы, которые приносились во времена Каина и Авеля, были жертвами всесожжения, и они не были жертвами за грех. Я надеюсь, что если вы внимательно посмотрите Писание, вы поймете, что это так. Очевидно, Каин не понимал, насколько он уязвим для греха. Когда Бог сказал ему «у дверей грех лежит», я уверен, он тем самым сказал, что грех, как дикий зверь, затаился у дверей и приготовился броситься на Каина, как только тот откроет дверь. Вот поэтому Каину и нужно было принести жертву, которая была бы приемлема для Бога. Жертву, которая указывала бы на Христа. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Чтобы сделать доброе, нужно было принести такую жертву, которую принес Авель. Жертву всесожжения. Мы видим, что жертву всесожжения приносил и Авраам, поскольку пока не было закона, не могло быть и никакого преступления. То есть грех до какого-то момента не был нарушением закона. Поэтому мы видим, что Бог здесь на самом деле защищает Каина. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Бытие 4 глава, 8-9 стихи. Ответ довольно дерзкий. У Каина не было никакого уважения ни к своему брату, не к Богу. Он пытается скрыть содеянное, но в Писании сказано, «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Евангелие Матфея, 10 глава, 26 стих. Об этом стоит задуматься, если у вас есть какие-то тайные грехи. Лучше вам разобраться с ними прямо сейчас, потому что они все равно рано или поздно предстанут перед Богом. Он уже знает о них, и вам лучше рассказать ему о них. Каин же пытается сказать Богу, что он невиновен. «Разве я сторож брату моему?» — надменно заявляет он. И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие 4.10. Автор послания к евреям так пишет в 24 стихе 12 главы этого послания. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Кровь Авеля говорила о совершенном убийстве. Кровь Христа говорит об искуплении. Она говорит о спасении. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Бытие, 4 глава, 11-12 стихи. И в наши дни существует проклятие от земли, поскольку грех человеческий приводит к тому, что земля перестает быть плодородной. В некоторых регионах земного шара, богатых разнообразной растительностью, бесчисленное множество людей страдает от голода. Человеку приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы эта земля давала обильные урожаи. Определенно, кровь Авеля вопиет из самой земли. Та кровь, которая была пролита, когда Авеля убил его же родной брат. И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Бытие 4.13. Если наказание Каина больше, нежели он может снести, тогда почему же он не обратился к Господу, не исповедал перед ним свой грех и не поверил в Божью милость? Наказание действительно было суровым, но Бог мог дать Каину Спасителя, если бы тот обратился к нему. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Бытие 4.14. Теперь Каин говорит о том, что ему нужно прятаться от лица Божьего. И так оно и произошло. Но обратите внимание на то, как Бог защищает его. Это довольно странно. Бог укрывает убийцу, преступника. «И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Бытие 4.15. Я не знаю, что это было за знамение, на этот счет есть много предположений. И я не думаю, что мне имеет смысл добавлять к ним еще и свое. Но ясно одно. Бог защищает Каина. Никакого закона тогда еще не было. Каин грешник, но не преступник, поскольку тогда не было закона, касающегося убийства. Его великий грех состоит в том, что он не принес жертву, приемлемую для Бога. Его зло крылось в том, что он принес Богу. А конкретным проявлением этой злой природы стало убийство брата. В 16 стихе мы видим, что Каин уходит от Бога и становится родоначальником цивилизации, которая тоже отделена от Бога. Дети Каина образовали безбожную цивилизацию. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Бытие 4.16. Я знаю многих людей, которые как бы живут в земле Нод, когда находятся в церкви. Но, честно признаться, я не знаю, где на самом деле находится земля Нод. Очень часто мне было интересно узнать, где же она расположена, но ничего конкретного узнать не удалось. В Писании сказано, что Каин ушел и поселился там. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Бытие 4.17. С тех пор люди всегда так делают. Им нравится называть улицы и города своими именами или именами любимых людей. Даже в христианской среде есть школы, названные именами других людей. Любят делать это и христиане, и те, кто следует за Каином. Но именно здесь зародилась городская жизнь. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Города стали одной из самых больших проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются. Города, как они утверждают, умирают, и в то же время люди по всему миру стремятся жить в городах. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада и имя второй Цилла. Бытие 4 глава, 18-19 стихи. Здесь мы видим начало полигамии, многоженства. Ламех делает то, что противоречит замыслам Бога, противоречит тому, что Бог задумал для человека. В Писании вы нигде не найдете места, где Бог одобрял бы многоженство. А если вчитываться в текст Писания внимательно, то станет видно, что он осуждает такое явление. Здесь же он сообщает о Ламехе и двух его женах, потому что приводит историческое повествование. А в данном отрывке это основная форма. Ада означает удовольствие или украшение. Наверное, она была первой женщиной, у которой внешняя красота стояла на первом месте. Цилла означает прятать. Наверное, это означает, что она была кокеткой. Каких же девушек он взял себе в жены? Неудивительно, что у него были проблемы. Позднее мы увидим, что же произошло. Итак, здесь мы видим начало цивилизации. Цивилизации Каина. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Бытие 4.20. Он был отец живущих в шатрах. Позднее и апостол Павел делал шатры. Но здесь мы видим первых людей, занимавшихся этим. Со стадами речь идет и о первых пастухах. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4.21. Здесь речь идет о первых музыкантах. Когда сегодня мы слышим некоторые произведения современной музыки, думаю, многие согласятся со мной в том, что она берет свое начало от цивилизации Каина. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноэма, Бытие 4.22. Этот стих говорит о первых ремесленниках. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз семеро». Бытие 4 глава, 23-24 стихи. Ламех говорит, если Каин мог это сделать, то и я могу. В конце концов, Каин убил не в целях самозащиты, в отличие от меня. Не знаю, так ли было все на самом деле или нет, но он говорит, что убил, потому что защищался. Я не знаю, защищал ли он при этом и своих двух жен, или одну из них. Писание не говорит, как это произошло. Ламех считает, что за него отмстят 70 раз по 7. Но наш Господь сказал Симону Петру, что тот столько же раз должен прощать своих врагов. «И познал Адам еще жену свою». И она родила сына, и нарекла имя ему Сиф. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Бытие 4 глава, 25-26 стихи. Очевидно, что здесь берут свое начало те люди, которые призывают имя Господа. И прежде чем перейти к 5 главе, давайте сделаем краткий обзор книги Бытия. Эта книга повествует о том, как Бог проявляет свою творческую силу, премудрость и всемогущество. Уже в самом начале противопоставлены два начала – духовное и материальное. Вокруг них вращается все божественное откровение. Дух Божий носится над хаотической материей, влагая в нее многоразличные силы, величайшие из которых свет. Из хаоса в шесть творческих периодов возникает, по слову Творца, гармонически прекрасный мир. Властелином над ним поставлен человек, созданный триединым – дух, душа, тело, по образу и подобию триединого Бога – Бытие 1.26. Мировая гармония нарушается неповиновением прародителей человечества воли Создателя под влиянием искусителя сатаны, падшего ангела. Люди лишаются общения с Богом, то есть умирают духовно и подлежат телесной смерти. Наказание это распространяется и на все творение. Милосердный Бог все же дает обетование в семени жены. Итак, первая половина книги Бытие с 1 по 11 главы повествует о событиях мирового масштаба. Сначала сотворение, потом грехопадение, а с 5 по 9 главы – потоп. Та же 5 глава повествует о потомках Адама по линии Сифа. Линия Каина здесь обрывается. Упоминание о ней появляется только тогда, когда она будет пересекаться с Божьей линией. Эта особенность и определяет порядок книги Бытие.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.
1: Знаем путь — это ты. И, конечно же, верим в тишину под луной и в молчание твое. Беспредельный простор для души человека ты давно приготовил, но готовы ли мы? Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы. Смерть — болезненный шаг от последних агоний. Нам бы гордость поставить свою на колени, но колени они все в железобетоне. И ломать тот бетон очень даже непросто. Мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы. Только смелый не верит, не погибнуть бы смелым, быть не лучше ли разумным, одного лишь бояться, этот шанс не погибнуть, ненароком упустим, болью душу наполнит. Глубина мироздания, мы подобие Бога, но мы потеряли невинность. Мы теперь пилигримы. От рождения до смерти шагаем дорогой недлинной. Мы теперь пилигримы. Мы теперь

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Тараканьи бега. Ученые с давних пор исследуют способы движения насекомых с целью совершенствования робототехники. Тем самым они, сами того не ведая, признают мудрость и изобретательность Всевышнего, хотя и не признают его существования. Разнообразие способов, какими насекомые и пауки передвигаются по земле, поистине поражает. Пауки и мухи запросто ходят по стенам и потолку. Некоторые насекомые бегают по поверхности воды. Коловратки перемещаются, свертываясь в клубок и развертываясь. Ученые, к их собственному изумлению, обнаружили, что сколько бы ног ни было у живого существа, 2, 4, 6, 8 или больше, ноги эти всегда соединяются с телом таким образом, чтобы приходящаяся на них нагрузка была минимальной. Многие насекомые меняют способ передвижения в зависимости от ситуации. Высокоскоростная съемка показала, что тараканы, спасаясь от опасности, убегают только на двух задних ногах и при этом развивают скорость более 3 миль в час. Ученые находят в природе свидетельство мудрого замысла и учатся у нее решать инженерные задачи. Если бы все сущее возникло случайно, стали бы ученые учиться у слепого случая. Сами того не понимая, они, учась у природы, тем самым признают мудрость Создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. Возвышу глас среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут

общаемся с тем уже. Мы сегодня будем говорить об исторической точности библейских фактов. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе чрезвычайно важные слова. Он говорит в 10 главе по отношению к Израилю. Он объясняет проблему, почему Израиль, который имел слово, Израиль, который был близок к Богу, который был свидетелем того, что происходило на горе Синай, когда Моисей получал закон, почему Израиль, тем не менее, когда Мессия пришел, не узнал его? Он объясняет и показывает одну из причин. Он говорит, что проблема заключается в том, что у этих людей не было веры. Они спасались своей праведностью, а не праведностью по вере. Дальше объясняет механизм. Слово Божие всегда говорит нам о деталях. Оно никогда нас не оставляет просто так в растерянности, в тумане. Оно всегда показывает нам путь. И апостол Павел показывает нам детали. Он говорит, ибо вера от слышания... А слышание от Слова Божьего. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Некоторые люди говорят о том, что можно ли верить, ну, просто так. Я как-то рассказывал вам, наверное, с год или полтора тому назад, я встречался с одним человеком, который приехал из другого города для того, чтобы поинтересоваться, чем мы занимаемся и как наша церковь функционирует. Вот, и когда я ему стал объяснять о важности, о значении слова, о том, что слово нужно изучать, его нужно понимать, им нужно пропитаться, им нужно жить и так далее. И когда мы с ним говорили об этом, он слушал и говорит, ну я понимаю, да, действительно, для проповедников, для руководителей это надо. А как вот простые все верующие, которые, ну, верят, ну, просто так верят. Я задал ему вопрос, а верят во что? Вера не может быть просто так. Если это просто так, тогда это суеверие. То есть, если вы верите во что-то и не знаете, почему, это не вера, это суеверие. И оно ничем не отличается от того суеверия, когда кошка дорогу перебежала, нужно там через плечо три раза плюнуть или еще что-нибудь сделать. То есть всякие разные суеверия, которые построены ни на чем. Одна бабушка сказала, информационное агентство есть такое. Просто кто-то где-то сказал, кто-то как-то передал. Эти суеверия в народе, вот так, знаете, из поколения в поколение передаются. Так вот, вера... Настоящая вера, она всегда обоснована на чем-то непоколебимом. И у нас есть только один непоколебимый фактор здесь на земле.

чрезвычайной точности сохранности текста, сохранности манускриптов Библии, Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы говорили о свидетельстве пророчеств Библии. Сегодня будем говорить о свидетельстве исторических фактов, представленных в Библии. В следующий раз мы будем говорить о свидетельстве действий Библии. И самая последняя будет часть – это Библия и ее соперники. Кто конкурирует с Библией? Кто претендует на место Библии? Мы коснемся этих вопросов. Я хотел бы сейчас несколько слов сказать о том, на чем мы закончили прошлый раз. Когда мы говорили о свидетельстве пророчеств библейских, мы говорили о том, что в Библии содержится 6408 пророчеств, по некоторым оценкам. Ну, плюс-минус там 500, может быть, разные люди считают, немножечко расходятся, что считать конкретно пророчеством. Ну, где-то 6 тысяч пророчеств примерно, это минимум, который в Библии есть. Из этих 6 тысяч, 3268 уже исполнились. Остальные 3 тысячи еще исполнятся. Как мы говорили, помните пророчество у пророка Захарии? Ясно сказано в 9 главе о том, как Иисус Христос будет входить в Иерусалим. Ослица молодая, осленок, все буквально детально расписано. В 12 главе книги пророка Захарии описано покаяние Израиля. И написано, интересно, узрят того, которого пронзили. Заметьте, сказано еще до того, за много лет, за 400 лет или за 500 лет до того, как пронзили, до того, как Христос пришел. И сказано о том, что будет время, когда эти люди узрят того, которого пронзили, и написано, и будут рыдать о нем. Дух Святой сойдет и коснется этих сердец. И написано, каждое колено перечисляется отдельно. То есть сказано о покаянии Израиля. То есть речь идет вот о чем, что вот исполнение первых пророчеств ясно показывает нам не только достоверность Священного Писания, не только точность Библии, но ясно показывает нам и то, что будущее пророчество точно с такой же точностью будет исполняться. То есть мы можем смело уповать на эти пророчества, мы точно можем быть уверены в том, что действительно Божье Слово не бывает напрасно. Когда мы говорили в самый последний эпизод прошлого собрания, мы говорили о том, что если взять вот эти 3200 с лишним пророчеств, которые исполнились, и представить математически, какой шанс, что вот эти пророчества исполнились сами по себе. Ну, некоторые из них, конечно, абсолютно никакого шанса. Например, рождение Иисуса Христа от девы. То есть никогда до Христа это невозможно было, и после Христа это невозможно, и теоретически это невозможно. Это возможно только при специальном действии Бога, при специальном действии Духа Святого. Но если взять и просчитать, как люди пытаются просчитать математически эти вещи, то мы говорили о том, что получается очень большая цифра. Кто-то посчитал и говорят, что там 7.7 и дальше 116 нолей. Я объясню, что это такое. Представьте себе, если у вас 10 монет. Вы положили 10 монет в карман, одинаковых монет. Шанс того, что вы полезли в карман и вытащили одну монету, которая отличается от других, одну монету, на которую вы там скоребнули или написали что-нибудь, шанс 1 из 10. Понимаете, да? Если вы положите 100 монет, будет шанс 1 из 100. Представьте себе, какой шанс есть, что вы потянулись и взяли именно ту монету, которую хотели. 1 из 100. Если вы положите 1 000 000 монет, 1 из 1 000 000, представляете себе, да? Если 1 000 000 000 монет, тогда 1 из 1 000 000 000. То есть вот вы взяли, я не знаю, сколько это будет 1 000 000 000 монет, ну, наверное, какой-то ящик огромный такой, да? И представьте себе, что вы с первого раза потянулись и взяли именно одну монетку, которая отличается от всех. Минимальный, да? Так вот, представьте себе теперь вот этот шанс, для которого нет названия. То есть это 7.7 и дальше 116 нолей. Я не знаю, математику до такой степени не изучал, чтобы знать название такого числа. То есть это шанс, что это

0: случилось, этот шанс примерно равен, если вы возьмете и засыпите землю примерно в метр монетами, и шанс то, что вы подтянетесь и возьмете именно одну единственную монету, которая отличается от всех. Вы понимаете, да, что это невероятно, это абсолютно невероятно. Таким образом, вот эти цифры большие говорят о том, что пророчества Библии, которые исполнились, они могли исполниться только по одной причине. Только потому, что Бог ими руководил. И мы в прошлый раз читали текст из пророка Исаии, где он говорит о том, что «Я повелел, и сделалось». Это не просто Бог увидел наперед, а Бог организовал эти события, и Он сообщил людям о том, как они будут организованы. Итак, сегодня мы говорим о следующей теме, которая не менее важна. Это историческая точность библейских фактов. Речь идет вот о чем. Некоторые люди склонны, особенно, знаете, 18-19, начало 20 века, в теологических кругах очень популярно было, огромное влияние имело либеральное богословие, которое, в принципе, отрицало божественность Библии. Что они говорили? Наука не подтверждала многие-многие части Библии, и поэтому те люди, которые хотели спасти Библию, они говорили, что Библию нужно понимать просто как сборник мифов. Ну, просто, помните, Пушкин когда-то писал: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». То есть это, в общем-то, никогда не происходило. Так говорили либеральные богословы. Шлеймахер, Болтман известный был, которые, ну так скажем, уже немножко позже жили. Вот. Они говорили о том, что Библию нужно воспринимать только как носитель духовного урока. То есть под ним сам факт его никогда не было. Но истина или урок духовный, который она доносит, он действительно правильный, так они говорят. На самом деле, причина, единственная причина, почему эти люди так говорили, заключалась только в том, что они хотели, они пытались быть популярными в кругах мира сего. Сегодня мы с вами увидим, братья и сестры, что Библия не содержит в себе ошибок вообще. И абсолютно все, что написано в Библии, это является истиной с точностью до иоты. То есть, когда мы говорим о Библии, мы говорим не о чем-то таком гибком, что можно перемещать с одного бока в другой. Когда мы говорим о Библии, мы говорим о фактах, которые обладают потрясающей точностью. Я вам хочу предложить вначале один из текстов. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Апостол Иоанн пишет послание, и он обращается к своим братьям и сестрам, обращается к верующим людям, которые его слушали, которые его воспринимали, и он начинает свое послание с одного очень важного факта. Сразу с самого начала он закладывает основание. Слушайте, что он говорит. О том, что было от начала, что мы слышали, первое, то есть он сам это слышал. Второе, что видели своими очами, то есть они не только слышали, они еще и подтвердили то, о чем он пишет, и своим зрением. То есть они слышали, они видели. Смотрите, он продолжает дальше и говорит, что рассматривали. То есть они не просто увидели, а что они пристально наблюдали, изучая. Дальше он пишет следующее, что осязали руки наши. Еще один элемент человеческих чувств. То есть Иоанн пишет и говорит, что то, о чем я буду писать вам, или то, что мы пишем, то, что мы передаем вам сегодня, это та истина, которая подтверждена объективными данными. Он не говорит, что это мне приснилось во сне. Он не говорит о том, что это каким-то образом преломилось в моем сознании, и вот я чувствую, что Бог хочет, чтобы это было сказано. Он говорит, я говорю о фактах. Я говорю о исторической реальности. Я говорю о том, что действительно имело место в определенный период времени, в определенном месте здесь на земле, с определенными людьми. То есть, когда мы говорим о Священном Писании, мы видим свидетельство, очень ясное свидетельство, что наша вера основывается на реальных фактах. Он продолжает. «Ибо жизнь явилась», второй стих, «и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Это очень важный текст, друзья, очень интересный и чрезвычайно важный. Посмотрите, он, во-первых, говорит нам о том, что наша вера базируется на объективных фактах, которые имели место в определенный отрезок времени здесь на земле. Во-вторых, эти факты открыты нам Богом не для того, чтобы мы просто пополняли базу данных в нашем мозгу. Эти факты даны нам не для спекулятивных рассуждений о том, чтобы мы сидели и, вы знаете, как люди сейчас изучают Сократа и Аристотеля. Люди теоретизируют о том, какой фараон, какого сверх. Они задаются себе вопросом, а кто и когда изобрел колесо и так далее. То есть самые разные рассуждения, в которые вдаются люди сегодня. Иоанн пишет и говорит, посмотрите, наша вера основана на определенных фактах. Для чего? Потому что ими передана жизнь. И на сегодняшний день мы восприняли эту жизнь, передаем ее вам. Для чего? Для того, чтобы ваша радость была совершенная. То есть речь идет о следующем. Достоверность Священного Писания необходима нам с вами для того, чтобы мы могли иметь настоящую удовлетворенность в жизни здесь на земле, друзья. Чтобы ваша и моя радость была совершенная. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у людей в подавляющем их большинстве их радость базируется на чем-то ином, кроме фактов Священного Писания. На чем-то другом, кроме истины Божьей. Разные вещи. На чем-то приходящем сегодня люди ищут удовлетворенности в каких-то, знаете, возбудителях радости. В каких-то искусственных, так скажем, инструментах, которые дают радость. Люди ищут радости даже в религии, в каких-то переживаниях, в ощущениях, в чьих-то пророчествах. Иногда они ищут радости, знаете, в авторитете церкви или братства. Или сейчас вот католическая церковь, новый папа римский там у них появился. И они начинают, когда представляют папу римского, объявляют всем первую фразу: «Радуйтесь, у нас есть папа». Вы знаете, очень недолговечная радость. Папы имеют особенность умирать. Уже 256-й. Кроме того, эти папы имеют способность ошибаться. Они люди. Апостол Иоанн обращается к нам и говорит: «Радуйтесь, у нас есть жизнь в Слове». Это настоящая радость. И для папы, и для мамы, и для детей, и для всех остальных. Радуйтесь, потому что у нас есть истина Священного Писания. Если мы научимся жить, радуясь в Священном Писании, вы знаете, любые обстоятельства нашей жизни, они не смогут поколебать нашей радости. Итак, мы говорим о исторической точности библейских фактов. Некоторые детали я хотел бы рассмотреть. Вы знаете, как мы уже говорили о том, что в Библии, ну, очень много всяких данных, всяких фактов, о которых можно говорить снова и снова. Книги исписаны. Вот. Я хочу только в коротком формате сказать, может быть, о наиболее ярких событиях, наиболее ярких элементах. Когда-то Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый, физик, писал: «В Библии я нахожу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по светской истории». То есть речь идет о том, что когда мы говорим о Священном Писании, и когда эти люди, ученые люди, сравнивают Библию с другими документами историческими, они говорят о том, что Библия исторически гораздо более точна. Например, вот те из нас, кто немножечко больше прожил, помнят, как переписывалась история. Большинство из нас жили в Советском Союзе когда-то. Вот. И в течение истории Советского Союза, ну, сначала Сталин был отцом нации. Все писали о том, что был отец нации. И когда он умер, половина нации была в страдании. Что дальше будет? Отец родной помер. Дальше после этого, как только Сталин умер, появился Хрущев, и Хрущев начал новую программу, и он определил, что, оказывается, там во время Сталина был культ личности. И историю переписали. Переписали под Хрущева. Как только Хрущева сместили, появился Леонид Ильич Брежнев, и историю опять переписали. Помните, «Целина», «Малая земля», «Возрождение» — это три самых главных книги были в то время, и так далее. Умер Брежнев, пришел Горбачев, пришел другой, пришел третий. Сегодня мы живем так быстро, что те, кто издают учебники, не успевают их переписывать. Вот почему. Если мы возьмем одни и те же факты, одной и той же истории, вы найдете десяток разных учебников, которые оценивают эти факты и представляют их совершенно в разном свете. Когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что абсолютно не подвержено вот этим всем человеческим субъективным оценкам. Мы говорим о фактах, которые гораздо точнее, и ученые это подтверждают. Я хотел бы рассмотреть сначала факты Ветхого Завета, потом мы посмотрим на факт Нового Завета, посмотрим еще на некоторые особые элементы Библии, которые подчеркивают или говорят нам о научной достоверности фактов или текстов Священного Писания. Кстати, когда мы говорим о достоверности Библии, чем дальше мы живем, тем больше и больше ученые, научный мир получает данных, которые заставляют их, неверующих людей, все больше и больше соглашаться с истиной Писания. Таким образом, смотрите, увеличение знания приводит к большей гармонии научного знания и Священного Писания. Заметьте, Священное Писание не менялось. Оно каким было 1000-2000 лет тому назад, таким осталось и сейчас. Что менялось? Менялись научные исследования или данные, которые фигурировали, которые были на данный момент. То есть, чем больше открывает мир, чем больше ученые понимают, тем больше они приходят к тому, что действительно Библия была права. У меня есть цитата из одного достаточно либерального источника, это журнал US News and World Report. 6 лет тому назад у них была такая цитата в статье об археологии. Послушайте, современная археология самыми различными способами снова и снова доказывает историчность сердцевины Ветхого Завета, подтверждая ключевые элементы истории израильских патриархов, исхода, Давидовой монархии, а также жизни и времени Иисуса. Они не верят в том, что Он Христос, они пишут Иисус. То есть это неверующие люди, это либеральный источник, он абсолютно далек от того, чтобы защищать Библию. Это люди, которые просто в результате своих научных исследований все больше и больше приходят к факту, как они говорят, что историчность сердцевины Ветхого Завета. Заметьте это слово «сердцевина». Почему? Потому что они еще не готовы признать абсолютную достоверность всех деталей Библии. Но они говорят, уже говорят, но в сердцевине, в общем-то, Библия права. Это очень интересная вещь, вы знаете, потому что очень многие люди, которые признают Библию правильной в общем, только тогда, когда она касается их и касается их жизни, вот там они считают, что здесь Библия не совсем точна. То есть для них нужно исключение. Вот почему Библия может быть, и Библия есть точно, абсолютно, полностью. Если мы, допустим, 1% неточности в Библии, вы обязательно будете жить постоянно в этом 1%, ища для себя какие-то попытки улизнуть, попытки как-то... А вот этот как раз вот 1% и попался на меня. Несколько примеров из достоверности фактов Священного Писания. Например, достоверность книг Моисея. Многие из вас этого не знают, может быть, никогда не сталкивались с этими фактами. Тем не менее, они достаточно актуальны в мире. Долгие-долгие годы ученый мир отвергал вероятность того, что книги Моисея были написаны Моисеем в то время, когда жил Моисей, основываясь на том, что у евреев в то время, по их данным, не было письменности. Они говорили, ну как мог Моисей написать? Какой абсурд! Эти книги были написаны гораздо позже. Они были написаны там 500 лет до нашей эры, там 600-700 лет до нашей эры. Ну не 1500 лет, как это представлено в Ветхом Завете, как это представлено в Священном Писании. Ну конечно, для верующего человека это не проблема, да? Даже если бы вокруг ни одна душа не умела писать, то это ж не проблема, если Бог мог сотворить и Моисея, и Адама когда-то. Не проблема научить его писать. Наверное, нет, да? Ну, для неверующих людей это большая проблема, и поэтому, основываясь на этой проблеме, они отвергали вероятность того, что Пятикнижие было написано Моисеем. В 1964 году были сделаны так называемые находки Эблы. Что это такое? Значит, два профессора из Римского университета начали археологические раскопки в Северной Сирии. Это местечко называлось Тел-Мардук, или Мардих его еще называют. В этом местечке откопали город. Город, который назывался Эбла. Это город-царство или город-княжество, город-государство. Был достаточно значительным, там жило... По разным данным, где-то примерно 250 тысяч людей. Там много, по тем временам, очень много. Большой город. Вот. Точно установлено, что этот город существовал примерно 2300 лет до рождения Иисуса Христа. Он был разрушен в 2250 году. И когда произвели раскопки, обнаружили там 17 тысяч глиняных табличек, все исписанные. То есть, оказывается, в этом регионе, где был Моисей, немножечко позже, Моисей был примерно, 800 лет позже, уже давным-давно люди писать умели. Заметьте, как ученые делают вывод, они просто еще не откопали, говорят, нету. Потом, когда откопали, наверное, что-то, может быть, могло и быть там. Это очень интересно. Вы знаете, на протяжении столетий утверждалось, невозможно, чтобы Моисей написал, потому что не было письменности. Потом археологические исследования доказывают, что, оказывается, это могло быть, и даже очень могло быть. В этом городе на этих табличках были записаны законы государства, были записаны исторические факты из жизни царей этого государства, были записаны деловые письма, различные договора и так далее. 17 тысяч таких табличек глиняных. Кроме того, вместе с этим Библию атаковали с разных сторон. И то же самое, говоря о том, что нет фактов, нет тут нигде в истории, нигде мы сколько там городов раскопали, мы нигде не видели упоминания чего-то. Например, упоминание древних городов. Когда мы читаем книгу «Бытие», то там упоминается, помните, Содом, Гоморра, Адма, Сиваим и Сигор, пять городов, помните, которые Авраам освобождал, вот эти царей, которые были уведены в плен. Нету, говорят, свидетельств. Должно было что-то остаться о них.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Не забудь с души смахнуть обиды перед тем, как вечность уходить. Ты седой уже, усталый видом, жизнь твоя — истерзанная нить. И она закончится нежданно, все исчезнет, как на море след. Каждому по мере веры дано испытать дни радости и бед. То, что для тебя невыносимо, Иисус на древо пригвоздил. На Голгофе проявилась сила, та, что движет нами до могил. А потом всей мощью той же силы мы воскреснем, жили мы не зря. Все смахни с себя, страдалец милый, Иисус за нас отдал себя.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Вместо того, чтобы быть благодарным отцу за прощение, Авессалом решает свергнуть Давида. Этот сын царя был очень гордым и самодовольным человеком и хотел во что бы то ни стало стать царем израильским. Таких людей еще называют тщеславными, и Бог таких не благословляет. Удастся ли Авессалому стать царем? Ведь многие израильтяне теперь на его стороне. Давид покидает Иерусалим. Библия, 2 книга Царств, глава 15. Царь Давид о заговоре Авессалома узнал последним. Кто-то, наконец, осмелился и сказал ему: «Весь народ Израиля обратился к Авессалому, который собирается провозгласить себя царем». Давид спросил, кто еще встал на сторону Авессалома. К своему ужасу он узнал, что даже его верный друг и советник Ахитофел присоединился к заговору. «Мы должны немедленно оставить Иерусалим», — сказал Давид своим приближенным. «Если мы останемся, Авессалом придет сюда со своим войском и потопит город в крови». Давид и его люди пешком вышли из города, перебрались через поток Кедрон и поспешили прочь от Иерусалима. Казалось, что все покинули царя в беде.

0: Фану и Садоку с его сыном Ахимаасом вернуться в Иерусалим. «Возвращайтесь назад», — сказал он. «Вы будете сообщать мне о том, что происходит в городе». Священники и левиты медленно двинулись со своим драгоценным грузом назад в Иерусалим. А Давид со слезами на глазах пошел своей дорогой. На пути беглецов возвышалась гора Елеонская, на которой Давид любил в одиночестве молиться Богу. И сейчас он решил взойти на ее вершину. Там его ждал его верный друг и советник Хусий. В отличие от другого советника Ахитофела, Хусий не изменил Давиду и был готов повсюду следовать за своим царем. «Хусий, — сказал Давид, — ты больше поможешь мне, если возвратишься в Иерусалим, чем если пойдешь со мной. Притворись, будто ты принял сторону Авессалома. Внимательно выслушивай советы, которые будет давать ему Ахитофел. Наверняка это будут хорошие советы. А затем старайся убедить Авессалома не следовать им, а поступать наперекор. Рассказывай обо всех замыслах Авессалома и Ахитофела священникам Садоку и Авиафару. Их сыновья будут передавать мне все новости». Вот такая история. Больнее всего могут сделать самые близкие люди. Врагом Давида стал его собственный сын Авессалом, жаждущий власти. Но Бог благословил Давида друзьями, которые готовы были быть с ним в беде и помогать ему, даже рискуя своей жизнью. Урок для нас сегодня – очень важно дорожить друзьями. Иметь преданных друзей и самому быть преданным другом – очень важно. Что у Авессалома ничего не получится, это ясно. Бог не благословит человека, поднявшего руку на собственного отца. Помнишь заповедь «Почитай отца и мать твою»? Это сам Бог велел. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 23. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, и более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот какую оценку дает Бог сердцу человека. Но, может быть, ты не знаешь, что означает слово «лукавство»? Лукавство – это хитрость, кривизна души. Это значит, что человек говорит красиво и ласково, но в душе уже решил обмануть вас. И если даже никто не догадывается, о чем такой человек помышляет, то для Бога это не является тайной. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Ядовитые грибы. Сначала грибы я видел только на картинках. В толстой книге маминого домоводства я находил страницы с рисунками грибов и долго любовался ими. Найти когда-нибудь эти грибы я не надеялся, потому что в нашей местности они не росли. А может быть и росли, но очень-очень далеко. Правда, иногда мы находили шампиньоны даже в нашем саду. Жареные они были особенно вкусны, но их всегда было очень мало. Однажды мы отправились за грибами в горы. Знающие люди говорили, что там можно было напасть на такие места, где много шампиньонов и других грибов. Ранним утром, в выходной день, мы поехали на автобусе в горы. Мы – это мама со своей подругой по работе и я. В горах было красиво, повсюду цвели тюльпаны. В другое время мы, наверное, насобирали бы букеты желтых, оранжевых и красных цветов, но мы ведь отправились на поиски грибов. Мы не знали никаких грибных мест, но нам повезло. Сначала мы нашли шампиньоны, а потом на горной поляне среди цветущих тюльпанов набрали полные сумки грибов, внешне очень похожих на шампиньоны. Как они называются, мы не знали, но решили, что грибы эти съедобные, потому что очень хорошо пахнут. Никогда не определяйте по запаху, съедобные грибы или нет, это неверный способ. Жалко было оставлять такое богатство. И еще мы надеялись узнать по справочнику название этих грибов и можно ли их есть. Вскоре мы встретились с одной бабушкой, тоже собиравшей грибы. У нее их было мало, но она охотно помогла нам разобраться в тех грибах, которые насобирали мы. Вскоре в наших сумках остались только известные нам шампиньоны. А остальные она посоветовала нам выбросить, потому что эти грибы были ядовитыми. Мы поблагодарили ее и пошли, надеясь, что нам еще повезет, и мы наберем шампиньонов. Не знаю, что заставило нас оглянуться назад, когда мы отошли метров на 30. Но оглянувшись, мы увидели, как добрая бабушка поспешно складывает наши ядовитые грибы в свою сумку, а потом также поспешно уходит прочь. Наверное, боялась, что мы бросимся ее догонять. 17 Псалом, 26-27 стихи. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, с лукавым – по лукавству его». Так же, как и царь Давид, в жизни мы встречаем много разных людей. Нам надолго запоминаются те, кто нас обманул или поступил нечестно, с лукавством. Но утешением для нас – должно быть то, что Господь знает нашу честность и искренность. Наверное, и мы могли бы поступать с людьми лукаво, если бы не Господь, который освободил наше сердце от греха. Знаете, когда Он это сделал? Тогда, когда покаялись в грехах и уверовали в Господа Иисуса Христа. С тех пор в наших сердцах нет места греху, а лукавство – это грех. Бог каждому воздает по его делам, но дела его детей должны быть милостивы, чисты и искренни. Откровение, 14 глава, 4-5 стихи. «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В их устах нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Белочка! Белочка! И дома ее нет. Куда же это она подевалась-то? Вчера обещала в гости ко мне зайти, а сама не явилась. Это на нее не похоже. Что-то здесь не так.
1: А неужели она потерялась? Ой, что делать-то? Ой, и дядюшка Лось как назло на какой-то симпозиум в соседний заповедник уехал. Кому же мне за мудрым советом обратиться?
0: Так я объявление повешу. Так, мол, и так, пропала белочка. Ну, такая рыженькая, хвостик такой пушистенький. Не то, что мой серый облезлый. Глазки там такие вот черненькие. Или нет? Слушайте, что-то я и не запомнил, какого они у нее цвета. Вот про хвост-то я точно помню. Ну, я же его со своим частенько сравниваю.
2: Привет, кабанчик! О чем это ты тут рассуждаешь?
0: Да, я про белочку пропащую объявление придумываю, понимаешь? Ну, чтоб там приметы всякие. Ну, чтобы кто ее найдет, сразу же к нам обращался. Ну, к ее друзьям, значит.
2: Как? Разве наша белочка пропала?
0: Ну, конечно! Ну, по пятницам она ко мне вечером заходит, и мы с ней в гости к госпоже Сойке идем. А вчера не пришла. Я утром захожу ее проведать, а ее и дома нет. Пропала. Пропала наша белочка. Бобрик.
2: Ну тогда все в порядке. Я ее минут 5 назад видел. Она тут неподалеку, на лесной поляне, ромашки да колокольчики в букет собирает. А вчера никакая не пятница была, а вторник. Так что объявление о пропаже белочки отменяется.
0: Ой, а значит сегодня среда, что ли? Слушайте, так у нас же по средам в 17:00 в эфире радиопередачки «Смотрите, радуга!» Вот только какая там по счету, уже не помню.
3: Привет, кабанчик! Привет, бобрик!
0: Ну, привет, белочка! Ой, как хорошо, что ты нашлась!
3: Ну, разве я потерялась? Друзья, вы не забыли, что сегодня у нас время литературной гостиной? По книге Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
0: Ой, и верно. И как же это я раньше-то не вспомнил про литературную гостиную? Дорогие мальчики и девочки, устраивайтесь поудобнее. Мы приглашаем вас в нашу литературную гостиную.
2: По рассказу «Он мой».
3: Ура! Сегодня мы идем покупать собаку. Целый год я ждал этого дня. В 7 часов утра я оделся, умылся и даже почистил ботинки. Мы едем на птичий рынок. Я стянул с папой одеяло, и минут через 40 мы были готовы. Наконец-то мы вышли из дома. Мы ехали в метро, потом на трамвае. Это было так долго, я волновался, боясь, что пока мы доедем, всех собак на рынке разберут. И вот мы на рынке. Кого тут только нет! Хомячки, котята, длиннохвостые петушки, попугаи, канарейки. Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько тритонов. И еще мне очень понравились белые мышки. У них были такие веселые глазки-бусинки. И они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали мордочки из окошек. Но мне нужна собака. Только собака может быть настоящим другом. Я оттащил папу от мышиного домика. И вот мы возле собак. Колли, Ньюфаундленд, Чау-Чау. Какие красавцы! Аж дух захватывает! Но это слишком большие собаки. Мама нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Таксы, пудели, черные, белые, королевские, карликовые. Это были очень породистые и очень дорогие собаки. И тут папа сказал:
2: да, денег у нас хватит только на хвост такой собаки.
3: И тут я увидел мою собаку. Это был необыкновенный щенок. Лохматый, коричневый комочек с огромными карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему синий капроновый бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь снять это украшение. Он терял равновесие, падал, смешно затирая толстые лапы. Я подошел поближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами, ткнулся мокрым носом мне в ладошку. «Кузя», — сказал я ему. Он смешно наклонил голову на бок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо:
2: «У нас денег на 3 таких Кузи. Пойдем посмотрим других собак подороже».
3: Но это была моя собака, собака моей мечты. Никто мне больше не нужен, даже ротвейлер, даже сеттер. Мы купили Кузю. Я освободил его от банта, и он с благодарностью лизнул меня в нос. Я нес его под курточкой. Он был теплый и тяжеленький. Мой Кузя. На оставшиеся деньги папа купил арбуз и букет хризантем для мамы. Маме Кузя очень понравился. Она нас немного поругала за то, что мы не спросили, какой породы этот щенок.
2: Это точно не сенбернар и уж совсем не кавказская овчарка.
3: И мы решили, пусть он подрастет, а порода сама определится. Кузя рос очень смышленым и добрым псом. Он был веселым, необидчивым, ласковым и преданным щенком. Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, наверное, терьеры, болонки, а может еще кто-то. Но это было совсем не важно. Кузя был нашим любимцем и настоящим другом. Он гулял со мной во дворе, бегал за мячом, копался с малышами в песочнице. И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минуточку домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел. Я выбежал на улицу, побежал в соседний двор, его там не было. Ребята помогали мне его искать.
1: «Кузя!
2: Кузя!
1: Кузя, ну где ты?»
3: Мы бегали и к почте, и даже к школе.
1: Кузи нигде не было.
3: Папа пришел с работы. Мы с ним и братом Сережкой еще раз обошли все вокруг. Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузя обязательно найдется. Он сам придет. Ведь это собака, у нее нюх. Она найдет дорогу домой. Кузя просто заигрался, заблудился, но он вернется. Мы пошли спать. Сережка вздыхал и ворочался на своей кровати, а я ревел в подушку. Я долго не мог уснуть. Все время вскакивал, подбегал к двери. Мне казалось, что Кузя скулит под дверью. Папа ночью еще 2 раза выходил на улицу. Кузи не было. Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Сережкой написали объявления и расклеили их везде. Пропала собака, коричневая, зовут Кузя. Нашедший получит вознаграждение. Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт. Но никто не пришел. Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон. Но это был не Кузя. Папа даже сказал, что купит мне другого щенка. Я плакал. А мама только вздыхала.
4: Никто нам его не заменит.
3: Я уже привык, что Кузи нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я остался без собаки. Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я думал, что он заблудился, что его подобрали хорошие люди. Я придумал Кузе доброго хозяина, который любит его, как я. Я придумал, что Кузя совершит какой-нибудь подвиг, найдет преступника или спасет ребенка из огня. И Кузя покажет по телевизору и скажет его адрес. Я пойду к его новому хозяину, и Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем дружить. Но это были мечты. Я был без собаки. В тот день мы с Сережкой были в ботаническом саду. Была осень. Мы долго бродили по его аллее. И вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина. Мы с Сергеем побежали по аллее. Я закричал: «Кузя!» И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул:
5: «Кинг!»
3: Пес остановился. Я закричал: «Кузя!» А мальчик позвал:
5: «Кинг!»
3: Но это была моя собака. Это был Кузя. Он медлил какое-то мгновение. Однако он узнал меня, узнал мой голос. Он побежал по аллее навстречу мне. Он летел. Он лизал мне лицо, руки, шею. Я обнимала, целовала его: «Кузя, Кузя!» А чужой мальчик подошел к нам и еще раз позвал:
5: «Кинг!»
2: «Сам ты Кинг, это Кузя. Он потерялся 3 месяца назад, это наша собака».
3: Мальчик грустно посмотрел на собаку. Я опустил Кузю на землю. Он подбежал к мальчику, лизнул его в нос и опять вернулся ко мне.
5: «Но мы же нашли его. У него была лапка перебита, мы его лечили».
3: «Но я так искал его. Это моя собака».
5: «Да я не спорю. Он узнал твой голос. Эх, он не Кинг, он Кузя».
3: «Хочешь, мы будем дружить?»
5: «Я не против».
2: Когда пастух зовет своих овец, они узнают его голос и идут к нему. Маленький щенок узнает голос хозяина из тысячи других голосов. Ребенок знает голос своей мамы. Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовет тебя, услышал Его голос и пришел к Нему. И Он скажет тебе: «Ты мой».
6: Ба! Ой, вот это рассказ! Хорошо, что наш Белочка тоже никуда не потерялась.
2: Дорогие ребята, пришло время попрощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
6: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга!» Литературная гостиная. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
3: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
6: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
6: Белочка! Белочка!
3: Да, кабанчик.
6: Да, это ничего! Это я так просто! Ну, проверил, помнишь?

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога», на протяжении которого мы будем изучать жизнь Давида, простого пастуха, одаренного музыканта, талантливого военачальника, величайшего израильского царя. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы «Когда почва уходит из-под ног», в которой еще раз убедимся в важности доверять Богу, а не полагаться на свои собственные силы или на какие-то привычные опоры. Давид был избран Богом для будущего царства, и никакие сложные обстоятельства не могли изменить этого Божьего плана. Будущий царь должен был полностью довериться Богу.

Мир вам, дорогие друзья! В этой беседе мы поговорим о том, что сопровождает успех. Сегодня мы продолжим читать о жизненном пути царя Давида. В его жизни настал день, когда он потерял все земные страховки, когда он потерял все, на что можно было надеяться и полагаться. Но у него осталась вера в Бога, Божье обещание, Божья верность, его дружба, потому что Давид был мужем по сердцу Божьему. И если вы знаете Божье обетование, то вам ничего не нужно доказывать. И если вы знаете Божью верность, то вам нечего бояться. Если вы знаете Божью дружбу, то вы можете перенести потерю друга. Ничто не заменит Бога. В книге пророка Исаии в 41 главе мы читаем такие слова. «Не бойся, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей». Вот это наш Господь. Он проводит через испытания, через трудности, но Он же защищает, поддерживает и укрепляет. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня есть опасность в том, что церковь начинает подражать секулярному миру. Различные мысли гуманистов или мыслителей нового поколения проникают на кафедру. И верующие читают книги, особенно связанные с простым подходом позитивного мышления. Ну, например, так. Если вы об этом думаете, то вы можете этого достигнуть. И кажется, с одной стороны, ничего нет страшного в том, что люди хотят быть успешными. Много трудятся, чтобы достигнуть определенных высот. Они много учатся, много работают. Но если так мыслить, то можно начать заботиться только о себе, проявляя свой эгоизм. И мы можем пытаться использовать Бога, чтобы достигнуть наших личных целей, вместо того, чтобы жить, стараясь достигнуть исполнение Божьих целей. И в этих словах нет ничего нового. Человек в течение многих веков заботился о себе, воспитывал свое эго в соревнованиях с Духом Божиим. Дух и плоть, а не враги. Послушайте, что записано в послании к Галатам, в 5 главе, 17 стихе, пишет апостол Павел. «Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Идет борьба, идет сопротивление. И есть четкая грань, которая разделяет наше желание все делать для Бога и наше желание позволить Богу сделать все для нас. Нужен правильный баланс в нашем ежедневном хождении перед Богом. Муж веры, Давид, был испытан давлением. И мы можем отметить,

и увидел Саула, и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще более бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Ну а далее, читая 19 главу первой книги Царств, мы видим, что Саул хочет уничтожить, убить Давида. Он третий раз старается убить Давида копьем. В 18 главе мы читали 10 стих. «И было на другой день напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И бросил Саул копье, подумав, «Пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. А теперь послушайте 10 стих из 19 главы. «И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». Когда у Саула ничего не получилось, тогда он послал людей к дому Давида, чтобы убить его. Давиду пришлось бежать из дома через окно. И теперь Давид становится беженцем, беглецом. Теперь у него был совсем другой стресс, совсем другое волнение. По сравнению с тем, когда он встретился с Голиафом, то было волнение кратковременное, а теперь он находится в страхе, в беспокойстве каждый день. В этот период жизни Давид научился трем важным урокам, которым хотел научить его Господь. Давид учился доверять Богу. И вот первый урок Давида. Когда мы знаем Божье обещание, нам ничего не нужно доказывать. Давид прошел трудный и непростой путь, когда ему хотелось доказать, что он достойный зять своего тестя, царя Саула. И вместо того, чтобы пребывать в Господе и полагаться на его обетование, что Господь его призвал и помазал на царство, Давиду по-прежнему было сложно принять, что это Божий путь. И вот что произошло. Ну, давайте прочитаем из первой книги Царств, 18 главу, 17 стих. «И сказал Саул Давиду, «Вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жены. Только будь у меня храбрым и веди воины Господни». Ибо Саул думал, «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Царь Саул пообещал свою дочь Мирову Давиду с условием, что тот будет сражаться в битвах за Саула. Царь Саул очень надеялся, что Давид будет убит, и тогда все проблемы с этим молодым героем исчезнут. Давид же признался, что он недостоин дочери царя, поэтому Мирову отдали другому. Но была еще одна дочь у Саула, Милхола, а она влюбилась в Давида. Саул предложил ее Давиду, при условии, что он принесет 100 обрезаний филистимлян. Давид по-прежнему не считал себя достойным дочери царя, но согласился жениться на ней. И для того, чтобы произвести впечатление на царя Саула, на того царя, которого старался убить Давида копьем, Давид пошел и убил 200 филистимских воинов, а не 100. Но Саул давал это задание Давиду, чтобы погубить его. Но, будучи прекрасным воином, смелым мужчиной, он принес Саулу доказательство победы. И этим он доказал, что он достоин быть мужем дочери царя. Конечно, можно задать вопрос, почему? Почему Давид старался доказать Саулу, что он достойный человек? Ну, давайте вспомним, как мы читали в первой книге Царств, 16 главе, о том, что Самуил взял елей для помазания и пошел в город Вифлеем и помазал Давида, как нового царя над Израилем. Давид был помазанным царем, но сам он не считал себя царем и смирял себя перед человеком, который хотел его убить, говоря, «Я недостоин». Большая ошибка Давида в том, что он старался доказать то, что Бог уже обещал и делал. Тем, кто принадлежит

лежит Господу, не нужно что-то делать или доказывать, чтобы быть принятым Богом. Наоборот. Мы трудимся, мы живем, мы служим, зная истину и благодаря тому, что Господь нас принял. Бог принял меня в Иисусе Христе, потому что Он это сделал. Он умер на кресте за мои грехи, а не на основании моих дел. Мне не нужно доказывать, но мне нужно жить, соблюдая Божьи заповеди, ведь я принят в Божью семью. Я ничего не делаю, чтобы быть принятым. Но в результате принятия Господом я Божье дитя. Это тема, которую раскрывает апостол Павел в послании к Ефесянам. И первые три главы повествуют нам о том, что мы приняты Богом во Христе Иисусе. А последние три главы объясняют, как жить достойно призвания. Вот послушайте, как начинается четвертая глава послания к Ефесянам. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны». И обратите внимание на эти слова. Жить достойно звания. Мы призваны. Потому что Бог призвал нас к себе во Христе. Мы имеем достоинство. Это не наше служение. Это не наш труд, чтобы доказать, что мы достойны спасения. Это не учение о человеческом потенциале, положительном мышлении, самоутверждении, чувстве собственного достоинства. Нам не нужно самоутверждаться, мы уже имеем достоинство в Господе. Нет большего утверждения и достоинства. Мы уважаем смелость, мужество и смирение Давида, но его отношения с царем Саулом были пронизаны неправильным мотивом. Если Бог обещал, то нам не нужно ничего доказывать. Второй урок. Когда вы знаете Божью верность, вам нечего бояться. Мы обнаруживаем, что Давид колеблется в своем доверии Богу. Так же, как и мы иногда с вами. В один момент Давид самый смелый муж, но также он становится боязливым и пассивным. Он верит в Господа, но живет как неверующий. В Псалме 58 мы читаем о его состоянии в этот период жизни. В начале каждого псалма есть заметка, когда и кем он был записан. Этот псалом был написан Давидом, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня». Ну а теперь, дорогие братья и сестры, вернемся к первой книге Царств, 19 главе. И мы обнаружим, что царь Саул приказал своему сыну Иоаннафану, ставшему близким другом Давида, а также другим мужчинам, убить Давида. Но Иоаннафан вмешался и убедил Саула не наносить ущерба Давиду. И Давид был в присутствии Саула, как и в прошлом. Читаем мы в 19 главе, 7 стихе. Но снова началась война с филистимлянами, Давид снова одержал победу, и реакция Саула подобна прежней. Зависть и еще большее желание убить. Он третий раз запустил копье в Давида. Давид сбежал ночью и вернулся домой к жене. Саул снова направляет своих слуг в дом Давида, чтобы убить его. Мелхола помогает Давиду сбежать. А когда приходят люди Саула, то она говорит, что Давид заболел, создав видимость его присутствия дома. Как будто он спит в постели. Но Саул требует привести или принести Давида. И выясняется, что Мелхола обманула и помогла Давиду сбежать. А когда Саул начал допрос своей дочери, то она сказала, что Давид угрожал ей убийством, если она не поможет ему сбежать.
и для Давида сложилась очень сложная ситуация. Всего несколько недель назад он предстал перед могущественным великаном, перед исполином, перед Голиафом, и победил его силой всемогущего Бога, используя пращу. Только сохраняя верность Богу, он обладал смелостью, чтобы противостоять противнику. У него не было страха перед этим огромным воином. Ну а теперь Давид знал об обмане жены, о слугах, которые искали его души, о беснующемся царе, и в его сердце поселился страх. Теперь у него не хватало веры, и он очень боялся. Если мы снова обратимся к 58-му псалму, то увидим, во что на самом деле верил Давид. Прочитайте его, и он хорошо раскроет состояние души Давида в это время. С другой стороны, Давид доверился Богу и одновременно вел себя как запуганный человек. Конечно, мы думаем, как же он должен был поступить? Остаться в доме Саула и быть арестованным, продолжая верить в то, что Бог может его защитить? Это непростые вопросы. Но мы видим, что Бог произвел великое дело для Давида и неоднократно его защищал. Давид сбежал из дома и пошел в Раму к священнику Самуилу. Царь Саул, узнав об этом, посылал 3 группы захвата, чтобы найти и обезвредить Давида. Но каждый раз, когда люди приближались к месту, где был Самуил, то исполнялись Духом Святым и начинали проповедовать. Тогда Саул сам пошел, но то же произошло и с ним. Дух Святой сошел на него, и он начал раздеваться, пророчествовать перед Самуилом. И нагим был день и ночь. И послушайте текст из 19 главы 1 книги Царств, 24 стих. «И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый, поэтому говорят, неужели и Саул в пророках?» Удивительно, но царь Саул преобразился из убийцы в пророка. Пока Саул и его солдаты были исполнены Духом Божиим, Давид смог убежать и вернуться к Иоаннафану. То есть Бог вмешался, чтобы спасти Давида без использования лжи или обмана. Мы не знаем, что Бог сделает, как он поступит, что произойдет, когда он вмешается. Мы не должны следовать мирским путям и слушать совета нечестивых, как учит нас Псалом 1, чтобы выполнить Божьи цели. Первый псалом – это псалом Давида. Он учит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Давид учился тому, что Господь будет его поддержкой, если он ему позволит. Использовал ли Бог человеческие средства для вмешательства? Да. Но задача верующего человека – жить по-божьему и доверять Господу во всем, и не идти по путям мира. Третий урок. Когда вы знаете Бога лично, знаете, что Он ваш Спаситель, ваш друг, то вы сможете перенести потерю друга. Последний урок, который должен быть выучен Давидом. Он может доверять только Господу везде и всегда. Вот подумайте, что потерял Давид. Он потерял отношения с Саулом, со своей женой Мелхолой, потерял своего друга Иоаннафана. У них были доверительные и близкие отношения, но Давид был вынужден бежать и оставить все из-за преследования Саула. Его друг Иоаннафан старался переубедить своего отца не преследовать Давида. У Давида с Иоаннафаном созрел план, чтобы узнать, о чем думает царь Саул. И послушайте отрывок из 1 книги Царств, 20 главу, 41 стиха.
отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал более, и сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». Иоаннафан и Давид клянутся друг другу в вечной дружбе, но они расходятся. Иоаннафан возвращается к своему отцу Саулу, а Давид бежит от царя Саула. Давид пишет 62-й псалом, и вначале сказано: «Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской». Давид обнаруживает, что он нуждается в Боге, он жаждет общения с Господом, когда хочется воды в пустыне. Господь лишил Давида всего и учит его доверять ему. И Давид обнаруживает, что если у него есть Бог, то это самое главное в его жизни. Нам всегда хочется избрать легкий путь, но это не всегда Божий путь. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей. Во имя твое вознесу руки мои. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли». Дорогие друзья, нам нужно задавать вопрос: на что мы полагаемся? На наши знания, на друзей, на наши силы, на свое положение в обществе, на награды, может быть, на счет в банке. Может быть, мы уверены только в себе или в друзьях, в семье, и уверены, что у нас все будет хорошо. Но прежде всего нужно позаботиться о своей душе. Есть ли у нас духовная жизнь? Знаем ли мы Господа? Мы сами руководим нашей жизнью или руководит нашей жизнью Господь? Сегодня нужно определить свои приоритеты. И не только называться верующим человеком, но жить жизнью веры. Да будет воля Божия в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Послушайте слова человека, как он написал в страданиях. «Одну за одной Бог забирал мои костыли. Все то, на что я полагался больше всего, пока я не остался с пустыми руками. Все блестящие игрушки были потеряны. Я поднялся на самые опасные вершины, печалясь в своей нищете, пока не услышал его голос, зовущий меня: „Вознеси свои пустые руки ко мне“, и я поднял свои руки к небу, и Бог наполнил их сполна. Он одаривал меня больше и больше, пока я уже не мог больше вместить. И тогда до моего скудного ума дошло, что Бог не сможет наполнить наши руки своими благословениями, пока они наполнены чем-то другим. Пусть Господь благословит вас в сложные моменты жизни, когда опоры уходят из-под ног. Положитесь на Него. Доверьте свою жизнь Господу. Это правильный подход. А для этого нужно обратиться к Богу с молитвой: «Помилуй меня, Господи, и прости меня».

0: Дорогие друзья, вы услышали заключительную часть передачи «Когда почва уходит из-под ног». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Мы увидели, что даже Давид иногда испытывал страх и сомнения. Он был таким же человеком, как и мы с вами. Мы тоже иногда испытываем неуверенность. Кажется, что мы покинуты всеми. Но не забывайте о том, что есть Бог, который никогда не бросит. Он самый надежный друг, самый сильный защитник и единственный, кто никогда не нарушит своего обещания. Будьте благословенны, помните о том, что Бог рядом. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Только для жителей пещер», «Самое тонкое искушение в жизни», «Чем накормить разъяренного мужчину». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите беседу «Только для жителей пещер» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Продолжайте слушать нашу программу, прекрасную музыку, учение из Слова Божьего. И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к римлянам в 8 главе в 28 стихе. Послушайте: «Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Как много вмещает в себе это утверждение апостола Павла. Он не говорит, что мы знаем, что некоторые обстоятельства, или что в большинстве своем обстоятельства, или же что счастливые обстоятельства, но Павел говорит, что все, от мельчайшего до самого значительного, от самого скромного события в обыденной жизни до величайших духовных потрясений, все содействует ко благу. И все содействует, все обстоятельства действуют, не действовали или будут действовать, но находятся в действии в настоящее время. В тот самый момент, когда кое-кто, возможно, говорит, что непостижимо его решение, ангелы на небесах, наблюдающие за претворением в жизнь великого плана, сложив крылья, восклицают: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Псалом 144, 17 стих. «Все содействует». Здесь речь идет об удивительном преобразовании. Из многих сырых и неприглядных цветных нитей сплетается чудесный узор. Из многих отдельных музыкальных звуков и аккордов, даже неблагозвучий и диссонансов, слагается прекрасный гимн. Из многих отдельных колесиков и шарниров создается любой механизм. Возьмите отдельную нить, или ноту, или колесо, или зубец колеса, и вы вряд ли сможете увидеть в них пользу или красоту. Но стоит закончить полотно, соединить звуки, собрать вместе отдельные стальные и железные детали, и вы увидите, как прекрасен и гармоничен результат. Вот урок для веры. Чего ты не знаешь теперь, познаешь после. Из 1000 испытаний не 500 будут во благо верующему, но 999, и сверх того еще

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 20. Об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни. Исповедую на себя беззаконие свое. Исповедуюсь Тебе, Господи, в немощи своей. Часто малая вещь приводит меня в отчаяние и опечаливает. И решаюсь действовать с твердостью, но едва появится малое искушение, я впадаю в великое уныние. Иногда от самой ничтожной вещи происходит тяжкое искушение. Лишь только сочту себя сколько-нибудь в безопасности, ничего не чувствую, и вдруг вижу, что едва совсем не упал от легкого дуновения. Презри, Господи, на смирение мое и на слабость мою, Тебе отовсюду известную. Помилуй меня, спаси меня, ибо прах я и пепел. Псалом 68:15. Да не буду низвержен до конца. То меня часто опровергает и смущает пред Тобою, что так склонен я к падению и так бессилен противиться страстям. Если и не доходит до согласия, и то уже мне тяжко и несносно, что они не перестают нападать на меня, и очень постыло становится мне каждый день так жить в борьбе. И в том познаю немощь свою, что так легко вторгаются ко мне отвратительные мечтания и с таким трудом от меня отходят. О, крепкий Боже Израилев, ревнитель душ верных, воззри на болезни и труды раба Твоего и помоги ему во всем, к чему стремиться. Укрепи меня небесною крепостью, и да не превозможет на обладание ветхий мой человек, бедная плоть, еще не совсем покорная духу. С нею мне вести битву, доколе продлится дыхание мое в здешней бедственной жизни. Увы, что здесь за жизнь? Жизнь, где нет перерыва бедствиям и скорбям, где все уставлено сетями, все врагами переполнено. Едва отходит одна беда, одно искушение, как другое приходит. И еще не кончилась прежняя борьба, а уже приступают во множестве другие брани, неожиданные. И как возможно любить жизнь человеческую, когда столько в ней горечи, так она подвержена напастям и бедствиям? Как возможно и назвать ее жизнью, когда она столько смертей и столько заразы порождает? И все-таки любят ее, и многие ищут в ней наслаждение. Часто бронят здешний мир, что обманчив он и суетен, но не хотят оставлять его, потому что похоть плоти владеет душою. Иное побуждает любить, иное презирать его. На любовь к миру наводят похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но за ними следуют беды и печали, и производят ненависть к миру и душевную тоску. Но, увы, дух, преданный миру, побеждается порочным наслаждением, и в сладость себе приемлет быть в чувственности, потому что не видел, не вкусил сладости в Боге и внутренней красоты в добродетели. А кто совершенно презирает мир и старается жить для Бога в святом послушании, тем знакома сладость божественная, обещанная истинным отверженником мира. И яснее видят они, как тяжко заблуждается мир и как многообразно обольщается. Глава 21. О том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров. Превыше всего и во всем душа моя, да будет всегда в Боге твое успокоение, ибо Он всем святым покой вечный. Даруй мне сладчайший и паче всех

превыше всякой радости и торжества, какое дух вместить и ощутить может, наконец, превыше всех ангелов и архангелов, и всего небесного воинства, и превыше всего видимого и невидимого, и превыше всего, что не ты, мой Боже, ибо в тебе, Боже мой, превыше всего совершенство. Ты един Всевышний, един Всесильный, един Вседовольный и Всеобильный, един Всесладкий и Всерадостный, один Всеизящный и Вселюбезный, один Всечестный и Всеславный, превыше всего. В Тебе все блага совокупно совершены есть и были, и пребудут, и для того все мне мало, и все неполно, не хватает, что Ты кроме себя самого мне даруешь и о себе открываешь или обещаешь, доколе не узрю Тебя и в полноте не достигну, и не может сердце мое воистину быть в мире, ни в полном довольстве, если в тебе не успокоится и не вознесется выше всех даров и всякого создания. О, жених мой возлюбленный, Христос Иисус, любовь чистейшая, властитель всяческого создания, кто даст мне крылья истинной свободы, да полечу и успокоюсь в Тебе. О, когда дано мне будет упраздниться и уразуметь, какая сладость Тебе, Господи Боже мой! Когда в полноте соберу себя в Тебе, чтобы себя не чувствовать за любовь Твою, но Тебя единого, превыше всякого чувства и образа, ощущать неведомым образом. Ныне же часто воздыхаю и несу с болезнью свое бедствие, ибо многие беды постигают меня в здешней доле скорбей. Часто они меня смущают печалью и тучами закрывают меня, часто задерживают и рассеивают, обольщают и опутывают, чтобы не было мне свободного доступа к Тебе, к сладости объятий Твоих, духом блаженным всегда открытых, да подвигнет Тебя воздыхание мое и всяческая моя безутешность на земле. О Иисус, сияние вечной славы, отрада в странстве души моей, к Тебе обращение лица моего, и голоса нет в устах, и безмолвие мое к Тебе взывает, доколе коснит Господь мой прийти, да придет ко мне, к нищему своему, и радостью да исполнит. Да пошлет руку свою и бедного, да выхватит из всяческой тесноты. Приди, приди, ни дня, ни часа без Тебя не будет радостного, ибо Ты радость моя, и без Тебя пуста моя трапеза и счастье. Я несчастен, я точно в темнице заключен, и узами связан, и тяжко окован, пока Ты меня не восставишь светом Твоего присутствия, и не отпустишь на свободу, и не явишь мне снова в благоволении лицо Твое. Пусть и другие ищут вместо Тебя, чего им угодно, а я ничего не желаю и желать не буду, кроме Тебя, Боже мой, упование мое, вечное мое спасение. Не умолчу и не оставлю молитвы, пока не возвратится ко мне благодать Твоя, пока не услышу внутри себя Твоего голоса. Вот я прихожу к Тебе, ибо Ты призвал меня. Слезы Твои, желания души Твоей, смирение Твое и сердечное сокрушение преклонили меня и привели к Тебе. И сказал я: Господи, призвал я Тебя и возжелал Твоей сладости, и готов все ради Тебя отринуть, ибо Ты сначала возбудил меня, да поищут Тебя. Будь благословен, Господи, как сотворивший благость и добро с рабом Твоим по множеству милости Твоей. И что еще может сказать раб Твой перед Тобою?

0: разве да смирит себя перед Тобою великим смирением, всегда вспоминая свое беззаконие и немощь свою, и ничтожество, ибо нет подобного Тебе во всем великолепии земном и небесном. Велики есть дела Твои, Господи, правы суды Твои, и промыслом Твоим управляются все». Хвала Тебе и слава, о премудрость Отче! Тебя хвалят и благословляют уста мои, и душа моя, и все творение вместе.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Большее подразделение Писаний Нового Завета состоит из посланий, написанных им. Трансформирован из гонителя церкви, Павел стал пламенным евангелистом и под Божьим руководством основателем многих церквей. Его послания глубокие по их учению. Его переживания принесли ему много страданий, также радостей и, наконец, мученичества. Его черемные послания, богатые духовной истиной, помогали и подкрепляли церковь на протяжении столетий. Кто был этот человек, который одно время так жестоко преследовал церковь и тогда стал могущественным защитником движения, которое он так сильно преследовал? Целью этой серии является сделать краткий обзор того, что Слово Божие говорит относительно его, времени, в котором он жил, и духовное влияние он произвел на мир в результате его жизни и служения. Религиозная жизнь во время рождения Савла, позже известного как Павел, была в печальном состоянии в Израиле. Первосвященники поставлялися и сменялися по капризу назначенного Римом Ирода. Под управлением губернаторов власть Синедриона была ограничена. Как было указано, часто было очень трудно установить, кто был первосвященником в данном году этого периода. В книге «Деяний святых апостолов» в 23 главе 5 стихе сказано: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего народе твоем не злослов». Это предложение предлагает, что апостол не знал законности положения первосвященника. Не был ли апостол научен Гамалиилом, доктором закона, и таким образом не был ли он осведомлен в истории Израиля и роли римлян в жизни народа? Гамалиил, почетный иудей, как человек чести, правдивости и учитель закона, умер приблизительно в то время, когда апостол Павел был на пути в Рим, как заключенный. Мы не имеем сведений, что они встретились после драматического обращения апостола. Также записано, что апостольский век был замечательным для роста научных раввинских школ, из которых самыми выдающимися были сопернические школы Хилел и Шамаи. Это были фарисейские школы. Школа Хилел поддерживала почет традиции как превосходящего закон, тогда как мысли и учения школы Шамаи пренебрегали традициями, когда они сталкивались с Моисеем. Школа Хилел была более влиятельная, в этой школе принадлежал Гамалиил. Искренность и мудрость, казалось, были очевидными в его жизни, когда он приобретал великую репутацию среди народа. Деяния святых апостолов, 5 глава, 34 стих, провозглашает: «Встав же в Синедрионе некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Казалось поэтому, что он был готов подняться выше предрассудков своей партии, так что он даже старался предложить помощь Петру и тем, которые были с Петром, когда совет поступил бы с ними жестоко. Однако, несмотря на великую ученость, и несмотря на ученость его известного обращенного ученика и труда, Гамалиил умер фарисеем. Священное Писание провозглашает: ожесточение произошло в Израиле отчасти. Апостол Павел, написавший послание к римлянам, указал: «Великая для меня печаль и непрестанно мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Несомненно, это бремя включало бремя о его бывшем учителе Гамалииле, которого он еще почитал. Синагоги. В периоде, когда иудеи скорбели об их устранении от храма, возникла необходимость в месте для собрания. Они образовали центры для объединенной молитвы, для увещания, для пения песен Сиона, что они не могли больше совершать в Иерусалиме. Казалось, что возникновение синагог как место общения произошло во время Маккавеев, или, вероятно, во время Езры, как некоторые утверждают. Библейские исследователи утверждают таким образом: прежде, перед пленением, поклонение можно было совершать только в храме в Иерусалиме. Однако читать Священное Писание можно было в других местах. Совершать поклонение Богу было невозможно в Иерусалиме во время Вавилонского пленения 606 по 536 год до Рождества Христова. И кажется, там и тогда возникли первые синагоги. Они были предназначены быть местами не для жертвоприношения, а для духовного наставления и молитвы. Во время Иисуса Христа и апостола Павла было распространение синагог до того, что их можно было найти везде, где жили евреи. Синагоги были даже за пределами границ Палестины, Израиля. Мы читаем о таких синагогах Кипре, Деяния апостолов, 13 глава, 5 стих, и других местах. Апостол Павел и Варнава были приглашены говорить в синагоге Антиохии Писидийской. Синагоги восполняли великие нужды в жизни народа. Иисус Христос сам воспользовался возможностью посетить синагогу в своей области Назарете, и люди изумлялись его учением. Однако в дни великих праздников караваны иудеев направлялись в Иерусалим для приношения жертвоприношения там в храме. Синагоги не были местом, где можно было приносить жертвоприношение. Они были местом для наставления, увещания, изучения, и только для такой цели. Деяния святых апостолов, 23 глава, 3 стих, имеет интересное предложение апостола Павла, где записано: «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге». Несмотря на то, что это «при ногах» — общеизвестное выражение, но оно также происходит от хорошо известного обычая. Учитель будет сидеть на возвышенной платформе, тогда как ученики вокруг него будут сидеть на низком месте или просто на полу. один писатель указал: традицией синагоги является, что все они сидят и дискуссируют. Старшие в почете на высоких сиденьях, а ниже их сидят на низких сиденьях. Евангелие от Матфея говорит о нашем благословенном Господе, 26 главе 55 стихе. «Каждый день с вами сидел я, уча в храме». И несмотря на то, что это относится к храму в Иерусалиме, выражение ясное. Через 3 дня нашли его, юношу Иисуса, в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивавшего их. Иисус также осуждал образ некоторых толкователей закона, ищущих сидеть впереди в синагогах. Важно, что ревностный фарисей перед его обращением, Савл из Тарса, готов был идти к первосвященнику, законосположение которого, согласно иудейского закона, он мог ставить под вопрос, чтобы получить от него право разыскивать христиан и, связав, приводить их в Иерусалим. И такое право он будет представлять старейшинам синагог в городе или городах, куда он был готов направиться с ненавистью против верующих и следующих за Христом. Мы только можем повторить великую трансформацию, которая произошла в жизни молодого человека, Савла из Тарса, который позже стал Павлом апостолом. Изучать жизнь апостола Павла означает поклоняться Господу за величие Его благодати к нему и ко всем людям. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.

Бог наделил нас разумом. Насколько я слышал, в нашем мозгу каждую секунду происходит 5 триллионов химических операций. Таков обычный режим мозга, который необходим для того, чтобы мой организм функционировал при нормальных условиях. Почти все эти химические процессы происходят вне моего сознательного участия. Это запрограммированные варианты, которые протекают автоматически. Мой организм не смог бы функционировать, будь мое сознание вовлечено в этот процесс. Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, человеку приходится делать осознанный выбор ежедневно и многократно. Вся наша жизнь протекает в принятии решений. Если мы не делаем выбор сейчас, а откладываем решение на потом, такая задержка влечет определенные последствия. Поэтому наша повседневная жизнь во многом зависит от того, насколько разумный выбор мы делаем. Адам неоднократно принимал правильные решения в своей жизни. Однако один неверный выбор повлек за собой последствия, которые отрицательно сказываются на всех последующих поколениях людей. Авраам сделал важный выбор, когда решил повиноваться Богу. Оставив свой дом и семью, он направился в землю, которую должен был указать ему Бог. Через него Бог обещал даровать благословение, которое затронет весь род человеческий. Попав в необычные обстоятельства, Есфирь оказалась перед необходимостью принять личное решение. Опасность была велика, но ее решение принесло избавление всему народу. Вспомним других великих деятелей, оказавших большое влияние на ход человеческой истории. Апостола Павла, Лютера, Весли и Билли Грэма. Но никто не оказал такого глубокого влияния на историю, как Иисус Христос. Он решил покинуть свое особое и почетное место на небесах, чтобы родиться в род человеческий и стать нашим спасителем. По собственному выбору Иисус пошел на крест и умер за грехи мира. И это приносит спасение всем, кто уверует в Него. Решение Христа воскреснуть вновь стало неоспоримым заверением того, что и все верующие обретут вечную жизнь. Павел пишет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие

не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, он остается в узах эгоизма, греха и дьявола. В таком случае мы продолжаем пребывать духовно мертвыми, неспособными стать тем, кем Бог предназначил нам стать. Когда же человек избирает принять Иисуса Христа верой, он обретает жизнь вечную, в избытке и даром. В таком случае Иисус Христос наш Господь. И это означает, что мы отвечаем пред Ним за то, как живем. Он призвал нас, чтобы мы обрели свободу, но при этом христианин не должен злоупотреблять своей свободой для удовлетворения грешных желаний. Напротив, мы должны в любви служить друг другу. Этот призыв к ответственной свободе есть фундаментальная истина, которую не понимают многие христиане. Однако даже и те, кто понимает эту истину, не часто применяют ее в своей повседневной жизни. Давайте же начнем сначала и попытаемся понять, какие условия мешают свободе. В своем послании верующим Коринфа Павел указывает, что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, не могут воспринять освобождающую человека благую весть. Она остается для них скрытой. Апостол указывает на причины этого. Она происходит от Бога века сего, от сатаны, который ослепляет разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте мысленно представим себе картину, которую рисует нам Павел. Я называю это моим представлением о том, что говорит мне Бог. Итак, представьте себе слепца, который стоит на перекрестке улиц в незнакомом городе. Я вижу перед собой этого несчастного, постукивающего палкой по тротуару. К нему подходит другой человек с такой же палкой и просит его о помощи. Оба они заблудились и не знают, где находятся. К слепцам подходит третий человек, и они жаждут получить помощь от него. Этот человек говорит уверенно, кажется, что он хорошо знает местность. Группа начинает переходить улицу, и тут, когда слепцам кажется, будто они почти уже в безопасности, сквозь скрежет тормозов слышится стук третьей палки. Обернувшись к своему спутнику, несчастные спрашивают, знает ли проводник, куда он их ведет? Неохотно он признает, не знаю, я и сам слепой. Однажды Иисус упоминает слепого, который ведет слепых. Трагическая картина, не правда ли? Согласно Павлу, в таком положении находятся все неверующие. Им кажется, они знают, где находятся. Им кажется, что они свободны. В действительности же эти люди слепы и пребывают в плену тьмы. Это еще один образ, на котором необходимо сосредоточиться, если мы хотим понять, что же мешает человеку обрести истинную свободу. Представьте себе то, о чем говорит Павел в Галатам 4 глава 3 стихом. «Так и мы были порабощены вещественными началами мира». Или, согласно его же словам, в Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи он говорит так. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ярко описывают эти узы Иоанн. «Весь мир лежит во зле». 1 Иоанна 5:19. Надеюсь, картина нам ясна? Какой образ неизгладимо остается в нашей памяти? Размышляя на эту тему, я вижу множество людей в оковах, влачащих за собой тяжелые ядра на стальной цепи, несчастные, свободны в своих перемещениях, насколько позволяет им эта длинная цепь. Узники даже могут какое-то время тащить ядро в том направлении, куда им хочется идти. Сатану можно уподобить магниту, который имеет власть над железным ядром и постепенно влачит его в желаемом ему направлении. Скованные цепью пребывают в безнадежном плену. У них нет ни возможности, ни способности изменить свое положение. Это вызывает в памяти третий образ. Он отражает условия, которые мешают истинной свободе.
Главное из них

0: нищета. Пока мы не осознаем свою духовную нищету, мы никогда не поймем слов Иисуса: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Матфея 5 глава 3 и 4 стихи. Представьте себе нищего слепца, стоящего в оковах пред вельможным судьей. Он просит освободить его. Судья протягивает несчастному документ, на котором начертано «Освободить по уплате миллиона долларов». Абсурд! Как может нищий заплатить такую сумму? Согласно Слову Божьему, именно в таком положении находится каждый человек. По сути дела, положение еще хуже. Никаким образом не можем мы заработать, оплатить или заслужить избавление от слепоты, плена и нищеты, в которых пребываем. Вы можете уподобиться членам Лаодикийской церкви. По словам Христа, они говорят так: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Когда человеку приходит такое понимание своих отношений с Иисусом Христом, он постигает сущность истинной свободы. Об этом говорит Павел, когда увещевает галатов: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Необходимо понять, что мы нуждаемся в освобождении как от законничества, так и от распущенности, потаканию грешной природе. Мы либо излишне связываем себя ограничениями в своем стремлении жить по вере, либо не отягощаем себя ответственностью вообще. Галаты уверовали в Иисуса Христа и приняли его как своего личного спасителя. Затем они поддались ложным уговорам и усомнились в реальности своей новой жизни. Эти люди попытались убедить Бога, что у них все в порядке. И чем больше возникало сомнений, тем усерднее они убеждали. Вскоре галаты вновь оказались в узах. Они пытались остаться христианами, творя добрые дела. Но суть проблемы заключается вовсе не в добрых делах. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит: «О несмысленные галаты! Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Обратной стороной вопроса об узах является присущая всем нам природная склонность потакать грешной природе. В своей книге «Корни праведности» Тозер рассуждает о проблеме, которую он называет «тягой к пустыне». Для природы естественно стремление не к плодородному полю, но к пустыню. Это известно каждому фермеру. Для бдительного христианина это наблюдение не просто факт, интересный для земледельцев. Это наблюдение становится притчей, предметным уроком, отражающим закон, которому подвластны все области нашего падшего мира и который влияет на предметы духовные так же, как и на предметы материальные. Невозможно игнорировать закон, согласно которому все стремится оставаться в диком состоянии или вернуться к нему. Это верно в отношении поля, верно и для души. Важно проявить достаточно мудрости, чтобы понимать это. Если следовать природному течению дел, то очень скоро окажется, что мы вновь вернулись к жизни эгоистичной, нацеленной на вознаграждение самого себя. Бог желает, чтобы мы жили для Него и для других. Лишь любовь, истинная христианская любовь, способна дать нам такую способность. О какой именно любви мы говорим? Готовясь к свадьбе моей дочери, я размышлял о 13 главе 1 послания к Коринфянам, особенно над стихами с 4 по 8, где описывается такая любовь. Мои слова, сказанные во время свадебного обеда, основаны на этих стихах. «Вы избрали вступить в брак, потому что любите друг друга. Теперь же вы должны любить друг друга, поскольку избрали вступить в брак. Именно любовь привлекла вас к решению создать семью. Именно любовь побудила вас сделать этот выбор. В неравные времена любовь избирает терпение. В тяжкие времена любовь избирает доброту. Во времена удач и успеха любовь избирает скромность. Во времена раздоров любовь избирает сдержанность. Во времена неудач любовь не гневается. Когда царит зло, любовь не радуется. Когда царствует добро, любовь ликует. Любовь защищает в опасности. Во времена сомнения любовь избирает доверие. Во времена разочарования любовь избирает надежду. Во времена отчаяния любовь избирает терпение. Любовь победоносна, потому что она всегда обращена к благополучию и счастью любого человека. Именно поэтому Павел назвал любовь превосходнейшим путем. Сегодня нужда именно в такой зрелой и всеобъемлющей любви, как никогда, остра, особенно в браке, семье и церкви. Как испытать такую совершенную любовь? В чем ее источник? Бог есть единственный источник совершенной любви. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Путь к такой любви мы обретаем от Бога. Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам, Римлянам 5:5. Когда приходит понимание тех условий, которые препятствуют истинной любви, и осознание нашего призвания к ответственной свободе, наступает время выбора. Если мы желаем испытать ответственную свободу, необходимо предпринять определенные шаги. Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Какая картина предстает перед нами, когда мы размышляем над этими словами? «Я вижу прежде всего развилку дорог. Если я пойду широким путем, который избирает большинство, то в конечном счете он приведет меня к погибели. Вторая же тропа узкая и неудобная. Тесны врата, ведущие к ней. Но каждый, кто желает войти и следовать этим путем, может сделать это. В этих воротах перед вами предстает крест. Человек должен признать, что Иисус Христос умер ради того, чтобы мы обрели освобождение от греха. Затем следует в молитве воззвать к Нему и просить Христа войти в вашу жизнь Спасителем и Господом. Это решение веры. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем» Колоссянам 2:6. Когда вы идете узкой тропой, вся ваша жизнь на виду для идущих широкой дорогой. Вы видите нуждающихся и бедствующих. Вы помогаете им, и свет ваш сияет во славу Божью. Опасно, если вас привлекают ложные радости, идущих широким путем. Это синдром прихоти египетских. Числа 11 глава с 4 по 5 стихи. Многие из народа Божьего время от времени страдают этой болезнью. Хотя мы и свободны, избавлены от погибели, которая ждет идущих по широкому пути, важно ответственно относиться к тому, как мы живем на узкой тропе. Иисус иначе говорит о том же самом. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Матфея 7 глава, с 24 по 27 стихи. Перед каждым из нас стоит вопрос, требующий определенного ответа. Строю ли я свой дом на камне, на прочном основании, способном противостоять жизненным бурям? Единственное истинное прочное основание есть Иисус Христос. Вы уверовали в Него? Доверяете ли вы Ему ежечасно и ежеминутно? Вам дана свобода расти и стать человеком, для которого Иисус Христос занимает подобающее место в жизни, таким человеком, каким Он желает вас видеть. Размышляйте над этими истинами. Вы найдете их в Библии. Размышляйте, пока они не запечатлятся навеки в вашем разуме и сердце. И тогда ваши решения приведут к ответственной свободе, и ваша жизнь будет ее отражением. Именно к такому пути вы призваны. Пусть же Бог дарует вам необходимые для этого мужество и посвященность. Практические вопросы для вашей жизни. Первое. Способны ли вы мысленно оценить, в каких отношениях вы сейчас находитесь с Иисусом Христом? Запишите свою оценку двумя-тремя предложениями. Второе. Соответствуют ли эти отношения тому, как вы хотели бы себя видеть по отношению к Богу? Если нет, кратко запишите, какими бы вы видели эти отношения. Третье. Какие вам нужно принять решения, чтобы изменить свои отношения с Богом? Перечислите необходимые шаги, а затем расположите их по степени важности. И четвертое. Когда вы намерены предпринять эти шаги? Будьте конкретны.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство — это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы идем.

Если мы надеемся на Господа, если мы уповаем на Его слова и на Его наставления, то жизнь наша сокрыта в Нем. Давайте проверим себя сегодня в нашем доверии. Вы можете поделиться с нами своими размышлениями. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Пишите, мы с радостью ответим вам.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Хотя каждый человек переживает свое обращение по-разному, то есть нет двух людей, которые во всех деталях пережили бы второе рождение одинаково, все же каждое подлинное возрождение включает в себе определенные неизменные события. Их вы обнаружите в каждом действительном обращении. Напишите биографию любого дитяти Божьего, и эти факторы должны быть включены в ней. Вот такую биографию в очень сжатом виде вы найдете в нашем сегодняшнем тексте, в первом послании Фессалоникийцам, последние два стиха первой главы. Мы их сперва прочтем, а потом с Божьей помощью рассмотрим поближе. «Ибо сами они сказывают о нас, — говорит апостол Павел, — какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В этих нескольких словах мы имеем в миниатюре историю чада Божьего, и начинается она входом Слова Божие в его жизнь. Апостол Павел напоминает фессалоникийцам о том, какой вход имел он к ним. С чем впервые пришел Павел к Фессалонику? Он ведь не пришел к ним проповедовать свою философию или показать себя. Нет, но он нес с собою самое драгоценное сокровище, которое может кто-либо нести этому грешному миру. Он пришел к ним со Словом Божьим. А Слово Божие, куда бы оно ни проникло, несет с собою свет и вразумляет человеческие души. Это первое действие Священного Писания. Оно просвещает человека. Возлюбленные, это и есть начало истории каждого возрожденного человека. Бог посылает свое животворящее Слово, чтобы пробудить грешника. Тот, который называется Словом, сам Иисус Христос, стоя у двери сердца человека, стучит в него и просит, чтобы ему отворили дверь. Дорогой друг, если ты еще не спасен, если ты не родился свыше, то первое, что ты должен сделать, это позволить Слову Божьему найти вход в твое сердце. Сегодня оно до тебя дошло посредством этих радиоволн. А ведь это, само собой, величайшая милость Божия. Но, мой друг, этого еще недостаточно. Ты должен позволить Христу войти в твое сердце. Подумай, какое снисхождение со стороны Бога, что сам Иисус Христос стоит у двери твоего сердца и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Да, апостол Павел был лишь голосом Евангелия, благой вести, но когда он пришел в Фессалонику со Словом Божьим, то фактически пришел в этот город сам Иисус Христос и дал им возможность покаяться.

перед тем, как можно о нем писать его историю? Родился ли ты? Каждый рожденный от Бога имел в какое-то определенное время своей жизни вход к себе Слово Божие, ибо мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век, говорит апостол Петр. Вход Слова Божия в сердце человека приводит нас к следующему необходимому событию – к обращению. Напомнив, какой вход имел он к ним, Павел дальше напоминает фессалоникийцам о том, как они обратились к Богу от идолов своих. Со входом Слова Божия с верующими в Фессалониках произошел полный переворот. Иными словами, то, что они раньше любили, они теперь стали ненавидеть. И любить то, что ненавидели, это и есть значение обращения. Дорогие мои, недостаточно мечтать или желать, или даже обещать обратиться, но действительно это сделать. Потому что Слово Господне, вошедшее в твое сердце, этого требует. Возлюбленная реформа недостаточно. В нас должен произойти этот переворот, если хотите революция. С престола нашего сердца должен быть свергнут незаконный царь, и вместо него должен сесть законный царь Иисус Христос и иметь абсолютное право нашей жизни. Заметьте, что эти фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Но ты говоришь, у меня нет идолов. О, не хвались, мой друг, каждый из нас был или является идолопоклонником. Посмотрите, например, как человек поклоняется Мамоне. Богу богатства. Он неустанно сжигает свой фимиам этому идолу. Сколько людей за гроши продали свою душу этому Богу. Посмотрите, как любитель золота готов на любые подвиги. Он готов погубить себя ради временного богатства. Или возьмите идола по имени Мода. Сколько людей поклоняется ему? Да, есть, к сожалению, так называемые верующие, которых трудно отличить от мирских людей. До такой степени они отдались этому Богу. А сколько есть таких разных идолов, как забава, популярность, самолюбие, страсть, разврат, власть и так далее. Но не забудем, что идолом может быть не только то, что само по себе вредное. Нет, можно сделать из своей семьи, своего призвания, своих друзей и даже из своей религии идола. Если вы что-нибудь любите больше Бога, живого и истинного, тогда вы идолопоклонники. Если ты, мой друг, не готов с чем-нибудь расстаться ради Иисуса Христа, то знай, что это и есть твой идол. О, дал бы Господь, чтобы сегодня Слово Божие нашло вход в твое сердце, и ты обратился к Богу от всех идолов твоих. Какой это был бы дивный день в твоей жизни. Да, он стал бы самым значительным днем, днем начала твоей истории, истории новой жизни во Христе Иисусе. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря наших сердец? Слушайте, что Павел говорит. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Никогда не забудем, что кому человек поклоняется, тому он и служит. Некогда мы поклонялись мертвым и безгласным идолам, и им мы служили. А теперь, обратившись к Богу живому и истинному, мы Ему служим». Эту истину дьявол отлично знает. Вот почему, искушая Спасителя в пустыне, он, показав ему все царства мира и славу их, говорит, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Да, он знал, что если он смог бы убедить Христа поклониться ему, тогда само собой разумеется, что он обязан будет служить ему. Вот почему ему Христос говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи». Возлюбленные, Господь нас спас, чтобы мы ему служили. Что еще может быть больше привилегией, чем служить Богу живому и истинному? Чего высшего мог бы я пожелать, скажем, моим детям, чем то, чтобы они служили Богу? Ни славы, ни богатства, ни популярности прошу я для них, но чтобы они служили Богу истинно и от всего сердца. Мой дорогой друг, если ты считаешь себя обращенным, но не служишь Богу живому и истинному, то ты вовсе не чадо Божие. И с другой стороны, если ты хвалишься, что служишь Богу,

0: но еще не обратился, тогда ты вовсе не служишь Богу. Одно неразлучимо связано с другим. О, возлюбленные, проверим каждый себя, стоим ли мы в вере или нет. Видите, все эти факторы должны входить в историю, во истину возрожденного чада Божьего. Иначе мы еще находимся под гневом Божьим. Мой друг, поклоняйся ли ты истинному Богу? Фессалоникийские верующие поклонялись Богу живому и истинному. Является ли Он твоим Богом? Но теперь возникает вопрос, как можем мы Его знать? Слушайте, что говорит Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда ты Его познаешь, тогда вместе с апостолом Иоанном ты можешь сказать, «Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и вечная жизнь». Да, возлюбленная, кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, как сказано в послании к евреям, одна способна очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в историю каждого воистину возрожденного человека. Во-первых, как мы уже отметили, к нему имело вход Слово Божие. Это привело его к покаянию, что в свою очередь заставило его оставить своих идолов и служить живому и истинному Богу. Теперь четвертое, что о нем сказано, это то, что он ожидает с небес Сына Божия. Он обнаружил себе молитву, которая ему раньше никогда на мысль не приходила. «Ей, гради Господи Иисусе!» Как определяется твоя жизнь по этому верному мерилу Слова Божия? Ожидаешь и желаешь ли ты Его пришествия? Каково твое отношение к Его пришествию? Одно мы знаем, и это то, что Христос придет во второй раз. Но, как сказано, уже не для очищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Измерим себя, каждый из нас, по этому мерилу. Бодрствуем ли мы? Готовы ли мы к встретению Бога нашего? Ожидаем ли мы Его с небес? Да, время Его пришествия неопределенно, то есть никто не знает ни дня, ни часа Его явления. Когда читаешь некоторые места в Священном Писании, говорящие о втором пришествии Христа, то кажется, что как будто Он должен был сразу явиться. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы читаем «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших». Кажется, как будто Павел ожидает пришествия Христа в течение своей жизни. А во втором послании он говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». В послании апостола Петра вы обнаружите такое же кажущееся противоречие. В первом послании он говорит, «Впрочем, близок всему конец». Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. А во втором послании он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему, спрашивается, это неопределенность? Ведь Христос, живя во плоти здесь на земле, сам сказал, что даже Он не знал ни дня, ни часа своего пришествия. Так что даже Христос, когда был здесь на земле, ограничил себя знанием этого важного момента, Его пришествия. И почему, дорогие мои? Потому, возлюбленные, чтобы мы всегда были готовы. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. Потому будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Что хочет Слово Божие сказать этим? Мы знаем, что в нем нет противоречия. То, возлюбленные, что Христос может прийти в любое время, и мы должны быть всегда готовыми к Его пришествию. Это и есть надежда каждого истинного чада Божьего. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И теперь слушайте, что дальше говорит апостол Иоанн. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Ожидаешь ли ты с небес Сына Божьего? В этом, дорогие мои, и заключается история каждого истинного возрожденного чада Божьего. Является ли это твоей биографией? Описывает ли эти два стиха первого послания Фессалоникийцам твою жизнь? Если нет, дал бы Бог, чтобы сегодня Слово Божие нашло бы свободный вход в твое сердце, привело тебя к истинному обращению Богу от идолов твоих, чтобы ты служил Ему, единому, живому и истинному Богу, и ожидал с небес Сына Его. Прими Его Слово сегодня, обратись к Нему во имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, немедля. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы упомянули, что в первых трех главах пророка Иезекииля говорится о его призвании Богом на пророческое служение и о духовной силе, которая была дана ему свыше. Пророк был сравнительно молодым человеком, когда начал служение для Господа. Будучи пленником в Вавилоне, он получил большое ободрение, когда в видении ему явилась слава Божия, а после этого он услышал голос Божий, говоривший к нему. Призвание на служение последовало после чудесного видения славы. Вы помните, что и пророк Исаия видел чудное видение, описанное в 6 главе книги Исаии. «И когда воскликнул в страхе и смирении, «Горе мне! Я увидел царя Господа Саваофа!» После этого он услышал голос Божий, что он посылает его свидетельствовать к народу. Таким же образом был послан на пророческое служение и Иезекииль. Видение славы Божией настолько смирило его сердце, что он почувствовал себя недостойным и неспособным. Господь ответил ему с утешением и ободрением, даруя свою силу для трудного служения. Посему, на основании авторитета Слова Божия, мы можем уверенно сказать, что когда Бог избирает мужчину или женщину на служение для Него, то Он и облекает их силой Своей для исполнения этого поручения. Но заметьте, что на служение призвал Иезекииля сам Бог, поэтому от него происходила и сила для пророческого служения. Он был послан не человеком. Иногда мы видим христиан, которые хотят нечто сделать для Господа, но они не имеют духовной силы и оставляют служение. Если мы являемся служителями Его Слова, то это не от нас. Он имел план и совершил призвание. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы приносили плод, и чтобы он пребывал». Иоанна 15 глава, 16 стих. Некто правильно сказал, многие избирают служение Господу как некоторого рода карьеру, но в их служении не проявляется великая благодать Божия, не звучит в проповеди истинное и великое Слово Божие. Путь его в этом отношении связан с поручением свыше. Мы должны находиться в руках его, чтобы совершить то, что он желает от нас. Не поэтому ли иногда наблюдается случай, что в проповеди Слова Божия нет чистоты, силы духовной во славу Божию? В дни Иезекииля были ложные пророки и проповедники. Они, к сожалению, есть и в наши дни во многих странах мира. Но когда человек переживает встречу с Господом, увидев славу Его, а также услышать Его голос, в наши дни почувствовал в его сердце при молитвенном размышлении над Словом Божьим, такой человек может смиренно предстать в молитве пред Господом и сказать: «Господи, что Ты поведешь меня, повелишь мне делать». Так сказал в свое время Савл, Павел из Тарса. Заметьте, сильный и влиятельный голос, который пришел к Иезекиилю. И он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и сказал говорящего мне. Потом пришли слова о поручении. «Я посылаю тебе к сынам Израилевым, людям непокорным, которые возмутились против меня, и ты скажешь им: так говорит Господь. А ты, сын человеческий, не бойся речей их». Такое же ободрение получил от Господа и пророк Иеремия. не бойся лица их. Не можем ослабеть и начать раболепство перед власть имеющими грешниками, врагами Евангелия. Когда Господь Иисус посылал Своих учеников в мир для проповеди Евангелия, Он сказал, что их ожидают многие трудности, поэтому Он сказал им слова ободрения: «Сие с вами до скончания века». Каждый верующий христианин должен мужественно засвидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса, о спасении, об искуплении, о новой жизни во Христе. Мы читаем в послании к Римлянам 10 главе 9 стихе: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Но некоторых из спасенных Бог избирает для особого служения во имя Его, и таковых Он облекает силою Своею. Иногда это служение связано со страданием и даже со смертью за Евангелие, но даже и в таких случаях мученичества Господь посылает сверхъестественную силу благодати через служение Святого Духа. Бог открыл Иезекиилю великие трудности, которые ему надлежало пережить. Если бы он пошел в страны далекие, к другим народам и возвестил им Слово Божие, то они приняли бы его. Но народ близкий ему, народ Израиля, не пожелает слышать эти слова. Это поручение также включало призыв, чтобы пророк оставался верен Богу во всех обстоятельствах жизни и труда. Путь будет трудный, о чем его уже предупредил Господь раньше, а теперь он открывает ему, что служение его будет подобно стражу на башне, который должен предупреждать об опасности. «Вот я поставил тебе стражем для дома Израиля. Извести их об опасности. Если Иезекииль не провозгласить предостережение, то суд падет на него и на виновных с ним. Необходимо помнить эту великую истину, что она неизменна и сегодня. Мы являемся призванными возвестить миру все планы Божии по отношению к человеку и церкви его, которые он открыл в Священном Писании. Мы должны быть верными ему и возвещать все, что он открыл, о милости и грядущих судах его на землю. Если мы не исполним этого святого поручения, то на судилище Христовом мы несомненно будем иметь большой урон. Помните, что сказал апостол Павел: «Горе мне, если я не возвещаю Евангелие». В промежутке, вероятно, Дух Святой перенес его переселенцам-пленникам из его народа на реке Хавары. Там в изумлении он провел 7 дней. После этого снова пришел к нему голос Господень, и опять возложена на него ответственность. Он должен был всегда помнить, что рука Господня возложена на него в этом великом служении. Когда снова явилась ему слава Божия, пророк пал на лицо свое в поклонении Господу. О, как велика благодать Божия была на нем! Ответственность была ужасно велика. Но Иезекииль дважды почувствовал, что он призван служить великому Богу, Господу славы. Он не оставит пророка, он вложит слова в уста его, когда придет время возвещать предостережение слова утешения. Вторая часть этой книги – действие Бога по отношению к народу своему из-за греха его – начинается с 4 главы по 24. Она содержит возвещание пророка в связи с отступлением избранного народа от Бога. Господь отверг народ свой. Каково же было это отвержение? Господь употребил символические знаки, их было 4. За ними следовало сильное обвинение. Не забудьте, что эти пророчества были произнесены до полного падения Иерусалима и его разрушения. Город был, конечно, поврежден и в первом случае наступления вавилонян, но окончательно разрушен был позже. В этом промежутке времени Иезекииль возвещал упомянутыми символами пленным израильтянам в Вавилоне об окончательном разрушении. Иезекииль, можно сказать, проповедовал сильно большому лагерю перемещенных израильтян в чужой стране. Они уже много пострадали, но пророк говорил им, что это не конец. Большее горе приближается на Иерусалим. Почему все это пришло? по причине грехов народа. Эти возвещания составляли содержание его пророчества. Первым символ-знаком состоял из плиты кирпича, на которой ему Бог повелел начертать город Иерусалим. 4 глава. «И устрой осаду против него, город ожидало бедствие, страдания, голод. Простые люди и царский дворец будут подвержены этим испытаниям. Смерть посетит много во время этого горя». Второй символ — железная доска, 4 глава, 3 стих, которая будет стоять перед начертанием. Выхода нет, безнадежное положение. Третий знак — это положение пророка. Он будет лежать на левом боку, а потом на правом и будет кушать. Пища эта неприятная и приготовленная на неприятном огне. Пророк воскликнул: «О Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась». Это указывало, что такое положение посетит Израиля и Иерусалим, когда придет на него действительная осада. И, наконец, четвертый знак-символ, пятая глава, связан с острым ножом, который пророк должен был срезать волосы свои на голове и на лице. Этот символ потом был объяснен, что это произойдет в конце осады. Огонь и меч, и ветер, который разносит волосы пророка. Так поступит с осажденными в городе. Такой стыд и унижение они понесут за грехи свои. О, какое последствие отступления от Господа! Да сохранит Он нас, слушатели, и вас! Да придет народы в смирение к Богу, милостивому и прощающему грехи человеку. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Бога», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Исаия 40:31.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Эсфирь, глава 5. На третий день Эсфирь, перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски. И стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Эсфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь, и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Эсфирь: «Ныне у меня день праздничный. Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Эсфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфирь. И сказал царь Эсфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Эсфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих из Зереш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: Да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольны для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских. И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовят дерево высотой в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их пред царем, и найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардохея, пришел на двор Аман и сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея

и сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Хорошо ты сказал. Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зареши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зареш, жена его: «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним, ибо с ним Бог живой». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Глава 7. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира: «Какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Эсфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфирь: «Враг и неприятель этот — злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась

0: Эсфирь. И сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана высотой в 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев у царя утих. Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Эсфири дом Амана, врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Эсфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, написанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам, и области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке ее, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить, в один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар. Список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А для иудеев был тогда свет и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

покою услышал Бог ее мольбы. Нашел меня он у корыта, простил мне все грехи мои.

Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Прекрасные советы, не правда ли? Единственное, что нам остается, применить их в нашей ежедневной жизни. Будьте с нами. Мы славим Господа. Славьте Его вместе с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Я приглашаю вас к этому изучению ежедневно, в это же время, на этой же волне, и приглашаю также открыть ваши Библии на книге «Исход». Это вторая книга Моисея, вторая книга Библии, глава 25. После выхода из Египта Бог дал народу израильскому свой закон. Теперь он дает Моисею инструкции и детальный план построения скинии собрания и ее обстановки. Скиния была сравнительно небольшим строением, напоминавшим переносную палатку. Ее длина равнялась 14 метрам, а ширина 5 метрам. Внутри она была разделена завесой на две части, на святое и святое святых. Во дворе скинии находился жертвенник и медный умывальник. Это здесь решался вопрос греха. Эти два предмета обстановки говорили о Христе, умершем за грешников. Прежде чем вы будете поклоняться Богу, вы должны принять спасение Христово. В святом святых скинии, кроме ковчега Заветы, был еще стол для хлебов предложения и золотой светильник. На столе должны были лежать в два ряда 12 хлебов, представляющих 12 колен Израилевых. В стихах от 23 по 30 25 главы книги «Исход» Господь дает инструкции Моисею относительно изготовления стола для хлебов предложения. И вот мы читаем: «И сделай стол из дерева сетим, длиною 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы, предложения пред лицом моим постоянно». Друзья, стол был в длину 1 метр и 0,5 метра в ширину. Высота же его была равна высоте ковчега. Вокруг него были сделаны стенки высотой в ладонь для защиты хлеба от падения. Вделанные в него кольца и шесты нужны были для удобства при ношении его во время шествия по пустыне, когда священники несли его на своих плечах. Хлебопредложение, как и сам стол, представляли собой Христа. Стол говорил о пище, об обеспечении и об обилии запасов. Это был стол спасения. Наш Господь Иисус в притче говорил о свадебном пире, приготовленном царем для своего сына. Когда званные на пир отказались прийти, царь послал войска и истребил их. Тогда призвал на пир всех, кого только его рабы могли найти, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился. Прообразно это говорит о Господнем пире, о приглашении грешников ко спасению, где стол уже накрыт обилием духовной пищи.

апостол говорит также о обеспечении. Бог, Творец, дает пищу для людей и животных. Мы каждый день едим физическую пищу, не правда ли? Но мало кто из людей благодарит Бога за нее. Стол говорит и о вечере Господней, который Господь установил для верующих, чтобы они вспоминали Его смерть на кресте. Стол – прообраз Христа, как того, кто дает все необходимое для поддержания духовной жизни верующих, так и для всего остального. Стол был сделан из неподдающейся порче дерева сетим, это вид акации. Это дерево говорит о человеческой природе Христа. Золото, которым было обложено дерево, говорит о божественности Христа. Его тело было земного происхождения, но по своей божественности Христос безначален. Он – Господь Бог. На столе находились хлебы предложения. Они заменялись каждую субботу новыми. Старые же съедались вместе с вином семьей священника в святом месте скинии. Этот стол является прообразом Христа не в том самом значении, каким является манна. И хотя оба они говорят о Христе, но не в одном и том же смысле. Манна говорит о Христе как о подателе жизни. Господь Иисус поясняет это в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 32 стих, говоря: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». И там же Он добавляет: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Хлебы же предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает жизнь. Жизнь вечная – это дар, сошедший с небес. Однако верующие призываются поддерживать эту жизнь специальной пищей, чтобы они могли возрастать и находить силу для служения. Хлебы предложения говорят о Христе как о специальной пище для тех, которые стали участниками жизни вечной. Господь Иисус Христос виден и в другой иллюстрации, которой Он не раз пользовался. Хлебы предложения были сделаны из размолотых зерен. В книге Левит, в 24 главе 3 стих, мы читаем так: «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов». Христос, друзья, был между жерновами страданий. Страдая, Он говорил: «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого, но на сей час я и пришел». Мы читаем об этом в Евангелии Иоанна в 12 главе 27 стих. Потом, немного дальше, Он говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в обновленной жизни, потому что Его душа не увидела тления. Теперь Он живет жизнью воскресения. Верующие должны питаться Христом, прошедшим через смерть. Он сказал: «Я – хлеб жизни». Старая пословица говорит, что рост всего зависит от того, чем оно питается. Трудность сегодня, друзья дорогие, заключается в том, что многие и многие верующие не питаются Христом. Вы должны питаться им, чтобы духовно возрастать.

0: Следующим предметом обстановки святого святых скинии был светильник. Мы прочитаем стихи от 31 по 33, где говорится следующее. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его. 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника». В дальнейших стихах, дорогие слушатели, идет описание светильника, а в стихе 40 Бог повелевает Моисею, говоря: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Светильник, наверное, самая совершенная картина Иисуса Христа, которую вы находите в скинии. Он был сделан из чистого золота и говорит о божественности Христа. Он представляет Христа как Бога. Поклонение Богу связано с хождением во свете. Мы изучали хлебопреложение и видели, что при поклонении Богу мы должны питаться Господом Иисусом Христом. Теперь же, изучая светильник, мы видим, что при поклонении Богу мы должны ходить во свете. Христос есть свет, и Он символически представлен светильником. Если вы хотите иметь внешний свет, вам нужно выйти из скинии. Но если вы хотите ходить во свете светильника, вам нужно войти внутрь ее. Об Иисусе Христе говорится, что Он – свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе, 8 стих, предупреждает верующих, говоря: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Интересно то, друзья, что для светильника не были даны размеры. Почему? Потому что вы не можете применить мерку, чтобы ею измерять божественность Христа. Вы не можете охватить Сына Божия вашим пониманием. Он выше ваших возможностей постичь Его. Светильник давал свет, чтобы освещать святое место поклонения Богу. Масло в лампадах представляет Духа Святого, который научает верующих всему и напоминает им о том, что говорил Господь. Дух Святой открывает нам Христа как Сына Божия, как нашего ходатая и первосвященника. Глава 26 говорит о покрывалах скинии, о брусьях, шестах и о завесе внутри скинии. Мы прочтем, друзья, стихи 1, 7, 8 и 14, где говорится следующее. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою, и сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, и ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И сделай покрышку для покрывала из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих». Как вы видите, друзья, покрывала имели символическое значение. Крученный весон с вотканными в него херувимами был нижним покровом скинии. Он не был виден снаружи. Да, друзья, красота Христа не видна миру. Она услаждает верующих, поклоняющихся Ему. Второй слой покрывал был сделан из кожьей шерсти, и он касался земли. Эти покрывала символизируют смерть Христа. Третий слой покрывал был сделан из красных бараньих кож. Они являются символом пролитой за нас крови Христовой. И вот четвертый покров был сделан из синих кож. Он говорит о том, как Христос выглядит для мира. Нет в нем, написано у пророка, нет в нем ни вида, ни величия. Да, друзья дорогие, в первый раз он пришел как Спаситель, в унижении, но во второй раз он придет как Царь славы. Ожидаете ли вы его, друзья дорогие? Ожидаете ли его прихода? Да поможет вам Господь понять эту истину и принять ее. А теперь, оканчивая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу вам оставить один вопрос. Вопрос для вашего личного изучения Библии и для лучшего понимания, для того, чтобы в самом деле понять более глубже истину. Вопрос такой. Укажите на некоторые образы, указывающие на Иисуса Христа в предметах, находящихся в скинии. Укажите хотя бы на 3 главных образа. Укажите на некоторые образы, указывающие на Иисуса Христа в предметах, находящихся в скинии. Укажите хотя бы на 3 образа. Итак, друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Я буду рад встретиться с вами в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только он сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Кроманьонец, неандерталец, небраский человек. Еще недавно эти имена должен был знать наизусть каждый школьник. Рассматривая на страницах учебника человекообразной формы, как тогда утверждалось про родителей человечества, можно было чувствовать только жалость к этим первобытным существам с узким лбом и увесистой челюстью. Изображенные рядом примитивные орудия труда должны были убедить в правильности такого взгляда. И они убеждали. Далее следовал неизбежный вывод. Как далеко мы ушли от древней цивилизации, насколько мы умнее и развитее первых людей. И лишь иногда пытливый ум задавал вопросы. А как же египетские пирамиды? До сих пор остается тайной, как можно было построить такие громады без современных строительных приспособлений. Тайны, окутанные приготовление особых составов, которыми пропитаны мумии фараонов, тайной являются также исчезнувшие цивилизации, тайны покрыты и многие другие находки, свидетельствующие о разуме древних людей. Библия, напротив, повествует о первом человеке как о существе цивилизованном. Адам был развитым человеком, о чем свидетельствует его способность наречь имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Известно, что над созданием классификации животных со времен Линнея трудилось не одно поколение ученых, и эта задача оказалась не такой уж простой. Кроме того, как видно из библейского повествования, Адам был способен повелевать животными и управлять природными процессами. Для любого управления требуются определенные способности, и в наше время это хорошо известно. Уже после грехопадения Адам занимался земледелием и в поте лица добывал хлеб. В прошлой передаче мы начали разговор о двух сыновьях Адама и Евы, о Каине и Авеле. Эти люди тоже обладали определенными способностями. Авель, по-видимому, был пастухом, а Каин занимался сельским хозяйством. Это можно заключить из того, какие жертвы они принесли Богу. Сегодня в нашей передаче мы расскажем, как появились первые города, как начало развиваться ремесленничество, кто был создателем первых музыкальных инструментов. Все это говорит о появлении цивилизации, возникшей за несколько тысяч лет до нашей эры. И в то же время мы увидим, что еще до ее возникновения Бог говорит с человеком, обращается к его сердцу, разуму, чувствам. Как не похоже все это на ту историю, о которой повествуют учебники биологии. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбор 4 главы книги «Бытие». Итак, в прошлой передаче мы увидели, что Каин и Авель вместе пришли поклониться Богу. Эти два брата были одинаковы. Некоторые исследователи даже полагают, что они были близнецами. Это утверждал в свое время доктор Гарри Ример. Но я думаю, что они были даже еще ближе друг к другу, чем близнецы, потому что у них не было никакой родословной, которая могла бы внести какие-то внешние или внутренние различия. Они были всего лишь сыновьями Адама и Евы. Тем не менее, было в них и отличие, которое не обязательно может быть обусловлено разницей в характере. На одного из них Бог презрел, потому что его жертва была принесена по вере. Другой же, Каин, принес свою жертву, и Бог не презрел на нее совсем. По жертвоприношению люди различаются и сегодня. Ни один христианин никогда не скажет, что он лучше кого бы то ни было. Настоящего христианина отличает тот взгляд, по которому он осознает, что он грешник, как и все остальные в мире, что ему нужно жертвоприношение, жертва. Ему нужен тот, кто мог бы занять его место и умереть вместо него. Апостол Павел говорит о Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Римлянам 3:25. Поэтому далее апостол Павел мог написать: «Ибо, не разумея праведности Божией, и, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10:3. Эти слова можно с полным правом отнести ко многим живущим в современном мире. Люди пытаются через религию, через посещение церкви или через другие дела сделаться приемлемыми для Бога. Но Божья праведность может к вам прийти, поскольку она является совершенной праведностью только через Христа, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. То есть Он воскрес ради нашей праведности. Он занял наше место. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. В послании к филиппийцам, 3 глава, с 8 по 9 стих, Павел говорит, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа. Праведность Каина была его собственной праведностью. Праведность же Авеля была верой в жертву, которая предвосхищала жертву Христа. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4 глава, 6-7 стихи. Почему Каин рассердился? Он рассердился настолько, что собрался убить брата. За преднамеренным убийством всегда стоит злость. Наш Господь говорит, что если кто злится на своего брата без причины, тот виновен в убийстве. За злостью стоит зависть, а за завистью – гордость. Практически за всяким грехом кроется духовная гордость. Иаков говорит об этом так: «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Иакова 1:15. Злость Каина привела к убийству, но за всем этим стояли зависть и гордость. Итак, Каин очень рассердился. Библия говорит «огорчился». Как же с ним поступает Бог? Он говорит Каину: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» На самом деле эти слова лучше будет перевести так: «Если делаешь доброе, то не имеешь ли превосходства?» Старший сын в семье всегда обладал превосходством.

большой агнец, лежащий у дверей. Да, действительно, такие жертвоприношения имели место. Но я не думаю, что речь здесь идет о жертве за грех. В то время и позднее, до дней Моисея, насколько я могу судить из Слова Божьего, еще не было никаких жертв за грех. Относительно такой жертвы вы можете прочитать в книге Левит. В первой части этой книги говорится о 5 разновидностях жертвоприношений, и одна из них – это жертва за грех. Такая жертва появилась только после того, как появился закон. Об этом Павел и говорит в послании к Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Ибо законом познается грех». Жертвы, которые приносились во времена Каина и Авеля, были жертвами всесожжения, и они не были жертвами за грех. Я надеюсь, что если вы внимательно посмотрите Писание, вы поймете, что это так. Очевидно, Каин не понимал, насколько он уязвим для греха. Когда Бог сказал ему: «У дверей грех лежит», я уверен, он тем самым сказал, что грех, как дикий зверь, затаился у дверей и приготовился броситься на Каина, как только тот откроет дверь. Вот поэтому Каину и нужно было принести жертву, которая была бы приемлема для Бога, жертву, которая указывала бы на Христа. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Чтобы сделать доброе, нужно было принести такую жертву, которую принес Авель, жертву всесожжения. Мы видим, что жертву всесожжения приносил и Авраам, поскольку пока не было закона, не могло быть и никакого преступления. То есть грех до какого-то момента не был нарушением закона. Поэтому мы видим, что Бог здесь на самом деле защищает Каина. «И сказал Каин Авелю, брату своему: „Пойдем в поле“. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: „Где Авель, брат твой?“ Он сказал: „Не знаю. Разве я сторож брату моему?“» Бытие 4 глава, 8-9 стихи. Ответ довольно дерзкий. У Каина не было никакого уважения ни к своему брату, ни к Богу. Он пытается скрыть содеянное, но в Писании сказано: «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Евангелие Матфея, 10 глава, 26 стих. Об этом стоит задуматься, если у вас есть какие-то тайные грехи. Лучше вам разобраться с ними прямо сейчас, потому что они все равно рано или поздно предстанут перед Богом. Он уже знает о них, и вам лучше рассказать ему о них. Каин же пытается сказать Богу, что он невиновен. «Разве я сторож брату моему?» — надменно заявляет он. И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие 4.10. Автор послания к евреям так пишет в 24 стихе 12 главы этого послания: «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Кровь Авеля говорила о совершенном убийстве. Кровь Христа говорит об искуплении, она говорит о спасении. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя,

0: ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Бытие, 4 глава, 11-12 стихи. И в наши дни существует проклятие от земли, поскольку грех человеческий приводит к тому, что земля перестает быть плодородной. В некоторых регионах земного шара, богатых разнообразной растительностью, бесчисленное множество людей страдает от голода. Человеку приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы эта земля давала обильные урожаи. Определенно, кровь Авеля вопиет из самой земли. Та кровь, которая была пролита, когда Авеля убил его же родной брат. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Бытие 4.13. Если наказание Каина больше, нежели он может снести, тогда почему же он не обратился к Господу, не исповедал перед ним свой грех и не поверил в Божью милость? Наказание действительно было суровым, но Бог мог дать Каину Спасителя, если бы тот обратился к нему. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Бытие 4.14. Теперь Каин говорит о том, что ему нужно прятаться от лица Божьего. И так оно и произошло. Но обратите внимание на то, как Бог защищает его. Это довольно странно. Бог укрывает убийцу, преступника. «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Бытие 4.15. Я не знаю, что это было за знамение, на этот счет есть много предположений. И я не думаю, что мне имеет смысл добавлять к ним еще и свое. Но ясно одно. Бог защищает Каина. Никакого закона тогда еще не было. Каин грешник, но не преступник, поскольку тогда не было закона, касающегося убийства. Его великий грех состоит в том, что он не принес жертву, приемлемую для Бога. Его зло крылось в том, что он принес Богу. А конкретным проявлением этой злой природы стало убийство брата. В 16 стихе мы видим, что Каин уходит от Бога и становится родоначальником цивилизации, которая тоже отделена от Бога. Дети Каина образовали безбожную цивилизацию. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Бытие 4.16. Я знаю многих людей, которые как бы живут в земле Нод, когда находятся в церкви. Но, честно признаться, я не знаю, где на самом деле находится земля Нод. Очень часто мне было интересно узнать, где же она расположена, но ничего конкретного узнать не удалось. В Писании сказано, что Каин ушел и поселился там. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Бытие 4.17. С тех пор люди всегда так делают. Им нравится называть улицы и города своими именами или именами любимых людей. Даже в христианской среде есть школы, названные именами других людей. Любят делать это и христиане, и те, кто следует за Каином. Но именно здесь зародилась городская жизнь. «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Города стали одной из самых больших проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются. Города, как они утверждают, умирают, и в то же время Люди по всему миру стремятся жить в городах. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада и имя второй Цилла. Бытие 4 глава, 18-19 стихи. Здесь мы видим начало полигамии, многоженства. Ламех делает то, что противоречит замыслам Бога, противоречит тому, что Бог задумал для человека. В Писании вы нигде не найдете места, где Бог одобрял бы многоженство. А если вчитываться в текст Писания внимательно, то станет видно, что Он осуждает такое явление. Здесь же Он сообщает о Ламехе и двух его женах, потому что приводит историческое повествование. А в данном отрывке это основная форма. Ада означает удовольствие или украшение. Наверное, она была первой женщиной, у которой внешняя красота стояла на первом месте. Цилла означает прятать. Наверное, это означает, что она была кокеткой. Каких же девушек он взял себе в жены? Неудивительно, что у него были проблемы. Позднее мы увидим, что же произошло. Итак, здесь мы видим начало цивилизации. Цивилизации Каина. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Бытие 4.20. Он был отец живущих в шатрах. Позднее и апостол Павел делал шатры. Но здесь мы видим первых людей, занимавшихся этим. Со стадами речь идет и о первых пастухах. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4.21. Здесь речь идет о первых музыкантах. Когда сегодня мы слышим некоторые произведения современной музыки, думаю, многие согласятся со мной в том, что она берет свое начало от цивилизации Каина. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноэма, Бытие 4.22. Этот стих говорит о первых ремесленниках. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз семеро». Бытие 4 глава, 23-24 стихи. Ламех говорит, если Каин мог это сделать, то и я могу. В конце концов, Каин убил не в целях самозащиты, в отличие от меня. Не знаю, так ли было все на самом деле или нет, но он говорит, что убил, потому что защищался. Я не знаю, защищал ли он при этом и своих двух жен, или одну из них. Писание не говорит, как это произошло. Ламех считает, что за него отмстят 70 раз по 7. Но наш Господь сказал Симону Петру, что тот столько же раз должен прощать своих врагов. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла имя ему Сив. Потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Бытие 4 глава, 25-26 стихи. Очевидно, что здесь берут свое начало те люди, которые призывают имя Господа. И прежде, чем перейти к 5 главе, давайте сделаем краткий обзор книги Бытия. Эта книга повествует о том, как Бог проявляет свою творческую силу, премудрость и всемогущество. Уже в самом начале противопоставлены два начала – духовное и материальное. Вокруг них вращается все божественное откровение. Дух Божий носится над хаотической материей, влагая в нее многоразличные силы, величайшие из которых свет. Из хаоса в шесть творческих периодов возникает, по слову Творца, гармонически прекрасный мир. Властелином над ним поставлен человек, созданный триединым – дух, душа, тело, по образу и подобию триединого Бога, Бытие 1.26. Мировая гармония нарушается неповиновением прародителей человечества воли Создателя под влиянием искусителя сатаны, падшего ангела. Люди лишаются общения с Богом, то есть умирают духовно и подлежат телесной смерти. Наказание это распространяется и на все творение. Милосердный Бог все же дает обетование в семени жены. Итак, первая половина книги «Бытие» с 1 по 11 главы повествует о событиях мирового масштаба. Сначала сотворение, потом грехопадение, а с 5 по 9 главы – потоп. Та же 5 глава повествует о потомках Адама по линии Сифа. Линия Каина здесь обрывается. Упоминание о ней появляется только тогда, когда она будет пересекаться с Божьей линией. Эта особенность и определяет порядок книги «Бытие».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.
1: Я верю, Господь меня слышит, я знаю.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Тараканьи бега. Ученые с давних пор исследуют способы движения насекомых с целью совершенствования робототехники. Тем самым они, сами того не ведая, признают мудрость и изобретательность Всевышнего, хотя и не признают его существования. Разнообразие способов, какими насекомые и пауки передвигаются по земле, поистине поражает. Пауки и мухи запросто ходят по стенам и потолку. Некоторые насекомые бегают по поверхности воды. Коловратки перемещаются, свертываясь в клубок и развертываясь. Ученые, к их собственному изумлению, обнаружили, что сколько бы ног ни было у живого существа, 2, 4, 6, 8 или больше, ноги эти всегда соединяются с телом таким образом, чтобы приходящаяся на них нагрузка была минимальной. Многие насекомые меняют способ передвижения в зависимости от ситуации. Высокоскоростная съемка показала, что тараканы, спасаясь от опасности, убегают только на двух задних ногах и при этом развивают скорость более 3 миль в час. Ученые находят в природе свидетельство мудрого замысла и учатся у нее решать инженерные задачи. Если бы все сущее возникло случайно, стали бы ученые учиться у слепого случая. Сами того не понимая, они, учась у природы, тем самым признают мудрость Создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 5. «Свидетельство действия Библии». Проповедует пастор Алексей Коломитин.

Мы говорим сегодня о пятой уже части. У нас на одну часть увеличилась. Мы планировали, что будет только 6, получается 7 уже. Мы сегодня будем говорить об исторической точности библейских фактов. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе чрезвычайно важные слова. Он говорит в 10 главе по отношению к Израилю. Он объясняет проблему, почему Израиль, который имел слово, Израиль, который был близок к Богу, который был свидетелем того, что происходило на горе Синай, когда Моисей получал закон, почему Израиль, тем не менее, когда Мессия пришел, не узнал его. Он объясняет и показывает одну из причин. Он говорит, что проблема заключается в том, что у этих людей не было веры. Они спасались своей праведностью, а не праведностью по вере. Дальше объясняет механизм. Слово Божие всегда говорит нам о деталях. Оно никогда нас не оставляет просто так в растерянности, в тумане. Оно всегда показывает нам путь. И апостол Павел показывает нам детали. Он говорит, ибо вера от слышания... А слышание от Слова Божьего. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Некоторые люди говорят о том, что можно ли верить, ну, просто так. Я как-то рассказывал вам, наверное, с год или полтора тому назад, я встречался с одним человеком, который приехал из другого города для того, чтобы поинтересоваться, чем мы занимаемся и как наша церковь функционирует. Вот, и когда я ему стал объяснять о важности, о значении слова, о том, что слово нужно изучать, его нужно понимать, им нужно пропитаться, им нужно жить и так далее. И когда мы с ним говорили об этом, он слушал и говорит, ну я понимаю, да, действительно, для проповедников, для руководителей это надо. А как вот просто простые все верующие, которые, ну, верят, ну, просто так верят. Я задал ему вопрос, а верят во что? Вера не может быть просто так. Если это просто так, тогда это суеверие. То есть, если вы верите во что-то и не знаете, почему, это не вера. Это суеверие. И оно ничем не отличается от того суеверия, когда кошка дорогу перебежала, нужно там через плечо 3 раза плюнуть или еще что-нибудь сделать. То есть всякие разные суеверия, которые построены ни на чем. Одна бабушка сказала, информационное агентство есть такое. Просто кто-то где-то сказал, кто-то как-то передал. Эти суеверия в народе, вот так, знаете, из поколения в поколение передаются. Так вот, вера... Настоящая вера, она всегда обоснована на чем-то непоколебимом. И у нас есть только один непоколебимый фактор здесь на земле, это Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вот почему мы говорим очень тщательно и подробно о истинности Священного Писания. Мы говорили уже о свидетельстве природы Библии. Мы говорили о свидетельстве Духа Библии, о том, что человек, который рожден свыше, человек, который имеет Духа Святого, он понимает написанное Духом Святым, он откликается на то, что написано Духом Святым, он подчиняется или является послушным тому, что говорит Дух Святой. Кроме того, мы говорили о свидетельстве текста Библии, о чрезвычайной точности, сохранности текста, сохранности манускриптов Библии, Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы говорили о свидетельстве пророчеств Библии. Сегодня будем говорить о свидетельстве исторических фактов, представленных в Библии. В следующий раз мы будем говорить о свидетельстве действий Библии. И самая последняя будет часть – это Библия и ее соперники. Кто конкурирует с Библией? Кто претендует на место Библии? Мы коснемся этих вопросов. Я хотел бы сейчас несколько слов сказать о том, на чем мы закончили в прошлый раз. Когда мы говорили о свидетельстве пророчеств библейских, мы говорили о том, что в Библии содержится 6408 пророчеств. По некоторым оценкам. Ну, плюс-минус там 500, может быть, разные люди считают, немножечко расходятся, что считать конкретно пророчеством. Ну, где-то 6000 пророчеств примерно, это минимум, который в Библии есть. Из этих 6000, 3268 уже исполнились. Остальные 3000 еще исполнятся. Как мы говорили, помните пророчество у пророка Захарии? Ясно сказано в 9 главе о том, как Иисус Христос будет входить в Иерусалим.
ослице молодой, осленок. Все буквально детально расписано. В 12 главе книги пророка Захарии описано покаяние Израиля. И написано, интересно, узрят того, которого пронзили. Заметьте, сказано еще до того, за много лет, за 400 лет или за 500 лет до того, как пронзили. До того, как Христос пришел. И сказано о том, что будет время, когда эти люди узрят того, которого пронзили, и написано, и будут рыдать о нем. Дух Святой сойдет и коснется этих сердец. И написано, каждое колено перечисляется отдельно. То есть сказано о покаянии Израиля. То есть речь идет вот о чем, что вот исполнение первых пророчеств ясно показывает нам не только достоверность Священного Писания, не только точность Библии, но ясно показывает нам и то, что будущее пророчество точно с такой же точностью будет исполняться. То есть мы можем смело уповать на эти пророчества, мы точно можем быть уверены в том, что действительно Божье Слово не бывает напрасно. Когда мы говорили в самый последний эпизод прошлого собрания, мы говорили о том, что если взять вот эти 3200 с лишним пророчеств, которые исполнились, и представить математически, какой шанс, чтобы вот эти пророчества исполнились сами по себе. Ну, некоторые из них, конечно, абсолютно никакого шанса. Например, рождение Иисуса Христа от девы. То есть никогда до Христа это невозможно было, и после Христа это невозможно, и теоретически это невозможно. Это возможно только при специальном действии Бога, при специальном действии Духа Святого. Но если взять и просчитать, как люди пытаются просчитать математически эти вещи, то мы говорили о том, что получается очень большая цифра. Кто-то посчитал и говорят, что там 7.7 и дальше 116 нолей. Я объясню, что это такое. Представьте себе, если у вас 10 монет. Вы положили 10 монет в карман, одинаковых монет. Шанс того, что вы полезли в карман и вытащили одну монету, которая отличается от других, одну монету, на которую вы там шкребнули или написали что-нибудь, шанс 1 из 10. Понимаете, да? Если вы положите 100 монет, будет шанс 1 из 100. Представьте себе, какой шанс есть, что вы потянулись и взяли именно ту монету, которую хотели. 1 из 100. Если вы положите 1 000 000 монет, 1 из 1 000 000, представляете себе, да? Если 1 000 000 000 монет, тогда 1 из 1 000 000000, то есть вот вы взяли, я не знаю, сколько это будет 1 000 000 000 монет, ну, наверное, какой-то ящик огромный такой, да? И представьте.

выкупите землю примерно в метр монетами, и шанс то, что вы подтянетесь и возьмете именно одну единственную монету, которая отличается от всех. Вы понимаете, да, что это невероятно, это абсолютно невероятно. Таким образом, вот эти цифры большие говорят о том, что пророчества Библии, которые исполнились, они могли исполниться только по одной причине. Только потому, что Бог ими руководил. И мы в прошлый раз читали текст из пророка Исаии, где он говорит о том, что «Я повелел, и сделалось». Это не просто Бог увидел наперед, а Бог организовал эти события, и Он сообщил людям о том, как они будут организованы. Итак, сегодня мы говорим о следующей теме, которая не менее важна, это историческая точность библейских фактов. Речь идет вот о чем. Некоторые люди склонны, особенно, знаете, 18-19, начало 20 века, в теологических кругах, очень популярно было, огромное влияние имело либеральное богословие, которое, в принципе, отрицало божественность Библии. Что они говорили? Наука не подтверждала многие-многие части Библии, и поэтому те люди, которые хотели спасти Библию, они говорили, что Библию нужно понимать просто как сборник мифов. Ну, просто, помните, Пушкин когда-то писал: «Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок». То есть это, в общем-то, никогда не происходило, так говорили либеральные богословы. Шлеймахер, Болтман известный был, которые, ну, так скажем, уже немножко позже жили. Вот. Они говорили о том, что Библию нужно воспринимать только как носитель духовного урока. То есть под ним сам факт его никогда не было. Но истина или урок духовный, который она доносит, он действительно правильный, так они говорили. На самом деле, причина, единственная причина, почему эти люди так говорили, заключалась только в том, что они хотели, они пытались быть популярными в кругах мира сего. Сегодня мы с вами увидим, братья и сестры, что Библия не содержит в себе ошибок вообще. И абсолютно все, что написано в Библии, это является истиной с точностью до иоты. То есть, когда мы говорим о Библии, мы говорим не о чем-то таком гибком, что можно перемещать с одного бока в другой. Когда мы говорим о Библии, мы говорим о фактах, которая обладает потрясающей точностью. Я вам хочу предложить вначале один из текстов. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Апостол Иоанн пишет послание. И он обращается к своим братьям и сестрам, обращается к верующим людям, которые его слушали, которые его воспринимали. И он начинает свое послание с одного очень важного факта. Сразу с самого начала он закладывает основание. Слушайте, что он говорит. О том, что было от начала, что мы слышали, первое, то есть он сам это слышал. Второе, что видели своими очами, то есть и не только слышали, они еще и подтвердили то, о чем он пишет, и своим зрением. То есть они слышали, они видели. Смотрите, он продолжает дальше и говорит, что рассматривали. То есть они не просто увидели, а что они пристально наблюдали, изучая. Дальше он пишет следующее, что осязали руки наши. Еще один элемент человеческих чувств. То есть Иоанн пишет и говорит, что то, о чем я буду писать вам, или то, что мы пишем, то, что мы передаем вам сегодня, это та истина, которая подтверждена объективными данными. Он не говорит, что это мне приснилось во сне. Он не говорит о том, что это каким-то образом преломилось в моем сознании, и вот я чувствую, что Бог хочет, чтобы это было сказано. Он говорит, я говорю о фактах. Я говорю о исторической реальности, я говорю о том, что действительно имело место в определенный период времени, в определенном месте здесь на Земле.

0: Земле с определенными людьми. То есть, когда мы говорим о Священном Писании, мы видим свидетельство, очень ясное свидетельство, что наша вера основывается на реальных фактах. Он продолжает. «Ибо жизнь явилась», второй стих, «и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Это очень важный текст, друзья, очень интересный и чрезвычайно важный. Посмотрите, он, во-первых, говорит нам о том, что наша вера базируется на объективных фактах, которые имели место в определенный отрезок времени здесь на Земле. Во-вторых, эти факты открыты нам Богом не для того, чтобы мы просто пополняли базу данных в нашем мозгу. Эти факты даны нам не для спекулятивных рассуждений о том, чтобы мы сидели и, вы знаете, как люди сейчас изучают Сократа и Аристотеля. Люди теоретизируют о том, какой фараон, какого сверх. Они задаются себе вопросом, а кто и когда изобрел колесо и так далее. То есть самые разные рассуждения, в которые вдаются люди сегодня. Иоанн пишет и говорит, посмотрите, наша вера основана на определенных фактах. Для чего? Потому что ими передана жизнь. И на сегодняшний день мы восприняли эту жизнь, передаем ее вам. Для чего? Для того, чтобы ваша радость была совершенная. То есть речь идет о следующем. Достоверность Священного Писания необходима нам с вами для того, чтобы мы могли иметь настоящую удовлетворенность в жизни здесь на земле, друзья. Чтобы ваша и моя радость была совершенная. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у людей в подавляющем их большинстве их радость базируется на чем-то ином, кроме фактов Священного Писания. На чем-то другом, кроме истины Божьей. Разные вещи. На чем-то приходящем сегодня люди ищут удовлетворенности в каких-то, знаете, возбудителях радости, каких-то искусственных, так скажем, инструментах, которые дают радость. Люди ищут радости даже в религии, в каких-то переживаниях, в ощущениях, в чьих-то пророчествах. Иногда они ищут радости, знаете, в авторитете церкви или братства. Или сейчас вот католическая церковь, новый папа римский там у них появился. И они начинают, когда представляют папу римского, объявляют всем первую фразу: «Радуйтесь, у нас есть папа». Вы знаете, очень недолговечная радость. Папы имеют особенность умирать. Уже 256-й. Кроме того, эти папы имеют способность ошибаться. Они люди. Апостол Иоанн обращается к нам и говорит: «Радуйтесь, у нас есть жизнь в Слове». Это настоящая радость. И для папы, и для мамы, и для детей, и для всех остальных. Радуйтесь, потому что у нас есть истина Священного Писания. Если мы научимся жить, радуясь Священному Писанию, вы знаете, любые обстоятельства нашей жизни, они не смогут поколебать нашей радости. Итак, мы говорим о исторической точности библейских фактов. Некоторые детали я хотел бы рассмотреть. Вы знаете, как мы уже говорили о том, что в Библии, ну, очень много всяких данных, всяких фактов, о которых можно говорить снова и снова. Книги исписаны. Вот. Я хочу только в коротком формате сказать, может быть, о наиболее ярких событиях, наиболее ярких элементах. Когда-то Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый-физик, писал: «В Библии я нахожу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по светской истории». То есть речь идет о том, что когда мы говорим о Священном Писании, и когда эти люди, ученые люди, сравнивают Библию с другими документами историческими, они говорят о том, что Библия исторически гораздо более точна. Например, вот те из нас, кто немножечко больше прожил, помнят, как переписывалась история. Большинство из нас жили в Советском Союзе когда-то. Вот. И в течение истории Советского Союза, ну, сначала Сталин был отцом нации. Все писали о том, что был отец нации. И когда он умер, половина нации была в страдании. Что дальше будет? Отец родной помер. Дальше после этого, как только Сталин умер, появился Хрущев, и Хрущев начал новую программу, и он определил, что, оказывается, там во время Сталина был культ личности. И историю переписали. Переписали под Хрущева. Как только Хрущева сместили, появился Леонид Ильич Брежнев, и историю опять переписали. Помните, Целина, Малая Земля, Возрождение, это три самых главных книги были в то время, и так далее. Умер Брежнев, пришел Горбачев, пришел другой, пришел третий. Сегодня мы живем так быстро, что те, кто издают учебники, не успевают их переписывать. Вот почему. Если мы возьмем одни и те же факты, одну и ту же историю, вы найдете десяток разных учебников, которые оценивают эти факты и представляют их совершенно в разном свете. Когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что абсолютно не подвержено вот этим всем человеческим субъективным оценкам. Мы говорим о фактах, которые гораздо точнее, и ученые это подтверждают. Я хотел бы рассмотреть сначала факты Ветхого Завета, потом мы посмотрим на факт Нового Завета, посмотрим еще на некоторые особые элементы Библии, которые подчеркивают или говорят нам о научной достоверности фактов или текстов Священного Писания. Кстати, когда мы говорим о достоверности Библии, чем дальше мы живем, тем больше и больше ученые, научный мир получает данных, которые заставляют их, неверующих людей, все больше и больше соглашаться с истиной Писания. Таким образом, смотрите, увеличение знания приводит к большей гармонии научного знания и Священного Писания. Заметьте, Священное Писание не менялось. Оно каким было 1000-2000 лет тому назад, таким осталось и сейчас. Что менялось? Менялись научные исследования или данные, которые фигурировали, которые были на данный момент. То есть, чем больше открывает мир, чем больше ученые понимают, тем больше они приходят к тому, что действительно Библия была права. У меня есть цитата из одного достаточно либерального источника, это журнал US News and World Report. 6 лет тому назад у них была такая цитата в статье об археологии. Послушайте, современная археология самыми различными способами снова и снова доказывает историчность сердцевины Ветхого Завета, подтверждая ключевые элементы истории израильских патриархов, исхода Давидовой монархии, а также жизни и времени Иисуса. Они не верят в том, что Он Христос, они пишут о Иисусе. То есть это неверующие люди, это либеральный источник, он абсолютно далек от того, чтобы защищать Библию. Это люди, которые просто в результате своих научных исследований все больше и больше приходят к факту, как они говорят, что историчность сердцевины Ветхого Завета. Заметьте это слово «сердцевина». Почему? Потому что они еще не готовы признать абсолютную достоверность всех деталей Библии. Но они говорят, уже говорят, но в сердцевине, в общем-то, Библия права. Это очень интересная вещь, вы знаете, потому что очень многие люди, которые признают Библию правильной в общем, только тогда, когда она касается их и касается их жизни, вот там они считают, что здесь Библия не совсем точна. То есть для них нужно исключение. Вот почему Библия может быть, и Библия есть точно абсолютно, полностью. Если мы, допустим, 1% неточности в Библии, вы обязательно будете жить постоянно в этом 1%, ища для себя какие-то попытки улизнуть, попытки как-то... А вот этот как раз вот 1% и попался на меня. Несколько примеров из достоверности фактов Священного Писания. Например, достоверность книг Моисея. Многие из вас этого не знают, может быть, никогда не сталкивались с этими фактами. Тем не менее, они достаточно актуальны в мире. Долгие-долгие годы ученый мир отвергал вероятность того, что книги Моисея были написаны Моисеем в то время, когда жил Моисей, основываясь на том, что у евреев в то время, по их данным, не было письменности. Они говорили, ну как мог Моисей написать? Какой абсурд! Эти книги были написаны гораздо позже. Они были написаны там 500 лет до нашей эры, там 600-700 лет до нашей эры. Ну не 1500 лет, как это представлено в Ветхом Завете, как это представлено в Священном Писании. Ну конечно, для верующего человека это не проблема, да? Даже если бы вокруг ни одна душа не умела писать, то это ж не проблема, если Бог мог сотворить и Моисея, и Адама когда-то. Не проблема научить его писать. Наверное, нет, да? Ну, для неверующих людей это большая проблема, и поэтому, основываясь на этой проблеме, они отвергали вероятность того, что Пятикнижие было написано Моисеем. В 1964 году были сделаны так называемые находки Эбблы. Что это такое? Значит, два профессора из Римского университета начали археологические раскопки в Северной Сирии. Это местечко называлось Тель-Мардух или Мардих его еще называют. В этом местечке откопали город. Город, который назывался Эбла. Это город царства или город княжества, город государства. Был достаточно значительным, там жило, по разным данным, где-то примерно 250 тысяч людей. Это много по тем временам, очень много. Большой город. Вот. Точно установлено, что этот город существовал примерно 2300 лет до рождения Иисуса Христа. Он был разрушен в 2250 году. И когда произвели раскопки, обнаружили там 17 тысяч глиняных табличек, все исписаны. То есть, оказывается, в этом регионе, где был Моисей, немножечко позже, Моисей был примерно, 800 лет позже, уже давным-давно люди писать умели. Заметьте, как ученые делают вывод. Они просто еще не откопали и говорят, нету. Потом, когда откопали, наверное, что-то, может быть, могло и быть там. Это очень интересно. Вы знаете, на протяжении столетий утверждалось, невозможно, чтобы Моисей написал, потому что не было письменности. Потом археологические исследования доказывают, что, оказывается, это могло быть, и даже очень могло быть. В этом городе на этих табличках были записаны законы государства, были записаны исторические факты из жизни царей этого государства, были записаны деловые письма, различные договора и так далее. 17 тысяч таких табличек глиняных. Кроме того, вместе с этим Библию атаковали с разных сторон. И то же самое, говоря о том, что нет фактов, нет тут нигде в истории, нигде мы сколько там городов раскопали, мы нигде не видели упоминания чего-то. Например, упоминание древних городов. Когда мы читаем книгу «Бытие», то там упоминается, помните, Содом, Гоморра, Адма, Сиваим и Сигор, 5 городов, помните, которые Авраам освобождал, вот эти царей, которые были уведены в плен. Нету, говорят, свидетельств. Должно было что-то остаться о них.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете – www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Не забудь с души смахнуть обиды перед тем, как вечность уходить. Ты седой уже, усталый видом, жизнь твоя — истерзанная нить. И она закончится нежданно, все исчезнет, как на море след. Каждому по мере веры дано испытать дни радости и бед. То, что для тебя невыносимо, Иисус на древо пригвоздил. На Голгофе проявилась сила, та, что движет нами до могил. А потом всей мощью той же силы мы воскреснем. Жили мы не зря. Все смахни с себя, страдалец милый. Иисус за нас отдал себя.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Вместо того, чтобы быть благодарным отцу за прощение, Авессалом решает свергнуть Давида. Этот сын царя был очень гордым и самодовольным человеком и хотел во что бы то ни стало стать царем израильским. Таких людей еще называют тщеславными, и Бог таких не благословляет. Удастся ли Авессалому стать царем? Ведь многие израильтяне теперь на его стороне. Давид покидает Иерусалим. Библия, 2 книга Царств, глава 15. Царь Давид о заговоре Авессалома узнал последним. Кто-то, наконец, осмелился и сказал ему: «Весь народ Израиля обратился к Авессалому, который собирается провозгласить себя царем». Давид спросил, кто еще встал на сторону Авессалома. К своему ужасу он узнал, что даже его верный друг и советник Ахитофел присоединился к заговору. «Мы должны немедленно оставить Иерусалим», — сказал Давид своим приближенным. «Если мы останемся, Авессалом придет сюда со своим войском и потопит город в крови». Давид и его люди пешком вышли из города, перебрались через поток Кедрон и поспешили прочь от Иерусалима. Казалось, что все покинули царя в беде. Но сердце Давида радовалось тому, что его истинные друзья по-прежнему были с ним. Его не оставили священники Авиафар и Садок. Садок же и с ним все левиты вынесли из Иерусалима и понесли вслед за царем золотой ковчег Завета Господнего. «Возврати ковчег Божий в город, там его место», сказал царь Садоку. «Если Господь будет милостив ко мне, то Он возвратит в Иерусалим и меня». И еще царь велел Авиафару и его сыну Иоаннафану и Садоку с его сыном Ахимаасом вернуться в Иерусалим. «Возвращайтесь назад», — сказал он. «Вы будете сообщать мне о том, что происходит в городе». Священники и левиты медленно двинулись со своим драгоценным грузом назад в Иерусалим. А Давид со слезами на глазах пошел своей дорогой. На пути беглецов возвышалась гора Елеонская, на которой Давид любил в одиночестве молиться Богу. И сейчас он решил взойти на ее вершину. Там его ждал его верный друг и советник Хусий. В отличие от другого советника Ахитофела, Хуси не изменил Давиду и был готов повсюду следовать за своим царем. «Хуси, — сказал Давид, — ты больше поможешь мне, если возвратишься в Иерусалим, чем если пойдешь со мной. Притворись, будто ты принял сторону Авессалома. Внимательно выслушивай советы, которые будет давать ему Ахитофел. Наверняка это будут хорошие советы. А затем старайся убедить Авессалома не следовать им, а поступать наперекор. Рассказывай обо всех замыслах Авессалома и Ахитофела священникам Садоку и Авиафару. Их сыновья будут передавать мне все новости». Вот такая история. Больнее всего могут сделать самые близкие люди. Врагом Давида стал его собственный сын Авессалом, жаждущий власти. Но Бог благословил Давида друзьями, которые готовы были быть с ним в беде и помогать ему, даже рискуя своей жизнью. Урок для нас сегодня. Очень важно дорожить друзьями. Иметь преданных друзей и самому быть преданным другом очень важно. Что у Авессалома ничего не получится, это ясно. Бог не благословит человека, поднявшего руку на собственного отца. Помнишь заповедь «Почитай отца и мать твою»? Это сам Бог велел. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 23. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, и более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот какую оценку дает Бог сердцу человека. Но, может быть, ты не знаешь, что означает слово «лукавство»? Лукавство – это хитрость, кривизна души. Это значит, что человек говорит красиво и ласково, но в душе уже решил обмануть вас. И если даже никто не догадывается, о чем такой человек помышляет, то для Бога это не является тайной. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Ядовитые грибы. Сначала грибы я видел только на картинках. В толстой книге маминого домоводства я находил страницы с рисунками грибов и долго любовался ими. Найти когда-нибудь эти грибы я не надеялся, потому что в нашей местности они не росли. А может быть и росли, но очень-очень далеко. Правда, иногда мы находили шампиньоны даже в нашем саду. Жареные они были особенно вкусны, но их всегда было очень мало. Однажды мы отправились за грибами в горы. Знающие люди говорили, что там можно было напасть на такие места, где много шампиньонов и других грибов. Ранним утром, в выходной день, мы поехали на автобусе в горы. Мы – это мама со своей подругой по работе и я. В горах было красиво, повсюду цвели тюльпаны. В другое время мы, наверное, насобирали бы букеты желтых, оранжевых и красных цветов, но мы ведь отправились на поиски грибов. Мы не знали никаких грибных мест, но нам повезло. Сначала мы нашли шампиньоны, а потом на горной поляне среди цветущих тюльпанов набрали полные сумки грибов, внешне очень похожих на шампиньоны. Как они называются, мы не знали, но решили, что грибы эти съедобные, потому что очень хорошо пахнут. Никогда не определяйте по запаху, съедобные грибы или нет, это неверный способ. Жалко было оставлять такое богатство. И еще мы надеялись узнать по справочнику название этих грибов и можно ли их есть. Вскоре мы встретились с одной бабушкой, тоже собиравшей грибы. У нее их было мало, но она охотно помогла нам разобраться в тех грибах, которые насобирали мы. Вскоре в наших сумках остались только известные нам шампиньоны. А остальные она посоветовала нам выбросить, потому что эти грибы были ядовитыми. Мы поблагодарили ее и пошли, надеясь, что нам еще повезет, и мы наберем шампиньонов. Не знаю, что заставило нас оглянуться назад, когда мы отошли метров на 30. Но оглянувшись, мы увидели, как добрая бабушка поспешно складывает наши ядовитые грибы в свою сумку, а потом также поспешно уходит прочь. Наверное, боялась, что мы бросимся ее догонять. 17-й Псалом, 26-27 стихи. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, с лукавым – по лукавству его». Так же, как и царь Давид, в жизни мы встречаем много разных людей. Нам надолго запоминаются те, кто нас обманул или поступил нечестно, с лукавством. Но утешением для нас – должно быть то, что Господь знает нашу честность и искренность. Наверное, и мы могли бы поступать с людьми лукаво, если бы не Господь, который освободил наше сердце от греха. Знаете, когда Он это сделал? Тогда, когда покаялись в грехах и уверовали в Господа Иисуса Христа. С тех пор в наших сердцах нет места греху, а лукавство – это грех. Бог каждому воздает по его делам, но дела его детей должны быть милостивы, чисты и искренни. Откровение, 14 глава, 4-5 стихи. «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В их устах нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите,

0: Белочка! Белочка! И дома ее нет. Куда же это она подевалась-то? Вчера обещала в гости ко мне зайти, а сама не явилась. Это на нее не похоже. Что-то здесь не так. А неужели она потерялась? Ой, что делать-то? Ой, и дядюшка Лось как назло на какой-то симпозиум в соседний заповедник уехал. Кому же мне за мудрым советом обратиться? Так я объявление повешу. Так, мол, и так, пропала белочка. Ну, такая рыженькая, хвостик такой пушистенький. Не то, что мой серый облезлый. Глазки там такие вот черненькие. Или нет? Слушайте, что-то я и не запомнил, какого они у нее цвета. Вот про хвост-то я точно помню. Ну, я же его со своим частенько сравниваю.
1: Привет, кабанчик. О чем это ты тут рассуждаешь?
0: Да, я про белочку пропащую объявление придумываю, понимаешь? Ну, чтоб там приметы всякие. Ну, чтобы кто ее найдет, сразу же к нам обращался. Ну, к ее друзьям, значит.
1: Как? Разве наша белочка пропала?
0: Ну, конечно. Ну, по пятницам она ко мне вечером заходит, и мы с ней в гости к госпоже Сойке идем. А вчера не пришла. Я утром захожу ее проведать, а ее и дома нет. Пропала. Пропала наша белочка, Бобрик.
1: Ну тогда все в порядке. Я ее минут 5 назад видел. Она тут неподалеку, на лесной поляне, ромашки да колокольчики в букет собирает. А вчера никакая не пятница была, а вторник. Так что объявление о пропаже белочки отменяется.
0: Ой, а значит сегодня среда, что ли? Слушайте, так у нас же по средам в 17:00 в эфире радиопередачки «Смотрите, радуга». Вот только какая там по счету, уже не помню.
2: Привет, кабанчик. Привет, Бобрик.
0: Ну, привет, белочка. Ой, как хорошо, что ты нашлась.
2: Ну, разве я потерялась? Друзья, вы не забыли, что сегодня у нас время литературной гостиной по книге Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
0: Ой, и верно. И как же это я раньше-то не вспомнил про литературную гостиную? Дорогие мальчики и девочки, устраивайтесь поудобнее. Мы приглашаем вас в нашу литературную гостиную.
1: По рассказу «Он мой».
2: Ура! Сегодня мы идем покупать собаку. Целый год я ждал этого дня. В 7 часов утра я оделся, умылся и даже почистил ботинки. Мы едем на птичий рынок. Я стянул с папой одеяло, и минут через 40 мы были готовы. Наконец-то мы вышли из дома. Мы ехали в метро, потом на трамвае. Это было так долго, я волновался, боясь, что пока мы доедем, всех собак на рынке разберут. И вот мы на рынке. Кого тут только нет! Хомячки, котята, длиннохвостые петушки, попугаи, канарейки. Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько тритонов. И еще мне очень понравились белые мышки. У них были такие веселые глазки-бусинки. И они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали мордочки из окошек. Но мне нужна собака. Только собака может быть настоящим другом. Я оттащил папу от мышиного домика. И вот мы возле собак. Коли, Ньюфаундленд, Чау-Чау. Какие красавцы! Аж дух захватывает! Но это слишком большие собаки. Мама нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Таксы, пудели, черные, белые, королевские, карликовые. Это были очень породистые и очень дорогие собаки. И тут папа сказал:
1: да, денег у нас хватит только на хвост такой собаки.
2: И тут я увидел мою собаку. Это был необыкновенный щенок, лохматый, коричневый комочек с огромными карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему синий капроновый бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь снять это украшение. Он терял равновесие, падал, смешно затирая толстые лапы. Я подошел поближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами, ткнулся мокрым носом мне в ладошку. «Кузя», — сказал я ему. Он смешно наклонил голову на бок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо:
1: «У нас денег на 3 таких Кузи. Пойдем посмотрим других собак подороже».
2: Но это была моя собака, собака моей мечты. Никто мне больше не нужен, даже ротвейлер, даже сеттер. Мы купили Кузю. Я освободил его от банта, и он с благодарностью лизнул меня в нос. Я нес его под курточкой. Он был теплый и тяжеленький. Мой Кузя. На оставшиеся деньги папа купил арбуз и букет хризантем для мамы. Маме Кузя очень понравился. Она нас немного поругала за то, что мы не спросили, какой породы этот щенок.
1: Это точно не сенбернар и уж совсем не кавказская овчарка.
2: И мы решили, пусть он подрастет, а порода сама определится. Кузя рос очень смышленым и добрым псом. Он был веселым, необидчивым, ласковым и преданным щенком. Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, наверное, терьеры, болонки, а может еще кто-то. Но это было совсем не важно. Кузя был нашим любимцем и настоящим другом. Он гулял со мной во дворе, бегал за мячом, копался с малышами в песочнице. И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минуточку домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел. Я выбежал на улицу, побежал в соседний двор, его там не было. Ребята помогали мне его искать.
0: «Кузя!
1: Кузя!
0: Кузя, ну где ты?»
2: Мы бегали и к почте, и даже к школе.
0: Кузи нигде не было.
2: Папа пришел с работы. Мы с ним и братом Сережкой еще раз обошли все вокруг. Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузя обязательно найдется. Он сам придет. Ведь это собака, у нее нюх. Она найдет дорогу домой. Кузя просто заигрался, заблудился, но он вернется. Мы пошли спать. Сережка вздыхал и ворочался на своей кровати, а я ревел в подушку. Я долго не мог уснуть. Все время вскакивал, подбегал к двери. Мне казалось, что Кузя скулит под дверью. Папа ночью еще 2 раза выходил на улицу. Кузи не было. Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Сережкой написали объявления и расклеили их везде. Пропала собака, коричневая, зовут Кузя. Нашедший получит вознаграждение. Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт. Но никто не пришел. Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон. Но это был не Кузя. Папа даже сказал, что купит мне другого щенка. Я плакал. А мама только вздыхала.
3: Никто нам его не заменит.
2: Я уже привык, что Кузи нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я остался без собаки. Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я думал, что он заблудился, что его подобрали хорошие люди. Я придумал Кузе доброго хозяина, который любит его, как я. Я придумал, что Кузя совершит какой-нибудь подвиг, найдет преступника или спасет ребенка из огня. И Кузя покажет по телевизору и скажет его адрес. Я пойду к его новому хозяину, и Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем дружить. Но это были мечты. Я был без собаки. В тот день мы с Сережкой были в ботаническом саду. Была осень. Мы долго бродили по его аллее. И вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина. Мы с Сергеем побежали по аллее. Я закричал: «Кузя!» И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул:
4: «Кинг!»
2: Пес остановился. Я закричал: «Кузя!»
3: А мальчик позвал:
4: «Кинг!»
2: Но это была моя собака. Это был Кузя. Он медлил какое-то мгновение. Однако он узнал меня, узнал мой голос. Он побежал по аллее навстречу мне. Он летел. Он лизал мне лицо, руки, шею. Я обнимала, целовала его: «Кузя, Кузя!» А чужой мальчик подошел к нам и еще раз позвал:
4: «Кинг!»
1: «Сам ты Кинг, это Кузя. Он потерялся 3 месяца назад, это наша собака».
2: Мальчик грустно посмотрел на собаку. Я опустил Кузю на землю. Он подбежал к мальчику, лизнул его в нос и опять вернулся ко мне.
4: «Но мы же нашли его. У него была лапка перебита, мы его лечили».
2: «Но я так искал его. Это моя собака».
4: «Да я не спорю. Он узнал твой голос. Эх, он не Кинг, он Кузя».
2: «Хочешь, мы будем дружить?»
4: «Я не против».
1: Когда пастух зовет своих овец, они узнают его голос и идут к нему. Маленький щенок узнает голос хозяина из тысячи других голосов. Ребенок знает голос своей мамы. Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовет тебя, услышал Его голос и пришел к Нему. И Он скажет тебе: «Ты мой».
5: Ба! Ой, вот это рассказ! Хорошо, что наш Белочка тоже никуда не потерялась.
1: Дорогие ребята, пришло время попрощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
5: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга!» Литературная гостиная. Абонентский ящик 201. Санкт-Петербург 190-020.
2: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
5: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
5: Белочка! Белочка!
2: Да, кабанчик.
5: Да, это ничего! Это я так просто! Ну, проверил, помнишь ли ты?

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога», на протяжении которого мы будем изучать жизнь Давида, простого пастуха, одаренного музыканта, талантливого военачальника, величайшего израильского царя. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы «Когда почва уходит из-под ног», в которой еще раз убедимся в важности доверять Богу, а не полагаться на свои собственные силы или на какие-то привычные опоры. Давид был избран Богом для будущего царства, и никакие сложные обстоятельства не могли изменить этого Божьего плана. Будущий царь должен был полностью довериться Богу.

Мир вам, дорогие друзья! В этой беседе мы поговорим о том, что сопровождает успех. Сегодня мы продолжим читать о жизненном пути царя Давида. В его жизни настал день, когда он потерял все земные страховки, когда он потерял все, на что можно было надеяться и полагаться. Но у него осталась вера в Бога, Божье обещание, Божья верность, его дружба, потому что Давид был мужем по сердцу Божьему. И если вы знаете Божье обетование, то вам ничего не нужно доказывать. И если вы знаете Божью верность, то вам нечего бояться. Если вы знаете Божью дружбу, то вы можете перенести потерю друга. Ничто не заменит Бога. В книге пророка Исаии в 41 главе мы читаем такие слова. «Не бойся, — говорит Господь, — ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей». Вот это наш Господь. Он проводит через испытания, через трудности, но он же защищает, поддерживает и укрепляет. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня есть опасность в том, что церковь начинает подражать секулярному миру. Различные мысли гуманистов или мыслителей нового поколения проникают на кафедру. И верующие читают книги, особенно связанные с простым подходом позитивного мышления. Ну, например, так. Если вы об этом думаете, то вы можете этого достигнуть. И кажется, с одной стороны, ничего нет страшного в том, что люди хотят быть успешными. Много трудятся, чтобы достигнуть определенных высот. Они много учатся, много работают. Но если так мыслить, то можно начать заботиться только о себе, проявляя свой эгоизм. И мы можем пытаться использовать Бога, чтобы достигнуть наших личных целей, вместо того, чтобы жить, стараясь достигнуть исполнение Божьих целей. И в этих словах нет ничего нового. Человек в течение многих веков заботился о себе, воспитывал свое эго в соревнованиях с Духом Божиим. Дух и плоть, а не враги. Послушайте, что записано в послании к Галатам, в 5 главе, 17 стихе, пишет апостол Павел. «Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Идет борьба, идет сопротивление. И есть четкая грань, которая разделяет наше желание все делать для Бога и наше желание позволить Богу сделать все для нас. Нужен правильный баланс в нашем ежедневном хождении перед Богом. Муж веры, Давид, был испытан давлением. И мы можем отметить, что его трудности в жизни только увеличились после победы над Голиафом. Бог провел Давида через ряд обстоятельств, очистил его. И Давид полностью стал полагаться и доверять Богу, не надеясь на себя и на свои силы. Мы продолжаем читать историю Давида после встречи с Саулом. Все было хорошо до победы Давида над Голиафом. Но после этого события Саул позавидовал и возненавидел Давида. И он стал его врагом. Послушайте отрывок из библейского повествования. Первая книга Царств, 18 глава, 28 стих. «И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще более бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». Ну а далее, читая 19 главу 1 книги Царств, мы видим, что Саул хочет уничтожить, убить Давида. Он третий раз старается убить Давида копьем. В 18 главе мы читали 10 стих. «И было на другой день напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене,
Но Давид два раза уклонился от него. А теперь послушайте 10 стих из 19 главы. «И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. Когда у Саула ничего не получилось, тогда он послал людей к дому Давида,

учился доверять Богу. И вот первый урок Давида. Когда мы знаем Божье обещание, нам ничего не нужно доказывать. Давид прошел трудный и непростой путь, когда ему хотелось доказать, что он достойный зять своего тестя, царя Саула. И вместо того, чтобы пребывать в Господе и полагаться на его обетование, что Господь его призвал и помазал на царство, Давиду по-прежнему было сложно принять, что это Божий путь. И вот что произошло. Ну, давайте прочитаем из первой книги Царств, 18 главу, 17 стих. «И сказал Саул Давиду: вот старшая дочь моя Мерова, я дам ее тебе в жены. Только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал: пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Царь Саул пообещал свою дочь Мерову Давиду с условием, что тот будет сражаться в битвах за Саула. Царь Саул очень надеялся, что Давид будет убит, и тогда все проблемы с этим молодым героем исчезнут. Давид же признался, что он недостоин дочери царя, поэтому Мерову отдали другому. Но была еще одна дочь у Саула, Мелхола, а она влюбилась в Давида. Саул предложил ее Давиду, при условии, что он принесет 100 обрезаний филистимлян. Давид по-прежнему не считал себя достойным дочери царя, но согласился жениться на ней. И для того, чтобы произвести впечатление на царя Саула, на того царя, которого старался убить Давида копьем, Давид пошел и убил 200 филистимских воинов, а не 100. Но Саул давал это задание Давиду, чтобы погубить его. Но, будучи прекрасным воином, смелым мужчиной, он принес Саулу доказательство победы. И этим он доказал, что он достоин быть мужем дочери царя. Конечно, можно задать вопрос: почему? Почему Давид старался доказать Саулу, что он достойный человек? Ну, давайте вспомним, как мы читали в первой книге Царств, 16 главе, о том, что Самуил взял елей для помазания и пошел в город Вифлеем и помазал Давида, как нового царя над Израилем. Давид был помазанным царем, но сам он не считал себя царем и смирял себя перед человеком, который хотел его убить, говоря: «Я недостоин». Большая ошибка Давида в том, что он старался доказать то, что Бог уже обещал и делал. Тем, кто принадлежит Господу, не нужно что-то делать или доказывать, чтобы быть принятым Богом. Наоборот, мы трудимся, мы живем, мы служим, зная истину и благодаря тому, что Господь нас принял. Бог принял меня в Иисусе Христе, потому что Он это сделал. Он умер на кресте за мои грехи, а не на основании моих дел. Мне не нужно доказывать, но мне нужно жить, соблюдая Божьи заповеди, ведь я принят в Божью семью. Я ничего не делаю, чтобы быть принятым, но в результате принятия Господом я Божье дитя. Это тема, которую раскрывает апостол Павел в послании к Ефесянам. И первые три главы повествуют нам о том, что мы приняты Богом во Христе Иисусе. А последние три главы объясняют, как жить достойно призвания. Вот послушайте, как начинается 4 глава послания к Ефесянам. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И обратите внимание на эти слова. «Жить достойно звания». Мы призваны, потому что Бог призвал нас к себе во Христе. Мы имеем достоинство. Это не наше служение, это не наш труд, чтобы доказать, что мы достойны спасения. Это не учение о человеческом потенциале, положительном мышлении, самоутверждении, чувстве собственного достоинства. Нам не нужно самоутверждаться, мы уже имеем достоинство в Господе. Нет большего утверждения и достоинства. Мы уважаем

смелость, мужество и смирение Давида. Но его отношения с царем Саулом были пронизаны неправильным мотивом. Если Бог обещал, то нам не нужно ничего доказывать. Второй урок. Когда вы знаете Божью верность, вам нечего бояться. Мы обнаруживаем, что Давид колеблется в своем доверии Богу. Так же, как и мы иногда с вами. В один момент Давид самый смелый муж, но также он становится боязливым и пассивным. Он верит в Господа, но живет как неверующий. В Псалме 58 мы читаем о его состоянии в этот период жизни. В начале каждого псалма есть заметка, когда и кем он был записан. Этот псалом был написан Давидом, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Псалом 58, начальнику хора. «Не погуби». Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня». Ну а теперь, дорогие братья и сестры, вернемся к первой книге Царств, 19 главе. И мы обнаружим, что царь Саул приказал своему сыну Иоаннафану, ставшему близким другом Давида, а также другим мужчинам, убить Давида. Но Иоаннафан вмешался и убедил Саула не наносить ущерба Давиду. И Давид был в присутствии Саула, как и в прошлом. Читаем мы в 19 главе, в 7 стихе. Но снова началась война с филистимлянами, Давид снова одержал победу, и реакция Саула подобна прежней. Зависть и еще большее желание убить. Он третий раз запустил копье в Давида. Давид сбежал ночью и вернулся домой к жене. Саул снова направляет своих слуг в дом Давида, чтобы убить его. Мелхола помогает Давиду сбежать. А когда приходят люди Саула, то она говорит, что Давид заболел, создав видимость его присутствия дома. Как будто он спит в постели. Но Саул требует привести или принести Давида. И выясняется, что Мелхола обманула и помогла Давиду сбежать. А когда Саул начал допрос своей дочери, то она сказала, что Давид угрожал ей убийством, если она не поможет ему сбежать. И для Давида сложилась очень сложная ситуация. Всего несколько недель назад он предстал перед могущественным великаном, перед исполином, перед Голиафом, и победил его силой всемогущего Бога, используя пращу. Только сохраняя верность Богу, он обладал смелостью, чтобы противостоять противнику. У него не было страха перед этим огромным воином. Ну а теперь Давид знал об обмане жены, о слугах, которые искали его души, о беснующемся царе, и в его сердце поселился страх. Теперь у него не хватало веры, и он очень боялся. Если мы снова обратимся к 58-му псалму, то увидим, во что на самом деле верил Давид. Прочитайте его, и он хорошо раскроет состояние души Давида в это время. С другой стороны, Давид доверился Богу и одновременно вел себя как запуганный человек. Конечно, мы думаем, как же он должен был поступить? Остаться в доме Саула и быть арестованным, продолжая верить в то, что Бог может его защитить? Это непростые вопросы. Но мы видим, что Бог произвел великое дело для Давида и неоднократно его защищал. Давид сбежал из дома и пошел в Раму к священнику Самуилу. Царь Саул, узнав об этом, посылал 3 группы захвата, чтобы найти и обезвредить Давида.
Но каждый раз, когда люди приближались к месту, где был Самуил, то исполнялись Духом Святым и начинали проповедовать. Тогда Саул сам пошел, но тоже произошло и с ним. Дух Святой сошел на него, и он начал раздеваться, пророчествовать перед Самуилом. И нагим был день и ночь. И послушайте текст из 19 главы 1 книги Царств, 24 стих. «И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый, поэтому говорят, неужели и Саул в пророках?» Удивительно, но царь Саул преобразился из убийцы в пророка. Пока Саул и его солдаты были исполнены Духом Божиим, Давид смог убежать и вернуться к Иоаннафану. То есть Бог вмешался, чтобы спасти Давида без использования лжи или обмана. Мы не знаем, что Бог сделает, как Он поступит, что произойдет, когда Он вмешается. Мы не должны следовать мирским путям и слушать совета нечестивых, как учит нас Псалом 1, чтобы выполнить Божьи цели. Первый псалом – это псалом Давида. Он учит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Давид учился тому, что Господь будет его поддержкой, если он ему позволит. Использовал ли Бог человеческие средства для вмешательства? Да. Но задача верующего человека – жить по-божьему и доверять Господу во всем, и не идти по путям мира. Третий урок. Когда вы знаете Бога лично, знаете, что Он ваш Спаситель, ваш друг, то вы сможете перенести потерю друга. Последний урок, который должен быть выучен Давидом. Он может доверять только Господу везде и всегда. Вот подумайте, что потерял Давид. Он потерял отношения с Саулом, со своей женой Мелхолой, потерял своего друга Иоаннафана. У них были доверительные и близкие отношения, но Давид был вынужден бежать и оставить все из-за преследования Саула. Его друг Иоаннафан старался переубедить своего отца не преследовать Давида. У Давида с Иоаннафаном созрел план, чтобы узнать, о чем думает царь Саул. И послушайте отрывок из 1 книги Царств, 20 главу, 41 стиха. «Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга. И плакали оба вместе. Но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. Иоаннафан и Давид клянутся друг другу в вечной дружбе. Но они расходятся. Иоаннафан возвращается к своему отцу Саулу, а Давид бежит от царя Саула. Давид пишет 62-й псалом, и вначале сказано: псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Давид обнаруживает, что он нуждается в Боге. Он жаждет общения с Господом, когда хочется воды в пустыне. Господь лишил Давида всего и учит его доверять ему. И Давид обнаруживает, что если у него есть Бог, то это самое главное в его жизни. Нам всегда хочется избрать легкий путь, но это не всегда Божий путь. Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя.
По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Дорогие друзья, нам нужно задавать вопрос, на что мы полагаемся? На наши знания, на друзей, на наши силы, на свое положение в обществе, на награды, может быть, на счет в банке. Может быть, мы уверены только в себе или в друзьях, в семье и уверены, что у нас все будет хорошо. Но прежде всего нужно позаботиться о своей душе. Есть ли у нас духовная жизнь? Знаем ли мы Господа? Мы сами руководим нашей жизнью или руководит нашей жизнью Господь? Сегодня нужно определить свои приоритеты. И не только называться верующим человеком, но жить жизнью веры. Да будет воля Божия в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Послушайте слова человека, как он написал в страданиях. «Одну за одной Бог забирал мои костыли. Все то, на что я полагался больше всего, пока я не остался с пустыми руками. Все блестящие игрушки были потеряны. Я поднялся на самые опасные вершины, печалясь в своей нищете, пока не услышал его голос, зовущий меня. Вознеси свои пустые руки ко мне, и я поднял свои руки к небу, и Бог наполнил их сполна. Он одаривал меня больше и больше, пока я уже не мог больше вместить. И тогда до моего скудного ума дошло, что Бог не сможет наполнить наши руки своими благословениями, пока они наполнены чем-то другим. Пусть Господь благословит вас в сложные моменты жизни, когда опоры уходят из-под ног. Положитесь на Него. Доверьте свою жизнь Господу. Это правильный подход. А для этого нужно обратиться к Богу с молитвой. Помилуй меня, Господи, и прости. Аминь.

0: Дорогие друзья, вы услышали заключительную часть передачи «Когда почва уходит из-под ног». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Мы увидели, что даже Давид иногда испытывал страх и сомнения. Он был таким же человеком, как и мы с вами. Мы тоже иногда испытываем неуверенность. Кажется, что мы покинуты всеми. Но не забывайте о том, что есть Бог, который никогда не бросит. Он самый надежный друг, самый сильный защитник и единственный, кто никогда не нарушит своего обещания. Будьте благословенны, помните о том, что Бог рядом. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Только для жителей пещер», «Самое тонкое искушение в жизни», «Чем накормить разъяренного мужчину». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите беседу «Только для жителей пещер» в следующей передаче «Свет жизни».
1: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

продолжайте слушать нашу программу, прекрасную музыку, учение из Слова Божьего. И если вы хотите нам написать письмо, наш адрес russian@bbnradio.org. Еще раз, russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к римлянам в 8 главе в 28 стихе. Послушайте: «Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Как много вмещает в себе это утверждение апостола Павла. Он не говорит, что мы знаем, что некоторые обстоятельства, или что в большинстве своем обстоятельства, или же что счастливые обстоятельства, но Павел говорит, что все, от мельчайшего до самого значительного, от самого скромного события в обыденной жизни до величайших духовных потрясений, все содействует ко благу. И все содействует, все обстоятельства действуют, не действовали или будут действовать, но находятся в действии в настоящее время. В тот самый момент, когда кое-кто, возможно, говорит, что непостижимо его решение, ангелы на небесах, наблюдающие за претворением в жизнь великого плана, сложив крылья, восклицают: «Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих». Псалом 144, 17 стих. «Все содействует». Здесь речь идет об удивительном преобразовании. Из многих сырых и неприглядных цветных нитей сплетается чудесный узор. Из многих отдельных музыкальных звуков и аккордов, даже неблагозвучий и диссонансов, слагается прекрасный гимн. Из многих отдельных колесиков и шарниров создается любой механизм. Возьмите отдельную нить, или ноту, или колесо, или зубец колеса, и вы вряд ли сможете увидеть в них пользу или красоту. Но стоит закончить полотно, соединить звуки, собрать вместе отдельные стальные и железные детали, и вы увидите, как прекрасен и гармоничен результат. Вот урок для веры. Чего ты не знаешь теперь, познаешь после. Из 1000 испытаний не 500 будут во благо верующему, но 999, и сверх того еще одно.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 20. Об исповедании своей немощи и о бедствиях здешней жизни. Исповедую на себя беззаконие свое. Исповедуюсь тебе, Господи, в немощи своей. Часто малая вещь приводит меня в отчаяние и опечаливает. И решаюсь действовать с твердостью, но едва появится малое искушение, я впадаю в великое уныние. Иногда от самой ничтожной вещи происходит тяжкое искушение. Лишь только сочту себя сколько-нибудь в безопасности, ничего не чувствую, и вдруг вижу, что едва совсем не упал от легкого дуновения. Презри, Господи, на смирение мое и на слабость мою, Тебе отовсюду известную. Помилуй меня, спаси меня, ибо прах я и пепел. Псалом 68:15. Да не буду низвержен до конца. То меня часто опровергает и смущает пред Тобою, что так склонен я к падению и так бессилен противиться страстям. Если и не доходит до согласия, и то уже мне тяжко и несносно, что они не перестают нападать на меня, и очень постыло становится мне каждый день так жить в борьбе. И в том познаю немощь свою, что так легко вторгаются ко мне отвратительные мечтания и с таким трудом от меня отходят. О, крепкий Боже Израилев, ревнитель душ верных, воззри на болезни и труды раба Твоего и помоги ему во всем, к чему стремиться. Укрепи меня небесною крепостью, и да не превозможет на обладание ветхий мой человек, бедная плоть, еще не совсем покорная духу. С нею мне вести битву, доколе продлится дыхание мое в здешней бедственной жизни. Увы, что здесь за жизнь? Жизни, где нет перерыва бедствиям и скорбям, где все уставлено сетями, все врагами переполнено. Едва отходит одна беда, одно искушение, как другое приходит. И еще не кончилась прежняя борьба, а уже приступают во множестве другие брани, неожиданные. И как возможно любить жизнь человеческую, когда столько в ней горечи, так она подвержена напастям и бедствиям? Как возможно и назвать ее жизнью, когда она столько смертей и столько заразы порождает? И все-таки любят ее, и многие ищут в ней наслаждения. Часто бронят здешний мир, что обманчив он и суетен, но не хотят оставлять его, потому что похоть плоти владеет душою. Иное побуждает любить, иное презирать его. На любовь к миру наводят похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но за ними следуют беды и печали, и производят ненависть к миру и душевную тоску. Но, увы, дух, преданный миру, побеждается порочным наслаждением, и в сладость себе приемлет быть в чувственности, потому что не видел, не вкусил сладости в Боге и внутренней красоты в добродетели. А кто совершенно презирает мир и старается жить для Бога в святом послушании, тем знакома сладость божественная, обещанная истинным отверженником мира. И яснее видят они, как тяжко заблуждается мир и как многообразно обольщается. Глава 21. О том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров. Превыше всего и во всем душа моя, да будет всегда в Боге твое успокоение, ибо Он всем святым покой вечный. Даруй мне, сладчайший и паче всех возлюбленный Иисус, в Тебе успокоиться превыше всякого создания, превыше всякого благоденствия и всякой красоты, превыше всякой чести и величия, превыше всякой власти и достоинства, превыше всякого знания и разумения, превыше всякого богатства и искусства, превыше всякого веселья и восхищения, превыше всякой славы и почести, превыше всякой сладости и утехи, превыше всякой надежды и обещания, превыше всякого достоинства и желания, превыше всяких даров и щедрот, какие ты можешь даровать и излить, превыше всякой радости и торжества, какое дух вместить и ощутить может, наконец, превыше всех ангелов и архангелов и всего небесного воинства, и превыше всего видимого и невидимого, и превыше всего, что не ты, мой Боже, ибо в тебе, Боже мой, превыше всего совершенство. Ты един Всевышний, един Всесильный, един Вседовольный и Всеобильный, един Всесладкий и Всерадостный, один Всеизящный и Вселюбезный, один Всечестный и Всеславный, превыше всего. В Тебе все блага совокупно совершены есть и были, и пребудут, и для того все мне мало, и все неполно, не хватает, что Ты кроме себя самого мне даруешь и о себе открываешь или обещаешь, доколе не узрю Тебя и в полноте не достигну, и не может сердце мое воистину быть в мире, ни в полном довольстве, если в тебе не успокоится и не вознесется выше всех даров и всякого создания. О, жених мой возлюбленный, Христос Иисус, любовь чистейшая, властитель всяческого создания, кто даст мне крылья истинной свободы, да полечу и успокоюсь в Тебе. О, когда дано мне будет упраздниться и уразуметь, какая сладость Тебе, Господи Боже мой! Когда в полноте соберу себя в Тебе, чтобы себя не чувствовать за любовь Твою, но Тебя единого, превыше всякого чувства и образа, ощущать неведомым образом. Ныне же часто воздыхаю и несу с болезнью свое бедствие, ибо многие беды постигают меня в здешней юдоле скорбей. Часто они меня смущают печалью и тучами закрывают меня, часто задерживают и рассеивают, обольщают и опутывают, чтобы не было мне свободного доступа к Тебе, к сладости объятий Твоих, духом блаженным всегда открытых. Да подвигнет Тебя воздыхание мое и всяческая моя безутешность на земле. О Иисус, сияние вечной славы, отрада в странстве души моей, к Тебе обращение лица моего, и голоса нет в устах, и безмолвие мое к Тебе взывает, доколе коснит Господь мой прийти, да придет ко мне к нищему своему и радостью да исполнит. Да пошлет руку свою и бедного, да выхватит из всяческой тесноты. Приди, приди, ни дня, ни часа без Тебя не будет радостного, ибо Ты радость моя, и без Тебя пуста моя трапеза и счастье. Я несчастен, я точно в темнице заключен и узами связан, и тяжко окован, пока Ты меня не восставишь светом Твоего присутствия, и не отпустишь на свободу, и не явишь мне снова в благоволении лицо Твое. Пусть и другие ищут вместо Тебя, чего им угодно, А я ничего не желаю и желать не буду, кроме Тебя, Боже мой, упование мое, вечное мое спасение. Не умолчу и не оставлю молитвы, пока не возвратится ко мне благодать Твоя, пока не услышу внутри себя Твоего голоса. Вот я прихожу к Тебе, ибо Ты

0: смирением, всегда вспоминая свое беззаконие и немощь свою, и ничтожество, ибо нет подобного Тебе во всем великолепии земном и небесном. Велики есть дела Твои, Господи, правы суды Твои, и промыслом Твоим управляются все». Хвала Тебе и слава, о премудрость Отче! Тебя хвалят и благословляют уста мои и душа моя и все творение вместе.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Большее подразделение Писаний Нового Завета состоит из посланий, написанных им. Трансформирован из гонителя церкви, Павел стал пламенным евангелистом и под Божьим руководством основателем многих церквей. Его послания глубокие по их учению. Его переживания принесли ему много страданий, также радости и, наконец, мученичества. Его черемные послания, богатые духовной истиной, помогали и подкрепляли церковь на протяжении столетий. Кто был этот человек, который одно время так жестоко преследовал церковь и тогда стал могущественным защитником движения, которое он так сильно преследовал? Целью этой серии является сделать краткий обзор того, что Слово Божие говорит относительно его, времени, в котором он жил, и духовное влияние он произвел на мир в результате его жизни и служения. Религиозная жизнь во время рождения Савла, позже известного как Павел, была в печальном состоянии в Израиле. Первосвященники поставлялись и сменялись по капризу назначенного Римом Ирода. Под управлением губернаторов власть Синедриона была ограничена. Как было указано, часто было очень трудно установить, кто был первосвященником в данном году этого периода. В книге «Деяний святых апостолов» в 23 главе 5 стихе сказано: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего народе твоем не злослов». Это предложение предлагает, что апостол не знал законности положения первосвященника. Не был ли апостол научен Гамалиилом, доктором закона, и таким образом не был ли он осведомлен в истории Израиля и роли римлян в жизни народа? Гамалиил, почетный иудей, как человек чести, правдивости и учитель закона, умер приблизительно в то время, когда апостол Павел был на пути в Рим, как заключенный. Мы не имеем сведений, что они встретились после драматического обращения апостола. Также записано, что апостольский век был замечательным для роста научных раввинских школ, из которых самыми выдающимися были сопернические школы Хилел и Шамаи. Это были фарисейские школы. Школа Хилел поддерживала почет традиции как превосходящего закон, тогда как мысли и учения школы Шамаи пренебрегали традициями, когда они сталкивались с Моисеем. Школа Хилел была более влиятельная, в этой школе принадлежал Гамалиил. Искренность и мудрость, казалось, были очевидными в его жизни, когда он приобретал великую репутацию среди народа. Деяния святых апостолов, 5 глава, 34 стих, провозглашает: «Встав же в Синедрионе некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Казалось поэтому, что он был готов подняться выше предрассудков своей партии, так что он даже старался предложить помощь Петру и тем, которые были с Петром, когда совет поступил бы с ними жестоко. Однако, несмотря на великую ученость, и несмотря на ученость его известного обращенного ученика и труда, Гамалиил умер фарисеем. Священное Писание провозглашает: ожесточение произошло в Израиле отчасти. Апостол Павел, написавший послание к римлянам, указал: «Великая для меня печаль и непрестанно мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Несомненно, это бремя включало бремя о его бывшем учителе Гамалииле, которого он еще почитал. Синагоги. В периоде, когда иудеи скорбели об их устранении от храма, возникла необходимость в месте для собрания. Они образовали центры для объединенной молитвы, для увещания, для пения песен Сиона, что они не могли больше совершать в Иерусалиме. Казалось, что возникновение синагог как место общения произошло во время Маккавеев, или, вероятно, во время Ездры, как некоторые утверждают. Библейские исследователи утверждают таким образом: прежде, перед пленением, поклонение можно было совершать только в храме в Иерусалиме. Однако читать Священное Писание можно было в других местах. Совершать поклонение Богу было невозможно в Иерусалиме во время Вавилонского пленения 606 по 536 год до Рождества Христова. И, кажется, там и тогда возникли первые синагоги. Они были предназначены быть местами не для жертвоприношения, а для духовного наставления и молитвы. Во время Иисуса Христа и апостола Павла было распространение синагог до того, что их можно было найти везде, где жили евреи. Синагоги были даже за пределами границ Палестины, Израиля. Мы читаем о таких синагогах в Кипре, Деяния апостолов, 13 глава, 5 стих, и других местах. Апостол Павел и Варнава были приглашены говорить в синагоге Антиохии Писидийской. Синагоги восполняли великие нужды в жизни народа. Иисус Христос сам воспользовался возможностью посетить синагогу в своей области в Назарете, и люди изумлялись его учением. Однако в одни великих праздников караваны иудеев направлялись в Иерусалим для принесения жертвоприношения там в храме. Синагоги не были местом, где можно было приносить жертвоприношение. Они были местом для наставления, увещания, изучения, и только для такой цели. Деяния святых апостолов, 23 глава, 3 стих, имеет интересное предложение апостола Павла, где записано: «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге». Несмотря на то, что это «при ногах» — общеизвестное выражение, но она также происходит от хорошо известного обычая. Учитель будет сидеть на возвышенной платформе, тогда как ученики вокруг него будут сидеть на низком месте или просто на полу. Один писатель указал: традицией синагоги является, что все они сидят и дискуссируют. Старшие в почете на высоких сиденьях, а ниже их сидят на низких сиденьях. Евангелие от Матфея говорит о нашем благословенном Господе, 26 главе 55 стихе. «Каждый день с вами сидел я, уча в храме». И несмотря на то, что это относится к храму в Иерусалиме, выражение ясное. Через 3 дня нашли его, юношу Иисуса, в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивавшего их. Иисус также осуждал образ некоторых толкователей закона, ищущих сидеть впереди в синагогах. Важно, что ревностный фарисей перед его обращением, Савл из Тарса, готов был идти к первосвященнику, законосположение которого, согласно иудейского закона, он мог ставить под вопрос, чтобы получить от него право разыскивать христиан и, связав, приводить их в Иерусалим. И такое право он будет представлять старейшинам синагог в городе или городах, куда он был готов направиться с ненавистью против верующих и следующих за Христом. Мы только можем повторить великую трансформацию, которая произошла в жизни молодого человека, Савла из Тарса, который позже стал Павлом апостолом. Изучать жизнь апостола Павла означает поклоняться Господу за величие Его благодати к нему и ко всем людям. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания Бибиян записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания Бибиян на эту неделю. Исаия 40:31.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему «Ответственная свобода для христианина». Что такое свобода и как мы должны ей пользоваться? Эти вопросы очень важны для нас сегодня. Данная проповедь была подготовлена Ладом Голзом. Он нес пасторское служение на протяжении нескольких десятков лет и был автором и ведущим передачи «Внимая Божьему Слову». Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.

Бог наделил нас разумом. Насколько я слышал, в нашем мозгу каждую секунду происходит 5 триллионов химических операций. Таков обычный режим мозга, который необходим для того, чтобы мой организм функционировал при нормальных условиях. Почти все эти химические процессы происходят вне моего сознательного участия. Это запрограммированные варианты, которые протекают автоматически. Мой организм не смог бы функционировать, будь мое сознание вовлечено в этот процесс. Тем не менее, хотим мы этого или не хотим, человеку приходится делать осознанный выбор ежедневно и многократно. Вся наша жизнь протекает в принятии решений. Если мы не делаем выбор сейчас, а откладываем решение на потом, такая задержка влечет определенные последствия. Поэтому наша повседневная жизнь во многом зависит от того, насколько разумный выбор мы делаем. Адам неоднократно принимал правильные решения в своей жизни. Однако один неверный выбор повлек за собой последствия, которые отрицательно сказываются на всех последующих поколениях людей. Авраам сделал важный выбор, когда решил повиноваться Богу. Оставив свой дом и семью, он направился в землю, которую должен был указать ему Бог. Через него Бог обещал даровать благословение, которое затронет весь род человеческий. Попав в необычные обстоятельства, Есфирь оказалась перед необходимостью принять личное решение. Опасность была велика, но ее решение принесло избавление всему народу. Вспомним других великих деятелей, оказавших большое влияние на ход человеческой истории. Апостола Павла, Лютера, Весли и Билли Грэма. Но никто не оказал такого глубокого влияния на историю, как Иисус Христос. Он решил покинуть свое особое и почетное место на небесах, чтобы родиться в род человеческий и стать нашим Спасителем. По собственному выбору Иисус пошел на крест и умер за грехи мира. И это приносит спасение всем, кто уверует в Него. Решение Христа воскреснуть вновь стало неоспоримым заверением того, что и все верующие обретут вечную жизнь. Павел пишет: «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Римлянам 5 глава с 14 по 19 стихи. Наиважнейший выбор, который стоит перед каждым из нас, связан с нашим отношением к Иисусу Христу. Если человек избирает не принимать Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, он остается в узах эгоизма, греха и дьявола. В таком случае мы продолжаем пребывать духовно мертвыми, неспособными стать тем, кем Бог предназначил нам стать. Когда же человек избирает принять Иисуса Христа верой, он обретает жизнь вечную, в избытке и даром. В таком случае Иисус Христос наш Господь. И это означает, что мы отвечаем пред Ним за то, как живем. Он призвал нас, чтобы мы обрели свободу, но при этом христианин не должен злоупотреблять своей свободой для удовлетворения грешных желаний. Напротив, мы должны в любви служить друг другу. Этот призыв к ответственной свободе есть фундаментальная истина, которую не понимают многие христиане. Однако даже и те, кто понимает эту истину, не часто применяют ее в своей повседневной жизни.
Давайте же начнем сначала и попытаемся понять, какие условия мешают свободе. В своем послании верующим Коринфа Павел указывает, что люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, не могут воспринять освобождающую человека благую весть. Она остается для них скрытой. Апостол указывает на причины этого. Она происходит от Бога века сего, от сатаны, который ослепляет разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Давайте мысленно представим себе картину, которую рисует нам Павел. Я называю это моим представлением о том, что говорит мне Бог. Итак, представьте себе слепца, который стоит на перекрестке улиц в незнакомом городе. Я вижу перед собой этого несчастного, постукивающего палкой по тротуару. К нему подходит другой человек с такой же палкой и просит его о помощи. Оба они заблудились и не знают, где находятся. К слепцам подходит третий человек, и они жаждут получить помощь от него. Этот человек говорит уверенно, кажется, что он хорошо знает местность. Группа начинает переходить улицу, и тут, когда слепцам кажется, будто они почти уже в безопасности, сквозь скрежет тормозов слышится стук третьей палки. Обернувшись к своему спутнику, несчастный спрашивает, знает ли проводник, куда он их ведет? Неохотно он признает. Не знаю, я и сам слепой. Однажды Иисус упоминает слепого, который ведет слепых. Трагическая картина, не правда ли? Согласно Павлу, в таком положении находятся все неверующие. Им кажется, они знают, где находятся. Им кажется, что они свободны. В действительности же эти люди слепы и пребывают в плену тьмы. Это еще один образ, на котором необходимо сосредоточиться, если мы хотим понять, что же мешает человеку обрести истинную свободу. Представьте себе то, о чем говорит Павел в Галатам 4 глава 3 стихом. «Так и мы были порабощены вещественными началами мира». Или, согласно его же словам, в Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи он говорит так. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ярко описывают эти узы Иоанн. «Весь мир лежит во зле» 1 Иоанна 5:19. Надеюсь, картина нам ясна? Какой образ неизгладимо остается в нашей памяти? Размышляя на эту тему, я вижу множество людей в оковах, влачащих за собой тяжелые ядра на стальной цепи, несчастные, свободны в своих перемещениях, насколько позволяет им эта длинная цепь. Узники даже могут какое-то время тащить ядро в том направлении, куда им хочется идти. Сатану можно уподобить магниту, который имеет власть над железным ядром и постепенно влачит его в желаемом ему направлении. Скованные цепью пребывают в безнадежном плену. У них нет ни возможности, ни способности изменить свое положение. Это вызывает в памяти третий образ. Он отражает условия, которые мешают истинной свободе. Главное из них – нищета. Пока мы не осознаем свою духовную нищету, мы никогда не поймем слов Иисуса «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся» Матфея 5 глава 3 и 4 стихи. Представьте себе нищего слепца, стоящего в оковах пред вельможным судьей. Он просит освободить его. Судья протягивает несчастному документ, на котором начертано «освободить по уплате миллиона долларов». Абсурд! Как может

и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3 глава 17 по 20 стихи. Когда человеку приходит такое понимание своих отношений с Иисусом Христом, он постигает сущность истинной свободы. Об этом говорит Павел, когда увещевает галатов. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Необходимо понять, что мы нуждаемся в освобождении как от законничества, так и от распущенности, по потаканию грешной природе. Мы либо излишне связываем себя ограничениями в своем стремлении жить по вере, либо не отягощаем себя ответственностью вообще. Галаты уверовали в Иисуса Христа и приняли Его как своего личного Спасителя. Затем они поддались ложным уговорам и усомнились в реальности своей новой жизни. Эти люди попытались убедить Бога, что у них все в порядке. И чем больше возникало сомнений, тем усерднее они убеждали. Вскоре галаты вновь оказались в узах. Они пытались остаться христианами, творя добрые дела. Но суть проблемы заключается вовсе не в добрых делах. Обращаясь к ним, апостол Павел говорит: «О, несмысленные галаты! Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Обратной стороной вопроса об узах является присущая всем нам природная склонность потакать грешной природе. В своей книге «Корни праведности» Тозер рассуждает о проблеме, которую он называет «тягой к пустыне». Для природы естественно стремление не к плодородному полю, но к пустыню. Это известно каждому фермеру. Для бдительного христианина это наблюдение не просто факт, интересный для земледельцев. Это наблюдение становится притчей, предметным уроком, отражающим закон, которому подвластны все области нашего падшего мира и который влияет на предметы духовные так же, как и на предметы материальные. Невозможно игнорировать закон, согласно которому все стремится оставаться в диком состоянии или вернуться к нему. Это верно в отношении поля, верно и для души. Важно проявить достаточно мудрости, чтобы понимать это. Если следовать природному течению дел, то очень скоро окажется, что мы вновь вернулись к жизни эгоистичной, нацеленной на вознаграждение самого себя. Бог желает, чтобы мы жили для Него и для других. Лишь любовь, истинная христианская любовь, способна дать нам такую способность. О какой именно любви мы говорим? Готовясь к свадьбе моей дочери, я размышлял о 13 главе 1 послания к Коринфянам, особенно над стихами с 4 по 8, где описывается такая любовь. Мои слова, сказанные во время свадебного обеда, основаны на этих стихах. «Вы избрали вступить в брак, потому что любите друг друга. Теперь же вы должны любить друг друга, поскольку избрали вступить в брак. Именно любовь привлекла вас к решению создать семью. Именно любовь побудила вас сделать этот выбор. В неравные времена любовь избирает терпение. В тяжкие времена любовь избирает доброту. Во времена удач и успеха любовь избирает скромность. Во времена раздоров любовь избирает сдержанность. Во времена неудач любовь не гневается. Когда царит зло, любовь не радуется. Когда царствует добро, любовь ликует. Любовь защищает в опасности. Во времена сомнения любовь избирает доверие. Во времена разочарования любовь избирает надежду. Во времена отчаяния любовь избирает терпение. Любовь победоносна, потому что она всегда

0: обращена к благополучию и счастью любого человека. Именно поэтому Павел назвал любовь превосходнейшим путем. Сегодня нужда именно в такой зрелой и всеобъемлющей любви, как никогда, остра, особенно в браке, семье и церкви. Как испытать такую совершенную любовь? В чем ее источник? Бог есть единственный источник совершенной любви. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. Путь к такой любви мы обретаем от Бога. Любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Когда приходит понимание тех условий, которые препятствуют истинной любви, и осознание нашего призвания к ответственной свободе, наступает время выбора. Если мы желаем испытать ответственную свободу, необходимо предпринять определенные шаги. Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». Какая картина предстает перед нами, когда мы размышляем над этими словами? Я вижу прежде всего развилку дорог. Если я пойду широким путем, который избирает большинство, то в конечном счете он приведет меня к погибели. Вторая же тропа узкая и неудобная. Тесны врата, ведущие к ней. Но каждый, кто желает войти и следовать этим путем, может сделать это. В этих воротах перед вами предстает крест. Человек должен признать, что Иисус Христос умер ради того, чтобы мы обрели освобождение от греха. Затем следует в молитве воззвать к Нему и просить Христа войти в вашу жизнь Спасителем и Господом. Это решение веры. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем» Колоссянам 2:6. Когда вы идете узкой тропой, вся ваша жизнь на виду для идущих широкой дорогой. Вы видите нуждающихся и бедствующих. Вы помогаете им, и свет ваш сияет во славу Божью. Опасно, если вас привлекают ложные радости, идущих широким путем. Это синдром прихоти египетских. Числа 11 глава с 4 по 5 стихи. Многие из народа Божьего время от времени страдают этой болезнью. Хотя мы и свободны, избавлены от погибели, которая ждет идущих по широкому пути, важно ответственно относиться к тому, как мы живем на узкой тропе. Иисус иначе говорит о том же самом. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея 7 глава с 24 по 27 стихи. Перед каждым из нас стоит вопрос, требующий определенного ответа. Строю ли я свой дом на камне, на прочном основании, способном противостоять жизненным бурям? Единственное истинное прочное основание есть Иисус Христос. Вы уверовали в Него? Доверяете ли вы Ему ежечасно и ежеминутно? Вам дана свобода расти и стать человеком, для которого Иисус Христос занимает подобающее место в жизни – таким человеком, каким он желает вас видеть. Размышляйте над этими истинами. Вы найдете их в Библии. Размышляйте, пока они не запечатлятся навеки в вашем разуме и сердце. И тогда ваши решения приведут к ответственной свободе, и ваша жизнь будет ее отражением. Именно к такому пути вы призваны. Пусть же Бог дарует вам необходимые для этого мужество и посвященность. Практические вопросы для вашей жизни. Первое. Способны ли вы мысленно оценить, в каких отношениях вы сейчас находитесь с Иисусом Христом? Запишите свою оценку двумя-тремя предложениями. Второе. Соответствуют ли эти отношения тому, как вы хотели бы себя видеть по отношению к Богу? Если нет, кратко запишите, какими бы вы видели эти отношения. Третье. Какие вам нужно принять решения, чтобы изменить свои отношения с Богом? Перечислите необходимые шаги, а затем расположите их по степени важности. И четвертое. Когда вы намерены предпринять эти шаги? Будьте конкретны.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Лада Голза об ответственной свободе для христианина. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра, в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

стих из Священного Писания записан в притчах в 11 главе, в 3 стихе. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Давайте будем помнить, что если мы пред Господом открыты, просты в своих суждениях и поступаем по Слову Божию, то Он нас благословит. А любое лукавство — это мерзость пред Господом. Поэтому будем следить за своим путем, куда мы идем и как мы.

Если мы надеемся на Господа, если мы уповаем на Его слова и на Его наставления, то жизнь наша сокрыта в Нем. Давайте проверим себя сегодня в нашем доверии. Вы можете поделиться с нами своими размышлениями. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Пишите, мы с радостью ответим вам.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Хотя каждый человек переживает свое обращение по-разному, то есть нет двух людей, которые во всех деталях пережили бы второе рождение одинаково, все же каждое подлинное возрождение включает в себе определенные неизменные события. Их вы обнаружите в каждом действительном обращении. Напишите биографию любого дитяти Божьего, и эти факторы должны быть включены в ней. Вот такую биографию в очень сжатом виде вы найдете в нашем сегодняшнем тексте, в первом послании Фессалоникийцам, последние два стиха первой главы. Мы их сперва прочтем, а потом с Божьей помощью рассмотрим поближе. «Ибо сами они сказывают о нас, — говорит апостол Павел, — какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В этих нескольких словах мы имеем в миниатюре историю чада Божьего, и начинается она входом Слова Божие в его жизнь. Апостол Павел напоминает фессалоникийцам о том, какой вход имел он к ним. С чем впервые пришел Павел к Фессалонику? Он ведь не пришел к ним проповедовать свою философию или показать себя. Нет, но он нес с собою самое драгоценное сокровище, которое может кто-либо нести этому грешному миру. Он пришел к ним со Словом Божьим. А Слово Божие, куда бы оно ни проникло, несет с собою свет и вразумляет человеческие души. Это первое действие Священного Писания. Оно просвещает человека. Возлюбленные, это и есть начало истории каждого возрожденного человека. Бог посылает свое животворящее Слово, чтобы пробудить грешника. Тот, который называется Словом, сам Иисус Христос, стоя у двери сердца человека, стучит в него и просит, чтобы ему отворили дверь. Дорогой друг, если ты еще не спасен, если ты не родился свыше, то первое, что ты должен сделать, это позволить Слову Божьему найти вход в твое сердце. Сегодня оно до тебя дошло посредством этих радиоволн. А ведь это, само собой, величайшая милость Божья. Но, мой друг, этого еще недостаточно. Ты должен позволить Христу войти в твое сердце. Подумай, какое снисхождение со стороны Бога, что сам Иисус Христос стоит у двери твоего сердца и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Да, апостол Павел был лишь голосом Евангелия, благой вести, но когда он пришел в Фессалонику со Словом Божьим, то фактически пришел в этот город сам Иисус Христос и дал им возможность покаяться. И что они сделали? Они приняли его весть, и тем самым они приняли самого Иисуса Христа. Правда, вы сегодня слышите наш голос, голос человека, но мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа распятого. Поэтому, если вы наше слово не принимаете, то этим вы не нас отвергаете, а Иисуса Христа. Как апостол Павел, так и мы можем сказать. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примирите с Богом. Мой друг, имело ли это слово примирение вход в твое сердце? Если нет, тогда твоя биография еще не началась. Человек должен сперва родиться, перед тем, как можно о нем писать его историю. Родился ли ты? Каждый рожденный от Бога имел в какое-то определенное время своей жизни вход к себе Слово Божие. Ибо мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век, говорит апостол Петр. Вход Слова Божия в сердце человека приводит нас к следующему необходимому событию – к обращению. Напомнив, какой вход имел он к ним, Павел дальше напоминает фессалоникийцам о том, как они обратились к Богу от идолов своих. со входом Слова Божия, с верующими в Фессалониках произошел полный переворот. Иными словами, то, что они раньше любили, они теперь стали ненавидеть. И любить то, что ненавидели, это и есть значение обращения. Дорогие мои, недостаточно мечтать или желать, или даже обещать обратиться, но действительно это сделать. Потому что Слово Господне, вошедшее в твое сердце, этого требует. Возлюбленная реформа недостаточна. В нас должен произойти этот переворот, если хотите революция. С престола нашего сердца должен быть свергнут незаконный царь, и вместо него должен сесть законный царь Иисус Христос и иметь абсолютное право нашей жизни. Заметьте, что эти фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Но ты говоришь, у меня нет идолов. О, не хвались, мой друг. Каждый из нас был или является идолопоклонником. Посмотрите, например, как человек поклоняется Мамоне, Богу богатства. Он неустанно сжигает свой фимиам этому идолу. Сколько людей за гроши продали свою душу этому Богу? Посмотрите, как любитель золота готов на любые подвиги. Он готов погубить себя ради временного богатства. Или возьмите идола по имени Мода. Сколько людей поклоняется ему? Да, есть, к сожалению, так называемые верующие, которых трудно отличить от мирских людей. До такой степени они отдались этому Богу. А сколько есть таких разных идолов, как забава, популярность, самолюбие, страсть, разврат, власть и так далее. Но не забудем, что идолом может быть не только то, что само по себе вредное. Нет, можно сделать из своей семьи, своего призвания, своих друзей и даже из своей религии идола. Если вы что-нибудь любите больше Бога, живого и истинного, тогда вы идолопоклонники. Если ты, мой друг, не готов с чем-нибудь расстаться ради Иисуса Христа, то знай, что это и есть твой идол. О, дал бы Господь, чтобы сегодня Слово Божие нашло вход в твое сердце, и ты обратился к Богу от всех идолов твоих. Какой это был бы дивный день в твоей жизни. Да, он стал бы самым значительным днем, днем начала твоей истории, истории новой жизни во Христе Иисусе. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря наших сердец? Слушайте, что Павел говорит. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Никогда не забудем, что кому человек поклоняется, тому он и служит. Некогда мы поклонялись мертвым и безгласным идолам, и им мы служили. А теперь, обратившись к Богу живому и истинному, мы Ему служим». Эту истину дьявол отлично знает. Вот почему, искушая Спасителя в пустыне, он, показав ему все царства мира и славу их, говорит, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Да, он знал, что если он смог бы убедить Христа поклониться ему, тогда само собой разумеется, что он обязан будет служить ему. Вот почему ему Христос говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи». Возлюбленные, Господь нас спас, чтобы мы ему служили. Что еще может быть больше привилегией, чем служить Богу живому и истинному? Чего высшего мог бы я пожелать, скажем, моим детям, чем то, чтобы они служили Богу? Ни славы, ни богатства, ни популярности прошу я для них, но чтобы они служили Богу истинно и от всего сердца. Мой дорогой друг, если ты считаешь себя обращенным, но не служишь Богу живому и истинному, то ты вовсе не чадо Божие. И с другой стороны, если ты хвалишься, что служишь Богу, но еще не обратился, тогда ты вовсе не служишь Богу. Одно неразлучимо связано с другим. О, возлюбленные, проверим каждый себя, стоим ли мы в вере или нет. Видите, все эти факторы должны входить в историю во истину возрожденного чада Божьего. Иначе мы еще находимся под гневом Божьим. Мой друг, поклоняйся ли ты истинному Богу? Фессалоникийские верующие поклонялись Богу живому и истинному. Является ли Он твоим Богом? Но теперь возникает вопрос, как можем мы Его знать? Слушайте, что говорит Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда ты его познаешь, тогда вместе с апостолом Иоанном ты можешь сказать: «Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и вечная жизнь». Да, возлюбленные, кровь Иисуса Христа, который Духом

0: это то, что он ожидает с небес Сына Божия. Он обнаружил себе молитву, которая ему раньше никогда на мысль не приходила. «Ей гради, Господи Иисусе!» Как определяется твоя жизнь по этому верному мерилу Слова Божия? Ожидаешь и желаешь ли ты Его пришествия? Каково твое отношение к Его пришествию? Одно мы знаем, и это то, что Христос придет во второй раз. Но, как сказано, уже не для очищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Измерим себя, каждый из нас, по этому мерилу. Бодрствуем ли мы? Готовы ли мы к встретению Бога нашего? Ожидаем ли мы Его с небес? Да, время Его пришествия неопределенно, то есть никто не знает ни дня, ни часа Его явления. Когда читаешь некоторые места в Священном Писании, говорящие о втором пришествии Христа, то кажется, что как будто Он должен был сразу явиться. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы читаем: «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Кажется, как будто Павел ожидает пришествия Христа в течение своей жизни. А во втором послании он говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». В послании апостола Петра вы обнаружите такое же кажущееся противоречие. В первом послании он говорит: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». А во втором послании он говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему, спрашивается, это неопределенность? Ведь Христос, живя во плоти здесь на земле, сам сказал, что даже Он не знал ни дня, ни часа своего пришествия. Так что даже Христос, когда был здесь на земле, ограничил себя знанием этого важного момента, Его пришествия. И почему, дорогие мои? Потому, возлюбленные, чтобы мы всегда были готовы. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. Потому будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Что хочет Слово Божие сказать этим? Мы знаем, что в нем нет противоречия. То, возлюбленные, что Христос может прийти в любое время, и мы должны быть всегда готовыми к Его пришествию. Это и есть надежда каждого истинного чада Божьего. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И теперь слушайте, что дальше говорит апостол Иоанн. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Ожидаешь ли ты с небес Сына Божьего? В этом, дорогие мои, и заключается история каждого истинного возрожденного чада Божьего. Является ли это твоей биографией? Описывает ли эти два стиха первого послания Фессалоникийцам твою жизнь? Если нет, дал бы Бог, чтобы сегодня Слово Божие нашло бы свободный вход в твое сердце, привело тебя к истинному обращению Богу от идолов твоих, чтобы ты служил Ему, единому, живому и истинному Богу, и ожидал с небес Сына Его. Прими Его Слово сегодня, обратись к Нему во имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, немедля. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Если мы жалеем о каком-то своем поступке, в этом нет ничего необычного. Но если мы просто сожалеем о последствиях, но не раскаиваемся по-настоящему и не принимаем Божьего прощения, это ничем не отличается от печали мирской, о которой говорится во втором послании Коринфянам, в 7 главе. Давайте будем искренно раскаиваться в том, что мы сделали пред Господом. Он есть наш ходатай, который прощает нам наши грехи.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы упомянули, что в первых трех главах пророка Иезекииля говорится о его призвании Богом на пророческое служение и о духовной силе, которая была дана ему свыше. Пророк был сравнительно молодым человеком, когда начал служение для Господа. Будучи пленником в Вавилоне, он получил большое ободрение, когда видение ему явила слава Божия, а после этого он услышал голос Божий, говоривший к нему. Призвание на служение последовало после чудесного видения славы. Вы помните, что и пророк Исаия видел чудное видение, описанное в 6 главе книги Исаии. «И когда воскликнул в страхе и смирении, «Горе мне! Я увидел царя Господа Саваофа!» После этого он услышал голос Божий, что он посылает его свидетельствовать к народу. Таким же образом был послан на пророческое служение и Иезекииль. Видение славы Божией настолько смирило его сердце, что он почувствовал себя недостойным и неспособным. Господь ответил ему с утешением и ободрением, даруя свою силу для трудного служения. Посему, на основании авторитета Слова Божия, мы можем уверенно сказать, что когда Бог избирает мужчину или женщину на служение для Него, то Он и облекает их силой Своей для исполнения этого поручения. Но заметьте, что на служение призвал Иезекииля сам Бог, поэтому от него происходила и сила для пророческого служения. Он был послан не человеком. Иногда мы видим христиан, которые хотят нечто сделать для Господа, но они не имеют духовной силы и оставляют служение. Если мы являемся служителями Его Слова, то это не от нас. Он имел план и совершил призвание. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы приносили плод, и чтобы он пребывал». Иоанна 15 глава 16 стих. Некто правильно сказал, многие избирают служение Господу как некоторого рода карьеру, но в их служении не проявляется великая благодать Божия, не звучит в проповеди истинное и великое Слово Божие. Путь его в этом отношении связан с поручением свыше. Мы должны находиться в руках его, чтобы совершить то, что он желает от нас. Не поэтому ли иногда наблюдается случай, что в проповеди Слова Божия нет чистоты, силы духовной во славу Божию? В дни Иезекииля были ложные пророки и проповедники. Они, к сожалению, есть и в наши дни во многих странах мира. Но когда человек переживает встречу с Господом, увидев славу Его, а также услышать Его голос, в наши дни почувствовал его сердце при молитвенном размышлении над Словом Божьим, такой человек может смиренно предстать в молитве пред Господом и сказать: «Господи, что Ты поведешь меня, повелишь мне делать». Так сказал в свое время Савл Павел из Тарса. Заметьте, сильный и влиятельный голос, который пришел к Иезекиилю, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и сказал говорящего мне. Потом пришли слова о поручении: «Я посылаю тебе к сынам Израилевым, людям непокорным, которые возмутились против меня, и ты скажешь им: так говорит Господь. А ты, сын человеческий, не бойся речей их». Такое же ободрение получил от Господа и пророк Иеремия. не бойся лица их. Не можем ослабеть и начать раболепство перед власть имеющими грешниками, врагами Евангелия. Когда Господь Иисус посылал Своих учеников в мир для проповеди Евангелия, Он сказал, что их ожидают многие трудности, поэтому Он сказал им слова ободрения: «Сие с вами до скончания века». Каждый верующий христианин должен мужественно засвидетельствовать о своей вере в Господа Иисуса, о спасении, об искуплении, о новой жизни во Христе. Мы читаем в послании к Римлянам 10 главе 9 стихе: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Но некоторых из спасенных Бог избирает для особого служения во имя Его, и таковых Он облекает силою Своею. Иногда это служение связано со страданием и даже со смертью за Евангелие, но даже и в таких случаях мученичества Господь посылает сверхъестественную силу благодати через служение Святого Духа. Бог открыл Иезекиилю великие трудности, которые ему надлежало пережить. Если бы он пошел в страны далекие, к другим народам и возвестил им Слово Божие, то они приняли бы его. Но народ близкий ему, народ Израиля, не пожелает слышать эти слова. Это поручение также включало призыв, чтобы пророк оставался верен Богу во всех обстоятельствах жизни и труда. Путь будет трудный, о чем его уже предупредил Господь раньше, а теперь он открывает ему, что служение его будет подобно стражу на башне, который должен предупреждать об опасности. «Вот я поставил тебя стражем для дома Израиля, извести их об опасности. Если Иезекииль не провозгласить предостережение, то суд падет на него и на виновных с ним. Необходимо помнить эту великую истину, что она неизменна и сегодня. Мы являемся призванными возвестить миру все планы Божии по отношению к человеку и церкви его, которые он открыл в Священном Писании. Мы должны быть верными ему и возвещать все, что он открыл, о милости и грядущих судах его на землю. Если мы не исполним этого святого поручения, то на судилище Христовом мы несомненно будем иметь большой урон. Помните, что сказал апостол Павел: «Горе мне, если я не возвещаю Евангелие». В промежутке, вероятно, Дух Святой перенес его переселенцам-пленникам из его народа на реке Хавары. Там в изумлении он провел 7 дней. После этого снова пришел к нему голос Господень, и опять возложена на него ответственность. Он должен был всегда помнить, что рука Господня возложена на него в этом великом служении. Когда снова явилась ему слава Божия, пророк пал на лицо свое в поклонении Господу. О, как велика благодать Божия была на нем! Ответственность была ужасно велика. Но Иезекииль дважды почувствовал, что он призван служить великому Богу, Господу славы. Он не оставит пророка, он вложит слова в уста его, когда придет время возвещать предостережение слова утешения. Вторая часть этой книги, действие Бога по отношению к народу своему из-за греха его, начинается с 4 главы по 24. Она содержит возвещание пророка в связи с отступлением избранного народа от Бога. Господь отверг народ свой. Каково же было это отвержение? Господь употребил символические знаки, их было 4. За ними следовало сильное обвинение. Не забудьте, что эти пророчества были произнесены до полного падения Иерусалима и его разрушения. Город был, конечно, поврежден и в первом случае наступление вавилонян, но окончательно разрушен был позже. В этом промежутке времени Иезекииль возвещал упомянутыми символами пленным израильтянам в Вавилоне об окончательном разрушении. Иезекииль, можно сказать, проповедовал сильно большому лагерю перемещенных израильтян в чужой стране. Они уже много пострадали, но пророк говорил им, что это не конец. Большее горе приближается на Иерусалим. Почему все это пришло? по причине грехов народа. Эти возвещания составляли содержание его пророчества. Первым символ-знаком состоял из плиты кирпича, на которой ему Бог повелел начертать город Иерусалим. 4 глава. «И устрой осаду против него, город ожидало бедствие, страдания, голод. Простые люди и царский дворец будут подвержены этим испытаниям. Смерть посетит много во время этого горя». Второй символ – железная доска, 4 глава, 3 стих, которая будет стоять перед начертанием. Выхода нет, безнадежное положение. Третий знак – это положение пророка. Он будет лежать на левом боку, а потом на правом и будет кушать. Пища эта неприятная и приготовленная на неприятном огне. Пророк воскликнул: «О Господи Божий, душа моя никогда не осквернялась». Это указывало, что такое положение посетит Израиля и Иерусалим, когда придет на него действительная осада. И, наконец, четвертый знак-символ, пятая глава, связан с острым ножом, который пророк должен был срезать волосы свои на голове и на лице. Этот символ потом был объяснен, что это произойдет в конце осады. Огонь и меч и ветер, который разносит волосы пророка, так поступит с осажденными в городе. Такой стыд и унижение они понесут за грехи свои. О, какое последствие отступления от Господа! Да сохранит Он нас, слушатели, и вас! Да придет народы в смирение к Богу, милостивому и прощающему грехи человеку. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Укрепляемый Бога», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Библейское вещание BBN – радио, повышающее ваш духовный уровень. Что придает устойчивость нам, когда на нашем житейском море дуют свирепые ветры? Как не опрокинуться, когда на нас наваливаются стрессы и проблемы? Что поможет нам плыть вперед, несмотря ни на что? Нас может удержать в равновесии киль веры в нашего могучего Бога. Наш невидимый киль – это наша связь со Христом. Это надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Послание к Евреям 6:19. Если у вас этот невидимый киль веры, сегодня вы можете его приобрести у вашего Господа и Спасителя, который в житейском море поддержит вас, проведет и направит к верной цели в небесах. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Эсфирь, глава 5. На третий день Эсфирь, перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски. И стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Эсфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Эсфирь, и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь: «Что тебе, царица Эсфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Эсфирь: «Ныне у меня день праздничный. Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Эсфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Эсфирь. И сказал царь Эсфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Эсфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих из Зереш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Эсфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня». так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольны для меня, доколе я вижу Мардохея иудеянина, сидящим у ворот царских. И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: пусть приготовят дерево высотой в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему. Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардохея, пришел на двор Аман и сказал царь: кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: вот Аман стоит на дворе. И сказал царь: пусть войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману: хорошо ты сказал. Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его: если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним. ибо с ним Бог живой. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Эсфирь. Глава 7. И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы. И сказал царь Эсфири также и в этот второй день во время пира: «Какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено? И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Эсфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфири: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфирь: «Враг и неприятель этот — злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для

0: А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Эсфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана в Угиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа Вугиянина, написанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Эсфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам, и области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке ее, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить, в один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар. Список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался, а для иудеев был тогда свет и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN.

Вы слушаете BBN. Апостол Павел в своих посланиях дает нам прекрасные пожелания. И вот одно из них – послание к римлянам, 13 глава, 12 по 14 стихи. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. И попечение о плоти не превращайте в похоти». Прекрасные советы, не правда ли? Единственное, что нам остается, применить их в нашей ежедневной жизни. Будьте с нами. Мы славим Господа. Славьте Его вместе с нами.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Я приглашаю вас к этому изучению ежедневно, в это же время, на этой же волне, и приглашаю также открыть ваши Библии на книге «Исход». Это вторая книга Моисея, вторая книга Библии, глава 25. После выхода из Египта Бог дал народу израильскому свой закон. Теперь он дает Моисею инструкции и детальный план построения скинии собрания и ее обстановки. Скиния была сравнительно небольшим строением, напоминавшим переносную палатку. Ее длина равнялась 14 метрам, а ширина 5 метрам. Внутри она была разделена завесой на две части, на святое и святое святых. Во дворе скинии находился жертвенник и медный умывальник. Это здесь решался вопрос греха. Эти два предмета обстановки говорили о Христе, умершем за грешников. Прежде чем вы будете поклоняться Богу, вы должны принять спасение Христово. В святом святых скинии, кроме Ковчега Завета, был еще стол для хлебов предложения и золотой светильник. На столе должны были лежать в два ряда 12 хлебов, представляющих 12 колен Израилевых. В стихах от 23 по 30, 25 главы книги «Исход» Господь дает инструкции Моисею относительно изготовления стола для хлебов предложения. И вот мы читаем: «И сделай стол из дерева сетим, длиною 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы, предложения пред лицом моим постоянно». Друзья, стол был в длину 1 метр и полметра в ширину. Высота же его была равна высоте ковчега. Вокруг него были сделаны стенки высотой в ладонь для защиты хлеба от падения. Вделанные в него кольца и шесты нужны были для удобства при ношении его во время шествия по пустыне, когда священники несли его на своих плечах. Хлебопредложения, как и сам стол, представляли собой Христа. Стол говорил о пище, об обеспечении и об обилии запасов. Это был стол спасения. Наш Господь Иисус в притче говорил о свадебном пире, приготовленном царем для своего сына. Когда званные на пир отказались прийти, царь послал войска и истребил их. Тогда призвал на пир всех, кого только его рабы могли найти, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился. Прообразно это говорит о Господнем пире, о приглашении грешников ко спасению, где стол уже накрыт обилием духовной пищи.

апостол говорит также о обеспечении. Бог, Творец, дает пищу для людей и животных. Мы каждый день едим физическую пищу, не правда ли? Но мало кто из людей благодарит Бога за нее. Стол говорит и о вечере Господней, который Господь установил для верующих, чтобы они вспоминали Его смерть на кресте. Стол – прообраз Христа, как того, кто дает все необходимое для поддержания духовной жизни верующих, так и для всего остального. Стол был сделан из неподдающейся порче дерева сетим, это вид акации. Это дерево говорит о человеческой природе Христа. Золото, которым было обложено дерево, говорит о божественности Христа. Его тело было земного происхождения, но по своей божественности Христос безначален. Он – Господь Бог. На столе находились хлебы предложения. Они заменялись каждую субботу новыми. Старые же съедались вместе с вином семьей священника в святом месте скинии. Этот стол является прообразом Христа не в том самом значении, каким является манна. И хотя оба они говорят о Христе, но не в одном и том же смысле. Манна говорит о Христе как о подателе жизни. Господь Иисус поясняет это в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 32 стих, говоря: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». И там же Он добавляет: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Хлебы же предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает жизнь. Жизнь вечная – это дар, сошедший с небес. Однако верующие призываются поддерживать эту жизнь специальной пищей, чтобы они могли возрастать и находить силу для служения. Хлебы предложения говорят о Христе как о специальной пище для тех, которые стали участниками жизни вечной. Господь Иисус Христос виден и в другой иллюстрации, которой Он не раз пользовался. Хлебы предложения были сделаны из размолотых зерен. В книге Левит, в 24 главе 3 стих, мы читаем так: «И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов». Христос, друзья, был между жерновами страданий. Страдая, Он говорил: «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого, но на сей час я и пришел». Мы читаем об этом в Евангелии Иоанна в 12 главе 27 стих. Потом, немного дальше, Он говорит: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в обновленной жизни, потому что Его душа не увидела тления. Теперь Он живет жизнью воскресения. Верующие должны питаться Христом, прошедшим через смерть. Он сказал: «Я – хлеб жизни». Старая пословица говорит, что рост всего зависит от того, чем оно питается. Трудность сегодня, друзья дорогие, заключается в том, что многие и многие верующие не питаются Христом. Вы должны питаться Им, чтобы духовно возрастать.

0: Следующим предметом обстановки святого святых скинии был светильник. Мы прочитаем стихи от 31 по 33, где говорится следующее. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его, три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника». В дальнейших стихах, дорогие слушатели, идет описание светильника, а в стихе 40 Бог повелевает Моисею, говоря: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Светильник, наверное, самая совершенная картина Иисуса Христа, которую вы находите в скинии. Он был сделан из чистого золота и говорит о божественности Христа. Он представляет Христа как Бога. Поклонение Богу связано с хождением во свете. Мы изучали хлебопредложение и видели, что при поклонении Богу мы должны питаться Господом Иисусом Христом. Теперь же, изучая светильник, мы видим, что при поклонении Богу мы должны ходить во свете. Христос есть свет, и Он символически представлен светильником. Если вы хотите иметь внешний свет, вам нужно выйти из скинии. Но если вы хотите ходить во свете светильника, вам нужно войти внутрь ее. Об Иисусе Христе говорится, что Он – свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе, 8 стих, предупреждает верующих, говоря: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Интересно то, друзья, что для светильника не были данные размеры. Почему? Потому что вы не можете применить мерку, чтобы ею измерять божественность Христа. Вы не можете охватить Сына Божия вашим пониманием. Он выше ваших возможностей постичь Его. Светильник давал свет, чтобы освещать святое место поклонения Богу. Масло в лампадах представляет Духа Святого, который научает верующих всему и напоминает им о том, что говорил Господь. Дух Святой открывает нам Христа как Сына Божия, как нашего ходатая и первосвященника. Глава 26 говорит о покрывалах скинии, о брусьях, шестах и о завесе внутри скинии. Мы прочтем, друзья, стихи 1, 7, 8 и 14, где говорится следующее. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою, и сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, и ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И сделай покрышку для покрывала из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих». Как вы видите, друзья, покрывала имели символическое значение. Крученный весон с вотканными в него херувимами был нижним покровом скинии. Он не был виден снаружи. Да, друзья, красота Христа не видна миру. Она услаждает верующих, поклоняющихся Ему. Второй слой покрывал был сделан из кожьей шерсти, и он касался земли. Эти покрывала символизируют смерть Христа. Третий слой покрывал был сделан из красных бараньих кож. Они являются символом пролитой за нас крови Христовой. И вот четвертый покров был сделан из синих кож. Он говорит о том, как Христос выглядит для мира. Нет в нем, написано у пророка, нет в нем ни вида, ни величия. Да, друзья дорогие, в первый раз он пришел как Спаситель, в унижении, но во второй раз он придет как Царь славы. Ожидаете ли вы его, друзья дорогие? Ожидаете ли его прихода? Да поможет вам Господь понять эту истину и принять ее. А теперь, оканчивая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу вам оставить один вопрос. Вопрос для вашего личного изучения Библии и для лучшего понимания, для того, чтобы в самом деле понять более глубже истину. Вопрос такой. Укажите на некоторые образы, указывающие на Иисуса Христа в предметах, находящихся в скинии. Укажите хотя бы на три главных образа. Укажите на некоторые образы, указывающие на Иисуса Христа в предметах, находящихся в скинии. Укажите хотя бы на три образа. Итак, друзья, всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. Я буду рад встретиться с вами в это же время, на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете BBN, библейское вещание, на интернете на русском языке. Евангелие Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Повредить душе можно разными способами. Но вот исправить ее, настроить на правильную волну по отношению к Богу, может только он сам, наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому придите сегодня к Нему, и тогда вы никогда в своей жизни ни о чем, что вы сделаете для Него, не пожалеете. В такой жизни с Богом раскаиваться вам никогда не придется.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Как утверждает энциклопедия Британика, вдоль северного побережья Сибири и Аляски погребены останки около 5 миллионов мамонтов, замерзших несколько тысячелетий тому назад. По свидетельству других источников, только в одном месте в Сибири было найдено около 20 тысяч бивней мамонтов. Когда Беринг, датский исследователь Арктики, прибыл на Медвежий остров, расположенный в Ледовитом океане, он сделал вывод, что почва острова состоит из останков мамонтов и песка, причем с преобладанием костей мамонтов. В американском штате Аризона у туристов захватывает дух при виде нагромождения массивных каменных глыб Большого каньона. Эта гигантская формация достигает в некоторых местах 1500 метров в глубину и более 7500 метров в ширину. Большой каньон тянется с востока на запад более чем на 160 километров. Куда ни посмотришь, видишь только толстые горизонтальные пласты из отложений различных пород, покоящихся один на другом. Береговая линия южного полярного континента Антарктики кажется суровой и неприступной. А между тем, открытые там повсеместные залежи угля и окаменелого дерева наводят на мысли о совсем другом климате, царившем на этой части Земли. Наличие полезных ископаемых свидетельствует о том, что когда-то климат там был теплым и влажным. Что же произошло на планете несколько тысячелетий тому назад? Как сформировались напластования Большого каньона и почему изменился климат Антарктиды? О чем свидетельствуют находки окаменелостей? Откуда появились мамонты в тундрах Сибири, Аляски и островов Арктики? Как и почему произошло их замерзание? Возможно, сегодняшнее изучение Библии вместе с доктором МакГи прольет свет на эти вопросы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 5 главы книги «Бытие». В определенном смысле 5 глава кому-то может показаться самой разочаровывающей и удручающей главой во всей Библии. Причина этому проста. Чтение этой главы подобно прогулке по кладбищу. Бог сказал Адаму: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. «И все, кто были сыновьями Адама, умерли». Павел говорит: «Как в Адаме все умирают». Первое послание Коринфянам 15.22. В 5 главе мы в последний раз встречаемся с Адамом. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. «По подобию Божью создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Бытие 5 глава, 1-2 стихи. «И благословил их, и нарек им имя». Благословил не его, не ее, а их, и нарек им имя Адам. Ева же является его половиной. Вот родословие Адама. Это необычное выражение еще раз появляется только в начале Нового Завета. Родословие Иисуса Христа. Мы смотрим эти две книги и видим в них две родословные линии. Два семени, которые борются друг с другом. И эта борьба между линией сатаны и линией Христа, Божьей линией, длится долго. Божьей линии, которой теперь следуем мы, принадлежал Исиф. И именно по этой линии Христос пришел в наш мир. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Бытие 5.3. Когда Адаму было 130 лет, насколько он был стар? Иными словами, когда Бог сотворил Адама, сотворил ли он его 30-летним, 14-летним или 45-летним? Я этого сказать не могу. Все окажется только в области предположений. И если Бог сотворил его в определенном возрасте, было ли Адаму действительно столько лет? Разумеется, Бог, сотворив Адама, мог придать ему любой возраст. могу сказать с известной долей уверенности, что такой подход отвечает на многие вопросы относительно возраста нашей Земли. Когда исследователи говорят, что каким-то горам несколько миллиардов лет, они просто не знают, что говорят. Вероятнее всего, что Бог сотворил эти горы с таким возрастом. Здесь же важно заметить, что когда Адаму было 130 лет, он родил сына по своему собственному подобию. Адам был рожден по Божьему подобию, а сын Адама уже был рожден по подобию Адама. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 4-5 стихи. Вот тут и начинается наша прогулка по кладбищу. Адам родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и что дальше? И он умер. В 8 стихе мы читаем о том, что случилось с Сифом. Он умер, у него был сын по имени Енос, и что случилось с ним? В 11 стихе написано, что он умер. У Еноса тоже был сын по имени Кайнан. А что произошло со старым Кайнаном? В 14 стихе мы видим, что и он умер. У Кайнана был сын Малилеил. И что же случилось с ним? В 17 стихе мы читаем, что он умер. Но у него был сын по имени Иорет, который, увы, тоже умер. Стих 20. Но прежде чем умереть, Иорет родил сына по имени Енох. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Бытие 5.21. А что потом, Енох умер? Нет, он не умер. Глава в целом довольно мрачная, но вот здесь мы видим в ней некий яркий просвет. «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5 глава с 22 по 24 стихи. Довольно примечательно то, что в веренице смертей вдруг появляется человек, который не умер, а просто исчез с лица земли. Писание говорит, что Енох ходил пред Богом. Это, кстати, тоже примечательно. Только о двух людях Писание говорит, что они ходили перед Богом. В следующей главе мы увидим, что перед Богом ходил Ной. Оба они жили в самый ранний период существования мира, и оба ходили перед Богом. И во всем Ветхом Завете эти два человека единственные не умершие. Один из них Енох, а другой Илия. Енох относится к числу тех немногих людей, живших до потопа, о которых вообще что-то написано. Мы читаем, что он не умер, но Бог забрал его. Он был переведен. Что мы понимаем под словом «перевод»? Перевод – это процесс, при котором какое-либо слово берется из одного языка и переносится на другой с тем, чтобы не изменился его смысл. Енох был забран из этого мира. Он был переведен. Он освободился от своего старого тела, которое имел. Он стал другой личностью. И в то же самое время он остался той же самой личностью, подобно переведенному слову, которое, по сути, осталось точно таким же. Бог забрал Еноха на небеса. Мы читаем, что Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и после этого ходил перед Богом. Я не знаю, что он делал в течение первых 65 лет. Я думаю, что он был таким же, как и все остальные. Это был довольно беззаботный период, за которым следовали дни Ноя. Но когда родился Мафусал, жизнь Еноха изменилась. Этот ребенок заставил его обратиться к Богу. Друзья мои, иногда Бог дарит той или иной семье ребенка именно для этой цели. И в таком случае, если этот ребенок не приведет вас к Богу, то к нему вас уже не приведет никто. После этого Енох еще 300 лет ходил перед Богом и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. Именно столько он прожил на земле, но не умер. Здесь не сказано, и он умер, а именно, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Описать все это я могу лишь словами одной маленькой девочки, которая рассказала своей маме эту историю, когда пришла с занятий в воскресной школе. Она сказала: «Учитель нам сегодня рассказывал о Енохе и о том, как он ходил перед Богом». Мама спросила: «Ну и что же ты узнала о Енохе?» И маленькая девочка рассказала все примерно так. «Бог каждый день приходил

И уже поздно, мне пора домой. А Бог сказал ему: «Енох, отсюда до моего дома ближе, чем до твоего. Пойдем лучше ко мне домой». Так Енох и оказался у Бога дома. Друзья мои, по-моему, никак лучше здесь и не расскажешь. Это прекрасная история. И я думаю, что в книге «Бытие» можно найти все великие истины. На мой взгляд, история с Енохом является картиной того, что произойдет в будущем. Восхищение церкви. Ведь еще до потопа Бог решил взять к себе Еноха. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 27 стих. Мафусал прожил на земле дольше, чем Адам. Эти два человека, Адам и Мафусал, вместе довольно удачно охватили период между сотворением и потопом. Согласно нашему родословию, Мафусал мог рассказать Ною все от сотворения мира. Лично я считаю, что в том родословии, которое нам дано, есть некоторый разрыв. Мы знаем, что в том родословии Господа Иисуса, которое представлено в начале Нового Завета, есть несколько пропусков, и это не случайно. Потому что здесь явно имеет место попытка разделить это родословие на три равные части. Что-то пропущено, но вы можете обратить внимание на то, что само родословие представлено в абсолютно правильной последовательности. Я не сомневаюсь в том, что это родословие правильно, но важно также учесть и то, что здесь есть разрывы. А это говорит об интересном факте. Человек живет на земле гораздо дольше, чем мы думаем. Но я не собираюсь здесь заниматься этим вопросом, потому что этой теме можно посвятить отдельный разговор. Писание здесь не дает четкой ясности. Почему? Потому что Бог не этому уделяет в Писании главное внимание. Бог в первую очередь стремится донести до нас религиозную и искупительную стороны истории человечества на этой земле. Имя Мафусал буквально означает «посылающий». Другие считают, что Мафусал означает, когда он умрет, Бог пошлет его. Пошлет что? Потоп. Пока Мафусал был жив, потопа не могло быть. Очень интересно отметить, что потоп наступил в тот год, в который умер Мафусал. Когда он умрет, Бог пошлет его. Вот что значит это имя. Почему же Мафусал жил дольше остальных? Бог хранил его на земле, чтобы дать понять человечеству, насколько он терпелив и милостив. Бог будет ждать и вас, друзья мои, всю вашу жизнь. Петр говорит о долготерпении нашего Бога. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению в одни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». 1 Петра 3:20. Продолжая читать 5 главу книги «Бытия» дальше, мы видим, что сначала говорится о каждом человеке из этого родословия, а затем о его смерти. «Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». Бытие, 5 глава, 31 и 32 стихи. В мире существует довольно популярная теория, слепо принимаемая на веру людьми и ставшая, я думаю, основой всей философии, согласно которой человеческая природа сама по себе добра, и ее можно сделать лучше. И вся программа действий, исходящая из этого положения, основана на том, что если мы только попытаемся улучшить ту среду, которая окружает человека и его наследие, человек действительно станет лучше.
Вся идея социализма и коммунизма как раз и направлена на то,

0: чтобы улучшить человека. Арминианизм утверждает, что человек может внести вклад в свое спасение. Модернизм учит, что человек вообще может сам себя спасти. Иными словами, спасение оказывается неким фронтом работ, который Бог дает человеку и который этот человек обязан сделать. Есть культы, которые утверждают, что человек по своей природе добр, а такого понятия, как грех, вообще не существует. Что же Бог говорит о человеке? Бог говорит, что по своей природе человек – суть абсолютное зло. И это неизбежно касается всех нас. Нет праведного ни одного. Послание к Римлянам, 3 глава, 10 стих. Это говорит Слово Божье. И если вы согласитесь с данной концепцией Слова Божьего, тогда у вас появится более правдивая концепция сегодняшней жизни по сравнению с теми, которые предлагаются другими учениями. Итак, нам представлена история человечества, и мы рассматриваем Божью линию родословия. Куда же она ведет? Ведет ли она нас к тысячелетнему царству на земле? А может быть, она ведет к Елисейским полям и утверждает утопию? Нет. Уже следующая глава повествует о потопе, то есть о Божьей каре, посланной на землю. В 6 главе книги «Бытие» мы читаем не просто о потопе, но и о причинах, вызвавших эту Божью кару. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие 6 глава, 1-2 стихи. Выражения «сыны Божии» и «дочери человеческие» всегда вызывают бесчисленное множество споров. Очень многие люди утверждают, что «сыны Божии» — это ангелы. Лично я не могу с этим согласиться. Мои учителя в большинстве своем учили, что «сыны Божии» — ангелы, и многие исследователи наших дней также придерживаются этого мнения. Однако я не могу принять эту точку зрения. Потому что если это были добрые ангелы, они не могли грешить. А злых ангелов Слово Божье не могло бы назвать сынами Божьими. Кроме того, их потомками были обычные люди, а не какие-то сверхъестественные существа. Хотя некоторые считают, что их потомки были гигантами. Более подробно об этом мы поговорим, когда перейдем к 4 стиху. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Бытие 6.3. Ной проповедовал в течение 120 лет, и все эти годы Дух Божий боролся за спасение людей. Петр очень ясно говорит, что в дни Ноя Дух Божий боролся за людей, чтобы привести их к Богу, но люди к Богу не обращались. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Первое послание Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. Эти духи находились в темнице, когда туда сошел Христос, хотя им было проповедано во дни Ноя. Откуда мы об этом знаем? Читаем 20 стих. «Некоторым непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Когда они были непокорны? Во время Божьего долготерпения, в дни Ноя, в течение тех 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Бытие 6.4. Здесь сказано «в то время были на земле исполины», но ничего не сказано о том, что они были потомками сынов Божьих и дочерей человеческих. О потомках же сказано «это сильные, издревле славные люди». То есть они были людьми, а не сверхъестественными существами. Данный стих совершенно ясно показывает, что исполины были на земле до того, как сыны Божьи стали жениться на дочерях человеческих. А это означает, что потомки не имеют к ним никакого отношения. Человечество обладает одной удивительной способностью. Человек сотворен удивительным образом. Эту великую истину мы упускаем из внимания. Идея о том, что человек произошел от какой-то протоплазмы, из мусорной кучи или из водорослей, абсолютно нелепа. Некоторые ученые глубоко убеждены, что у теории эволюции нет никакого будущего, а ее сторонники будут когда-нибудь выглядеть просто смешно. Если говорить о мировой науке, то эволюция – это не более чем теория, одна из многих. Никакое положение этой теории не носит характер исчерпывающих доказательств. Она не более чем философия, как и любая другая философия, которую можно либо принимать, либо отвергать. Если ее принять, то она ведет в конечном счете к абсурдным решениям мировых проблем – и уже ввергла мою страну в многочисленные невзгоды глобальных неурядиц. Всем в мире, наверное, кажется, что мы некие рыцари в белых плащах, которые скачут по миру и искореняют зло. Но мы сами в своих взглядах во многом не правы. Я не понимаю, почему в моей стране сегодня многие интеллигентные люди в университетах и колледжах, правительственные чиновники, представители средств массовой информации, военные, думают, что мы представляем из себя сверхсилу. Когда люди начинают считать себя гораздо сильнее, чем они есть на самом деле, это нельзя объяснить ничем иным, кроме как затмением рассудка. Человек страдает от грехопадения, страшного грехопадения. Человек сегодня совершенно развращен. И пока это так, окончательно мы не избавимся от бед. Так что же мы читаем в 4 стихе? Насколько я понимаю, Бытие – это книга родословий. Это книга о семьях и родах. Сыновья Божьи, представители Божьей линии, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, а дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь мы видим не что иное, как смешение и брачный союз этих двух линий, в результате которого вся линия оказалась развращенной, хотя не полностью. Есть одно исключение. Именно эта картина и предложена здесь нашему вниманию.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке в интернете. Что может дать церковь сегодня для молодежи? Какова роль церкви сегодня? Церковь обязана во имя Бога дать богоугодных, духовно зрелых людей, которые будут любить молодежь и показывать им совершенный Божий путь. Кто призовет их отклонить тщетные, широкие пути этого злого мира? Кто изменит их, чтобы быть чистыми, удалит мирских идолов из их сердец, призовет отдать себя полностью служению Иисусу Христу? Пока все еще имеется время следовать повелению Христа идти и проповедовать Евангелие всем людям. Можем ли мы сегодня, как служители церкви, предоставить это молодежи? Давайте подумаем над этим и будем молиться о том, чтобы Господь вразумил нас на это. Оставайтесь с нами.

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Мозг. Так ли он необходим? Каким образом мозг запоминает то, что мы учим? Что именно происходит в мозгу, когда мы думаем? Мозг и ум – это одно и то же или нет? Чем больше ученые узнают о чудесах работы мозга, тем больше убеждаются. Им никогда до конца не понять, как работает мозг. Бывшие закоренелые материалисты задаются вопросом, нет ли в человеке нематериальной, духовной составляющей. Несколько лет назад врачи пытались спасти ребенка, страдавшего от тяжелого заболевания мозга, целиком удалив ему левое полушарие. В левом полушарии находятся важные центры, отвечающие за язык и речь, поэтому медики не ожидали, что ребенок когда-нибудь еще сможет нормально разговаривать. Однако же он полностью выздоровел. Более того, речь его была развита куда выше нормы. Профессор Джон Лорбер сообщает о школьнике с коэффициентом интеллекта 126, получавшем награды на математических олимпиадах, у которого, тем не менее, практически не было мозговой ткани. Лорбер решил исследовать сходные случаи. Оказалось, что в половине случаев, когда мозговая ткань человека была на 95% замещена спинномозговой жидкостью, коэффициент интеллекта был выше среднего. Профессор Лорбер описал этот феномен в статье, которую озаглавил «Ваш мозг, так ли он необходим?» Разумеется, мозг жизненно необходим человеку. Эти примеры показывают лишь, что мозг, данный нам Богом, устроен еще удивительнее, чем мы можем себе представить. Свидетельствуют они и о том, что человеческое мышление – нечто гораздо большее, чем набор органов и тканей. Совершенно очевидно, Бог наделил нас умственными способностями, чтобы мы использовали их во славу Его.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN, оазис в пустыне радиозвука. Матфея 6:22-24. Светильник для тела — око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Кому я сегодня служу? Я с чистым сердцем могу сказать, что Господу. А вы, дорогие друзья, проверьте свое сердце и отдайте предпочтение Богу. И вы никогда в жизни не пожалеете об этом. Оставайтесь с нами.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания Бибиан записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания Бибиан на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 5. «Свидетельство действия Библии». Проповедует пастор Алексей Коломит.
3: Заметьте, мы говорим о исторической точности Библии. Я сейчас отмечаю только те моменты, о которых долгое время люди сомневались, а критики и скептики насмехались над теми, кто верил в Библию. Да, Содом и Гоморра, да, это такое что-то, ну верьте. А нету данных. Представьте себе, мне когда-то пришлось быть в Израиле, и мы разговаривали с теми, кто ведет археологические там исследования. Уже сколько лет проявляют люди интерес к Израилю. И на сегодняшний день откопано или вскрыто маленькая-маленькая часть из того, что там было. То есть для того, чтобы знать, что там было действительно, нужно перерыть все государство Израиль. И не просто перерыть, а представьте себе, там же слой на слое. Там 2000 лет назад, 1500 лет, 500 лет, там, 1000 лет. Это нужно, знаете, такую гигантскую операцию всего мира, чтобы вскрыть всю историю, чтобы точно сказать, какие факты есть, каких нет. То есть речь идет о том, что по мере того, как эти исследования проводятся, все больше и больше наблюдается доказательств достоверности Священного Писания. Еще один факт очень интересный – это взятие Иерихона войсками Иисуса Навина. Я читал два разных источника. Один человек по имени Брайан Вуд, он профессор ближневосточных исследований в университете в Торонто в Канаде. Вот. И второе исследование один немецкий археолог производил. И они далеко не одиноки, конечно, есть другие люди, которые исследовали. Но очень интересно яркие свидетельства этих двух человек о том, что произошло в Иерихоне. Брайан Вуд пишет следующее. Значит, археологические свидетельства, когда он изучил Иерихон, старый Иерихон, говорят о следующем. Во-первых, что город был действительно сильно фортифицирован. То есть у него были мощные стены, которые очень трудно было взять. Вы знаете, когда мы читаем это, мы видим буквально почти слово в слово то, что написано или то, что представлено в книге Иисуса Навина, описание вот этой ситуации, когда они брали. 6 глава книги Иисуса Навина, когда был взят Иерихон. Во-вторых, город был разрушен во время жатвы. Как они определяют? Они определяют, что там было достаточно большие запасы продуктов. Остались там зерно, которое было сложено. То есть, значит, его не съели. Значит, это было в самый-самый момент жатвы. Это происходило немножко позже. И мы говорили в прошлый раз о Езекии, мы говорили о пророчествах, что было связано с Езекией. Сегодня я хотел бы посмотреть на сам факт. Факт того, что действительно Синахирим – это царь, который очень прославился, очень был известным тем, что он захватывал все, у него не было никого, кто мог бы стать перед ним, и он подошел к Иерусалиму, он угрожал Иерусалиму, он угрожал Езекии. Езекия пошел к Исаии для того, чтобы у него получить слово, у него получить ответ, ободрение. И Исаия сказал, точно он говорит о том, что не переживай, не будет взят город, убегут эти люди. Вот. И После всего этого, после всего, город остался. Опять-таки, люди, которые не верят Библии, они говорят, ну невероятно. Ну невозможно, ну как это так? Такая мощная машина, царь пришел для того, чтобы взять всю эту территорию. И как он мог ее оставить? Послушайте, что нашли в Ассирии, когда производили раскопки, когда раскопали дворец внука Сенахерима. В этом дворце остались опять-таки записи, исторические записи, летопись того, что происходило в ассирийском государстве. Вот, там было много тысяч, 26 тысяч различных глиняных табличек, и среди них описание Сенахеримом его похода на Иерусалим. Посмотрите, что касается Езекии, еврея, он не подчинился моему игу. «Я осадил 46 его сильных городов и великое множество маленьких деревень. Угнал в плен 200 150 человек, молодых и старых, мужчин и женщин, лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный и мелкий скот неисчислимо. Его самого я запер в Иерусалиме, его царской резиденции, как птицу в клетке». И ничего больше не пишет. По всей видимости, стыдно было ему писать о том, что одного царя он оставил, что одного не взял. И он написал самое большое, что он ему сделал. «Я его запер, как птицу в клетке». И действительно так было. Действительно была осада до того момента, пока этот народ не повернул и не ушел. Вся эта армия, Бог использовал чудесным образом свои действия для того, чтобы развернуть этот народ. Итак, в 118-м псалме, 142-й стих, псалмопевец говорит: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». То есть правда Библии, она была правдой тогда, когда написалась. Она была правдой в средние века, она была правдой во времена эпохи Просвещения, когда абсолютно все ставили под вопрос, и она остается правдой сегодня, той правдой, на которую мы можем уповать. Сейчас мы будем говорить о фактах, некоторых фактах Нового Завета и некоторых научных фактах, которые представлены в Библии и их достоверности. Факты Нового Завета точно так же, как и то, о чем мы говорили, связанное с Ветхим Заветом, связанное с событиями, которые стояли на тысячу, на полторы, на две тысячи лет от рождения Иисуса Христа. Точно так же многие-многие события, описанные в Новом Завете, подвергались и продолжают подвергаться жесткой критике самых-самых разных людей из самых разных сторон. Мне посчастливилось лично быть знакомым и учиться у человека, который является одним из лучших текстологов Нового Завета, то есть специалистом по тексту. Доктор Роберт Томас, он до сих пор еще преподает в мастер-семинарии, он когда-то преподавал, он был преподавателем греческого языка тогда, когда учился еще Джон МакАртур, который является сейчас президентом этой семинарии. И вот этот очень мудрый, убеленный сединой старец, который действительно знает каждый манускрипт, и больше 5000 манускриптов Ветхого Завета, он знает, вы его ночью разбудите, он вам скажет, где какой манускрипт лежит, и что в нем есть, и насколько он поврежден, и чем он важен, насколько он играет роль. Когда общаешься с такими людьми, ты видишь действительно, что Священное Писание при его тщательном изучении действительно подтверждается снова и снова все новыми и новыми фактами. У него есть много книг, большинство из них посвящены доказательству достоверности книг Нового Завета. Он специалист по Новому Завету. Вы знаете, что на сегодняшний день очень многие люди, которые называют себя евангельскими верующими, действительно верят, что Евангелие от Матфея было написано совсем не Матфеем. Оно было написано позже, когда-то, 200 лет после рождения Иисуса Христа. Просто кто-то собрал вот эти истории, которые ходили в народе от человека к человеку, обобщил их, ну и назвал, чтобы для пущей важности назвал от Матфея. Кто-то там назвал от Иоанна и так далее. На самом деле, когда мы говорим о фактах, которые представлены здесь. Я хотел показать это, опять-таки, только на основании одного автора Нового Завета, потому что у нас нет времени, нет возможности глубоко погружаться в детали. На основании Евангелия от Луки и Деяния апостолов, две книги, которые написаны были Лукой, в которых он представляет очень много фактов исторических. В Деяниях апостолов описано много мест, много путешествий, много городов, много рек, морей и так далее. То есть всякие разные, дальше правители городов различных и так далее. То есть достаточно много исторической информации в этих двух книгах. В Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов. Заметьте, что Лука начинает свое Евангелие следующими словами, или таким вступлением, 1 глава с 1 стиха. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Заметьте, что Лука, обращаясь к своему ученику или к человеку, которому он, скорее всего, ранее каким-то образом свидетельствовал о Христе, он обращается к нему, и он говорит: «Я пишу тебе абсолютно точные исследовательные факты. Для чего? Чтобы у тебя было основание учения. Чтобы ты не просто верил, поверил мне, а чтобы ты верил, поверил фактам, поверил истине Библии, истине, которая представлена действительно Иисусом.

который был гораздо более высок по уровню, чем греческий язык других авторов Нового Завета. То есть это все говорит о том, что человек был достаточно образован, достаточно подготовлен, и он представляет себя здесь как историк. А он говорит, что я занимался историческими исследованиями. В результате исследований я написал вот это Евангелие. Дальше в Деянии апостола он продолжает. Начало Деяний апостола он то же самое говорит о том, что я хочу тебе продолжить писать то, что я писал раньше. Так вот, как мы уже говорили, очень многие люди считают, что все Евангелия были написаны, ну, во всяком случае, в конце 2 века. Где-то 100 с лишним лет после смерти Иисуса Христа. Вот. В 19 веке один из исследователей, археолог, который закончил, он был сам англичанин, сэр Уильям Рамсей. Он, в общем-то, получил образование в немецких университетах и семинариях. И это очень значимый факт. Почему? Потому что самые либеральные школы богословские в Германии, Тюбинген, одна из них, которая наиболее известна, которая, ну, очень сильно либеральна. То есть там люди практически давно уже не верят в Бога, которые занимаются исследованием вот этих всех библейских вопросов. Так вот, он получил образование в этих либеральных учебных заведениях Германии. Вот он, конечно, считал, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов написаны были во 2 веке. Вот, и полностью является выдумкой. Просто кто-то писал вот то, что там происходило. Вот. Но однажды он поставил перед собой цель изучить топографию Малой Азии. То есть города, реки, какие-то там, знаете, географические образования, которые существовали тогда, в то время. И когда он стал исследовать, то он пришел к потрясающему открытию. Он пришел к тому, что исторические факты показывают, что Евангелие от Луки и Деяния апостолов не могли быть написаны во 2 веке. Они обязательно должны были написаны в середине 1-го столетия нашей эры. Послушайте, что он пишет. «Честно сказать, что я начал эти исследования без всякой предвзятости по отношению к тому выводу, который сейчас постараюсь доказать читателю. Напротив, я даже был настроен против него, поскольку некогда был убежден в правильности теории Тюбингена». Тюбинген – это семинария, известная своим крайним либерализмом в Германии. «Теории блестящей и, на первый взгляд, исчерпывающей. В то время у меня не было возможности тщательно изучить этот вопрос. Однако не так давно мне пришлось соприкоснуться с деяниями апостолов в качестве источника сведений по топографии, памятникам древности и обществу Малой Азии. Постепенно я все больше и больше убеждался в восхитительной истинности этого повествования по отношению к мельчайшим подробностям». Заметьте, это говорит человек, который был совсем не склонен искать подтверждение достоверности Библии. Наоборот, он был предубежден в том, что Библия недостоверна, в том, что Библия – это выдумка. Дальше он пишет: «Лука является первоклассным историком. Мы говорим не только о том, что все его фактические свидетельства достойны доверия. Этот автор заслуживает того, чтобы быть поставленным в ряд с величайшими историками мира». Еще одна цитата из него. «Историческая работа Луки не имеет себе равных по достоверности». И так можно говорить практически о каждой книге Священного Писания. То есть, когда люди действительно серьезно, без предвзятости и предубеждения, начинают изучать факты, они обязательно рано или поздно приходят к тому, что Библия достоверна. Еще один элемент, который связан тоже с Лукой, который я немножечко подробнее попробую вам объяснить, это достоверность переписи, которая была во время Рождества Иисуса Христа. Опять-таки, долгое время критики считали историю с переписью просто хорошей выдумкой, которая так вот удачно поставила Иосифа и Марию из одного места в другое место.
Они говорили, что в то время это просто неслыханно было, чтобы каким-то образом, знаете, люди возвращались в место своего рождения для того, чтобы их

0: переписывали. Кроме того, долгое время ставился под вопрос сам факт существования правителя Квириния. Помните, написано «во время правления Квириния Сирии». Не было доказательств, поэтому люди говорили о том, что что-то там Лука перепутал. Но несколько позже были, как обычно, обнаружены факты. Так, в Антиохии производились раскопки. Антиохия, она немножечко севернее Израиля находится, там как раз здесь Сирия. Вот, в Антиохии производились раскопки, и в результате этих раскопок были обнаружены данные о том, что действительно сирийский правитель Квириний не просто существовал, а он жил и правил как раз в то время, когда родился Иисус Христос. Как раз в этот период истории, плюс-минус 3-4 года. Кроме того, оказалось, что кесарь Август во время своей жизни два раза устраивал перепись. То есть у него есть два указа. Один датирован 22-м годом до нашей эры, второй датирован 8-м или 6-м годом до нашей эры. То есть пока он дал указ, тогда электронной почты не было, пока его довезли, пока организовали, пока сориентировались там на месте, вот и так далее. То есть речь идет о том, что действительно совпадает уже два таких элемента достаточно важных. Кроме того, немножко позже производили раскопки в Египте и откопали интересный папирус. В этом папирусе давалась информация о том, как производить перепись. Египет немножечко южнее Израиля, но тем не менее эти люди общались достаточно часто, и поэтому нет ничего странного, что то, что практиковалось в Египте, скорее всего, могло практиковаться в Палестине в то же самое время. Слушайте, что в этом папирусе было написано. «В связи с предстоящей переписью населения необходимо, чтобы все, кто по той или иной причине живет вне собственного дома, были готовы немедленно вернуться под власть своих правительств, чтобы всей семьей зарегистрироваться для переписи, сохранить за собой возделанные земли, принадлежащие им». То есть, заметьте, то, что подвергалось вопросу, оказывается легко уточнимо. То есть, когда мы видим, что появляются данные исторические, настоящие исторические данные, они свидетельствуют о том, что Библия действительно достоверна. Итак, много-много разных фактов. Например, наличие религиозных партий. Фарисеи, саддукеи, зелоты, которые описаны в Новом Завете. История подтверждает действительно не только наличие их, а их характеристики, их особенности этих партий. Или традиции, обряды. Исполнение субботы, помните, омовение чаш, омовение рук, ноги омывали и так далее. Много-много различных традиций, которые описаны в Новом Завете. И исторические данные показывают, что действительно, да, эти факты имели место в то время. Топография, то есть название и расположение городов, рек, озер, гор, сел, деревень различных. Вы знаете, если есть возможность у кого-то побыть в Израиле, это незабываемое переживание, когда ты можешь быть на том же самом озере Галилейском. Это то же самое. Вода, конечно, уже не та. Уже она поменялась, она уже испарилась много раз и сошла. Тот же самый Иордан, когда тот же поток Кедрон, та же гора Елеонская, Голгофа, то же самое, так скажем, стены Иерусалима. Самария, Десятиградие, различные-различные города, Назарет, Наин, помните, когда Иисус Христос воскресил этого? Есть маленькая деревенька там, Вифлеем, Капернаум, гора Кармил, это с Ветхим Заветом связано, и сегодня стоит эта гора, на ней стоит памятник Илии и так далее. То есть Священное Писание достаточно хорошо подчеркивает все особенности всех вот этих элементов, связанных с географией, топографией Нового Завета или библейской топографией. Правители Иудеи и Рима. Мы уже говорили о кесаре Августе, о царе Ироде и его династии. Мы говорили о Понтии и Пилате. Интересно, между прочим, что до недавнего времени не было никаких исторических доказательств о том, что Понтий Пилат был действительно реальной личностью, которая тогда жила. Только в 1931 году французские археологи производили раскопки в Кесарии. Они обнаружили арку. Арку, которая была, по всей видимости, частью дворца в Кесарии. Кесария – это был город, который был построен специально для наместников римских на берегу Средиземного моря. И на этой арке было написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Кроме того, конкретные места, указанные в Новом Завете. Сегодня вы можете идти по Иерусалиму и шаг за шагом находить те точки, которые имели место. Это реальная вещь. Это не какая-то выдумка, это не что-то оторванное от истины. Купальня Силаам. Купальня Вифезда имеет интересную историю. Вы помните, там написано о том, что было 5 крытых ходов. Вот, и в 5 главе Евангелия Иоанна об этом написано, что было 5 крытых ходов. Вот, и в этой купальне Иисус Христос совершил чудо. То же самое, это была одна из точек, с которой, в общем-то, критики Библии не соглашались и говорили о том, что это выдуманное. До того момента, пока не произвели раскопки и не нашли эту купальню, не нашли то, что она была достаточно близка к храму, то, что люди, которые приходили на поклонение, у них была возможность, так скажем, кто-то ждал там исцеления и так далее. Синагога в Капернауме, остатки дворца Ирода. Этот список можно перечислять больше и больше. Я хотел бы еще один текст прочитать из 118-го псалма, который говорит нам о верности Божьего Слова. С 89-го стиха. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И последний элемент, очень коротко. Научная точность Библии. Как я уже говорил, что Библия не является учебником по астрономии или физике. То есть мы здесь не найдем формул, там, закона притяжения и так далее. Но Библия написана достоверно. То есть она представляет факты физические, астрономические и так далее точно. Даже тогда, когда люди не имели знаний научных, достаточных для того, чтобы, так скажем, сформулировать это. Например, создание мира из ничего, что Бог создал мир. Вы знаете, что гораздо рациональней верить в то, что весь мир был создан разумным Богом, чем верить в то, что мир появился в результате случая и хаоса. Какая глупость, да? Верить в то, что что-то было сотворено случаем и хаосом. Никогда еще никто не видел, чтобы из хаоса получалось что-то. Наоборот, все стремится к деградации. Деяния апостола, 18 глава. Апостол Павел в 24 стихе, он говорит это в Афинах, он объясняет людям, он говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Он сразу объясняет, потому что вера начинается с факта, что Бог является Творцом. Что наша Вселенная, она имела того, кто отличается от нее. Она имела личность абсолютную, которая стала ее автором и создателем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему и жизнь, и дыхание, и все. Еще один элемент – космическое положение Земли. Очень долго-долгое время люди везде вокруг считали, что Земля плоская, что она на трех китах, вот, или некоторые думали, что она на трех слонах, вот, и когда эти киты там немножечко нервничают, то землетрясение получается, вот, и так далее. Всякие разные такие истории. Но в самой древней книге считается, что книга Иова была написана раньше других, или примерно, может быть, в то же время, когда была написана Пятикнижие. В самой древней книге Иова, 26 главе, сказано: «Повесил землю ни на чем». Это было еще много-много лет, примерно, наверное, 4 тысячелетия до Исаака Ньютона, который открыл гравитацию. который описал, что, оказывается, небесные тела, они посредством гравитации, они расположены, движутся в космосе. Но Бог открывает это много-много лет тому назад своим рабам. Они говорят о Боге, повесил землю ни на чем. Тогда люди читали это. Я представляю себе, что собрался научный совет тогдашнего времени, там, саддукеев каких-нибудь, и говорят, не может быть, земля стоит на китах. По нашим научным данным, всем известно, что земля стоит на китах. А здесь написано, повесил землю ни на чем. Заметьте, потребовалось достаточно много времени, пока люди действительно узнали, что земля висит ни на чем. Что действительно Бог так сделал. Первый закон термодинамики. Что это такое? Это очень интересно, конечно. Даже для тех, кто не знает физику, можно объяснить просто, что этот закон говорит о том, что ничего на Земле не исчезает. То есть энергия никогда не появляется новая и никогда не исчезает. Она только превращается из одной формы в другую. Ну, например, энергия в вашем бензобаке – это энергия топлива, бензина. Когда вы проехали, то, в общем-то, энергия не потерялась. Она просто перешла в то, что нагрелся асфальт, выхлопные газы вышли, какое-то количество энергии, там, трение о воздух и так далее. То есть трение об эти части, которые в моторе и так далее. То есть энергия просто перешла из одного состояния в другое. Это первый закон термодинамики говорит об этом. Но вы скажете, я в Библии что-то ничего не встречал о термодинамике. Тем не менее, если внимательно мы почитаем, то Библия действительно об этом говорит. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он называет всех их по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». То есть абсолютно все, что Бог сотворил, все это существует, оно не выбывает, оно из одной формы в другую переходит. Екклесиаста 1 глава, 9 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас». То есть Священное Писание достаточно конкретно говорит о всех этих фактах. Ну, если недостаточно первого закона термодинамики, давайте посмотрим еще на второй закон. Есть еще второй закон термодинамики, который говорит о том, что абсолютно все, что существует в мире, стремится к разложению на более мелкие составляющие части. То есть системное стремится в бессистемное, организованное стремится в неорганизованное. Ну, примерно, я вам объясню, второй закон термодинамики – это когда вы сварили борщ, забыли поставить его в холодильник и через 2 дня вернулись. Вот это второй закон термодинамики в действии. То есть он не стал чем-то более вкусным и более совершенным. Он начал разлагаться. Речь идет о том, что все идет к разложению. Абсолютно все. Это об этом говорит закон термодинамики. Посмотрите. Библия говорит о том, что в результате грехопадения абсолютно все на земле подвержено проклятию. Это проклятие ведет к тлению. Второй закон термодинамики. Послушайте Римлянам 8 глава 20 стих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. То есть сказано, что все творение, оно находится в рабстве тления, тлеет все. Мы живем в теле, наше тело тлеет, стареет, болеет, умирает. И написано о том, что и мы сами, немножко дальше, ожидаем искупления и усыновления тела нашего. То есть когда мы будем освобождены от этого закона тления, закона, который ученые называют почему-то второй закон термодинамики. И последнее. Далеко не последнее в Библии, последнее, что я хочу вам сегодня сказать, перед тем, как мы помолимся. Круговорот воды в природе. Это старая-старая истина или то, что мы проходили в четвертом классе по природоведению. Когда-то был такой урок у нас в Советском Союзе по природоведению. Вот. То, что действительно вода совершает круговорот. То есть солнышко светит, вода испаряется, поднимаются облака. Потом эти облака плачут, идет дождь. Вот, и в результате опять водичка идет в море или в речку вот, и так далее. И получается круговорот. Пророк Исаия в 55 главе. Тогда, когда природоведение еще не проходили, он писал следующее в 10 стихе. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». То есть речь идет о том, что дождь и снег, прежде чем он возвращается, он до этого сначала напояет. Теперь смотрите, что дальше написано. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, пока не исполнит того, что угодно мне, и совершит то, для чего я послал его». Вот мы пришли к прекрасному завершению сегодняшнего нашего урока, который говорит о том, что факты, факты истории, факты науки, они находят свое подтверждение снова и снова в Священном Писании. Мы, конечно, уверовали не в науку, и мы уверовали не в историю, но мы сегодня говорим о том, что наша Библия, которую Бог нам подарил, она точная. И мы можем на нее уповать. И мы точно знаем, что это Слово Божие, которое исходит из Его уст, оно не возвращается тщетным, оно действует. И мы являемся этому свидетелем.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN, только о Христе и для Его славы. Нет, не порыв бессмысленных дерзаний, не вспышка смелости вели Его на крест, не пламя чувств, не боль страданий, но трезвый разум и любовь небес. Творил Он, созидал любовь любовью, знал, средства цели соответствовать должны. Кровь грешную очистил чистой кровью. Знал, палачи для этого нужны. Он видел все, все сознавал. В молении томился, ужасался, тосковал. Он шел навстречу страху и мучению. Любовью их смирял и побеждал. Да, это все Христос сделал лично для меня. И я принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Как обстоит дело с тобой, дорогой друг? Сегодня есть время ответить Ему «Да, Господь».

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Приветствую, дорогие друзья! Бывает такое, что друзья становятся намного ближе, чем родные, а близкие родственники превращаются во врагов. Авессалом, сын Давида, предал отца и захотел завладеть царским троном. Хорошо, что Бог благословил Давида преданными друзьями, которые готовы были защищать царя ценой своей жизни. Один из них был советник Хусий. Совет Хусия, Библия, 2 книга Царств, глава 17. И вот Авессалом торжественно вступил в Иерусалим. Его сопровождал Ахитофел, бывший прежде доверенным советником Давида. Увидев, что в Иерусалиме его ожидает другой советник царя Хусий, Авессалом был немного удивлен, но ему и в голову не пришло, что Хусий мог оставаться верен Давиду. Вскоре Ахитофел пришел к Авессалому и сказал: «Позволь мне набрать войско и этой же ночью двинуться в погоню за Давидом. Он и его люди будут утомлены и падут духом. Я смогу одержать легкую и быструю победу». Авессалом подумал немного, а затем сказал: «Я хочу выслушать, что скажет Хусий». Когда Хусий услышал, что советует Авессалому Ахитофел, он сразу понял, что совет хорош. «Если Авессалом послушается этого совета, — подумал Хусий, — Давид, у которого не будет времени подготовиться к битве, неизбежно попадет в руки врагов». Хусию надо было во что бы то ни стало убедить Авессалома поступить по-другому. «На этот раз мудрый Ахитофел дал плохой совет, — сказал Хусий. — Ты сам должен повести Израиль к победе. Пусть придет к тебе народ со всей страны и самых дальних ее пределов, и когда войско твое соберется, то ты выступишь с ним против Давида». Этот совет пришелся по сердцу Авессалому, хотя исполнение его требовало времени. А Давид за это время ко всему приготовился. Но Авессалом был суетным и жаждал славы. «Я последую совету Хусия», — важно объявил он. Хусий добился своего. Потом он немедленно сообщил обо всем Садоку и Авиафару, а их сыновья Иоанафан и Ахиамас, рискуя жизнью, доставили весть о решении Авессалома Давиду. Наши греховные привычки обязательно сыграют с нами злую шутку, если мы в них не раскаемся. Помнишь, чем страдал Авессалом? Он был самолюбивым и тщеславным. Советник Хусей знал это. Так как он был на стороне Давида, то воспользовался слабостью Авессалома, чтобы защитить царя. Урок для нас. Будь скромен, и будет тебе благо. Пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы снова вместе будем слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 24. Евангелие Луки, 21 глава, 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Царь Ирод Великий, ну, великим его назвали люди, а не Бог, построил в Иерусалиме прекрасный храм для служения Богу. Он не пожалел для этого ни золота, ни драгоценных камней, ни самых красивых и прочных деревьев. Все жители Иерусалима очень гордились таким великолепным храмом. Нигде не было ничего подобного. И ученики Иисуса убеждали его полюбоваться красивым и величественным зданием, украшенным дорогими камнями и вкладами. На это Иисус ответил, что однажды и этот величественный храм, и многое построено людьми будет разрушено так, что не останется и камня на камне. «Скажи нам, когда это будет?» спросили ученики Господа, «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Христос не назвал ученикам ни года, ни месяца, ни дня своего пришествия, но предупредил, что этот день может наступить для них внезапно. И знаете почему? У них будет много забот и дел, и им некогда будет думать о пришествии Господа. Шарик и селедка. Шарика принесла с работы мама. Он был совсем маленьким щенком, круглым и пушистым, поэтому его и назвали Шариком. Щенок жалобно скулил, и всем хотелось его погладить и пожалеть. Только через несколько дней он перестал жаловаться на свою судьбу, радостно повизгивал при виде знакомых ему людей и вилял коротеньким хвостиком. За это время он уже успел обследовать двор, который полностью принадлежал ему. Так думал Шарик. А когда он еще чуть-чуть подрос, то встречал своих хозяев радостным звонким лаем. Голосок у него был мальчишеский, а не как у взрослой собаки. Да он еще и не был взрослым. Но даже тогда, когда Шарик вырос, он не стал огромной собакой. Небольшой, пушистый, с веселым характером, он был похож на небольшой шарик, который с удовольствием путался у всех под ногами. Его все любили, а потому он никогда не бывал голоден. Он с удовольствием грыз косточки, ел хлеб, хрустел яблоком. Но больше всего он любил селедку. Такой вот у него был вкус. С удовольствием он съедал все рыбьи косточки, голову, хвост и все остальное, что ему перепадало. Причем он мог есть и есть селедку, несмотря на ее количество. То есть очень много селедки. Он объедался ею. Расплата за объедение наступала чуть позже. Сначала Шарик выпивал всю воду из своей миски, потом снова выпивал налитую в миску воду, потом снова, так повторялось несколько раз. А потом он уже не мог ее пить, она не вмещалась в него. Он хотел пить, но не мог. И бедный Шарик сидел возле миски с водой и гавкал на нее жалобно и сердито. Вы уже знаете, что объедение вредно и для тела, и для души. Оказывается, еда может стать настолько важной для человека, что он больше ни о чем, кроме еды, не будет думать. «Смотрите, чтобы ваши сердца не отягчались объедением и пьянством и множеством забот», сказал Господь Иисус Христос. Оказывается, сердце человека может отяжелеть от этого. Пробовали когда-нибудь поднять очень тяжелый груз? Ну, просто тяжеленный. Правда, невозможно это сделать? Вот так и человеку с отяжеленным сердцем невозможно думать о прекрасном рае и о Господе, который этот рай приготовил для верующих людей. Он сердцем привязан к заботам, и всего важнее для него хорошенько и вкусно поесть. Расплата придет позже, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не забудьте эти слова. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие Матфея, 6 глава, 21 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Жили-были на свете четверо ребят. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси.
1: Привет, кабанчик. Где-то я уже слышала имена этих детей. Или нет? Кабанчик, а что это за книгу ты читаешь?
0: Привет, Белочка! Да и это же книга Клайва Степлза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Ну, и серии «Хроники Нарнии». Ты что, разве не слышала? Я эту книжку в библиотеке дядюшки Лося взял. Как открыл, как прочитал первые строчки, не оторваться.
1: Нет, такой книги я не читала. Кабанчик, о чем в ней рассказывается?
0: Ой, Белочка, да там же рассказывается о чудесной и сказочной стране Нарнии. Мне кажется, там это даже поинтереснее будет, чем в нашем заповеднике. Хотя нет, дома всегда лучше. Ну так вот, Нарния – это такая страна, в которой все звери умеют говорить и даже шутить. А создал ее великий лев Аслан. Там, знаешь... Ой, слушай, короче, надо читать.
1: А ты возьми кабанчик и что-нибудь прочитай.
0: Да запросто! Вот, слушай, я тебе прочитаю, как девочка Люси, это одна из главных героинь книги, попала из платяного шкафа прямо в Нарнию. Да-да, и ты не удивляйся, ну и шкафа прямо в сказочную страну.
2: Ну и огромное шкафище, подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. «Хм, интересно, что это такое?» – подумала она. «Еще один нафталиновый шарик». Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого деревянного пола ее рука коснулась чего-то мягкого, рассыпчатого и очень-очень холодного. «Как странно!» – сказала она и сделала еще два шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавое и даже колючее. «Прямо как ветки дерева!» – воскликнула Люси. И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна была быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса, а под ногами у нее снег. С ночного неба падают снежные хлопья. «Ну, пожалуй, я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», — подумала Люси и двинулась вперед. Хруп, хруп, хрустел снег под ее ногами. Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. «Почему посреди леса стоит фонарь? И что же ей делать дальше?» И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось очень странное существо.
1: «Батюшки!»
0: «Да нет же, Белочка! Ну это не твои слова!» «Пи, это слова сказочного Фавна, который шел из магазина с рождественскими пакетами и повстречал Люси!»
1: «Кабанчик, подними голову! К нам гости!»
0: «Батюшки!»
3: «Ну и ну! Зверюшки?»
4: «Они разговаривают!»
3: «И читают хроники Нарнии Клайва Льюиса?»
1: «Привет! Я Белочка!»
0: «А я Кабанчик! Ну, позвольте представиться! Значит, вот я самый начитанный кабанчик во всем заповеднике!» «Проходите, гости дорогие! Вот тут у нас Белочка живет! Присаживайтесь на диванчик! Ой, может вам стульчик под ножки? Ой, знаете что? Мы сейчас вас вкусным чаем из ромашки угостим! Белочка, печенье пшеничное сегодня у тебя еще осталось?»
1: «Конечно, осталось! Проходите, ребята! Сейчас я быстро угощение на стол соберу.
0: Наши маленькие радиослушатели, вы тоже присаживайтесь поудобнее. В эфире радиопередача «Ждем в гости». Ой, мы всегда гостям рады. Мы их ждали и ждали. Вот они и пришли.
1: Кабанчик, не забывай ухаживать за нашими гостями.
0: Ну, а теперь рассказывайте, ну, кто вы такие, как вы в наш заповедник забрели?
3: Привет, ну, мы обыкновенные ребята, я Оля.
4: А я Даник, мы по лесу гуляли и вдруг услышали голоса, ну и решили посмотреть.
0: И кто же это был? Неужели чудовище?
1: Что ты, кабанчик, разве в нашем лесу чудовище водится? Эх ты! Мы же в заповеднике живем.
3: Да нет же, Даня говорит, что мы по лесу гуляли и вдруг голоса услышали. Поближе подошли и вас увидели. Вы как раз книжку читали.
0: А, ну я-то думал, чудовище.
4: А нам эта книжка тоже хорошо известна. Мы такой фильм недавно ходили смотреть с ребятами из детского христианского клуба «Тропинка».
0: Да ну! Вы что, тоже из «Тропинки»?
1: Понимаете, к нам уже приходили ребята в гости из вашего клуба. Так интересно о вашем клубе рассказывали.
0: Да-да, ну и там про то, что ваш клуб называется так же, как и детский христианский журнал «Тропинка». Кстати, а мы его на лесной почте выписываем. Особенно Белочка в этом усердствует. У нее целая подшивка хранится.
1: Мы слышали, что летом и зимой вы в лагеря ездите, а на клубных встречах в разные игры играете и песни поете.
0: Ага, я даже одну выучил на прошлой встрече с вашими друзьями. Я никогда не летал в авиации, не скакал в кавалерии.
1: Певец ты наш, дай хоть ребятам слово вставить.
0: Да, Белочка, ничего ты не понимаешь. Я же просто хотел показать, что я самый лучший певец в заповеднике.
4: В нашем клубе «Тропинка» появились и новые проекты. Кто-то ходит на курсы изучения английского языка, а кто-то посещает компьютерный класс.
3: А еще наши ребята из клуба записывают на радио одну книгу. Они читают ее по ролям. Потом режиссер вставляет различные звуки и мелодии. И получается увлекательное слушание.
0: Кушанье! Ой, кушанье я очень люблю! Слушайте, кстати, скоро обед, пора бы и подкрепиться.
4: Кабанчик, да мы же только что чай попили.
0: Ой, верно, вроде так.
3: А еще мы всем клубом ходили в Макдональдс, ели любимые булочки и даже мороженое.
0: Мороженое! Я так люблю мороженое!
4: Не так давно мы с ребятами из клуба посетили бассейн. Плескались от души, плавали с какими-то резиновыми штуками, прыгали с бортика, а наш спортинструктор из клуба даже нырял на самое дно.
1: Ой, как же у вас в клубе весело! А что вы там еще делаете?
4: Ну, мы читаем Библию, разные библейские истории. Все стараются выучить какой-нибудь библейский стих, а потом применить его в жизни.
0: Как это?
3: Ну, это очень просто. Например, в послании к римлянам мы прочитали такой стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. На клубной встрече мы его разобрали по смыслу и выучили. И теперь, когда я в чем-то виновата и пытаюсь, ну, например, оправдаться перед мамой, то я вспоминаю этот стих из послания к римлянам. Я должна отвечать за свои поступки сама, а не сваливать их на другого.
0: Белочка, смотри, это же не дети, а какие-то вундеркиндеры.
4: Кабанчик, не вундеркиндеры, а вундеркинды, то есть очень одаренные дети. Но мы обычные, самые обычные дети.
3: Такие же, как и Люси, Питер, Сьюзен и Эдмунд из сказки Льюиса.
4: Да, кстати, прошу не путать Клайва Льюиса с другим Льюисом, Кэролом, который написал известную сказку «Алиса в стране чудес».
0: А кем же тогда был этот Льюис?
3: Клайв Степлс Льюис был очень крупным ученым, известным профессором-филологом в Англии. А еще он был глубоко верующим человеком. Он написал много богословских трактатов, читал проповеди в разных церквях.
4: Да, он написал много книг, но при этом считал, что лучшая в искусстве форма для того, о чем ты хочешь поведать, это истории для детей. Это его собственные слова.
3: А так как Льюис был христианином, читая хроники Нарнии, вы увидите, что они напоминают вам библейские сюжеты.
0: Ну, я же говорю, вундеркиндеры какие-то. Я ничего не понял. Какие такие библейские сюжеты вы разглядели в этой сказке?
3: Ну как же, кабанчик, неужели ты не увидел? Четко и ясно в книге, в фильме изложена весть об Иисусе Христе, о его заместительной смерти за каждого из нас.
0: Может, это я ослеп? Точно, точно! У меня уже пару дней левый глаз слезится.
4: Если ты, кабанчик, уже дочитал до конца книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф», то помнишь, что злая колдунья хотела убить Эдмунда, а добрый лев Аслан пожертвовал собой ради мальчика.
3: Так вот, в сказке Аслан прообраз Спасителя Иисуса Христа.
0: Так, значит, прообраз, да? Нет, я этого не разглядел. Ну ничего, я еще раз перечитаю.
1: Кабанчик, предлагаю сделать это вместе. Мне тоже так интересно стало.
0: Белочка! Это ты так здорово придумала!
4: А если вы еще из трилогии «Хроники Нарнии» прочитаете книгу «Племянник чародея», то узнаете, как великий Аслан творил Нарнию.
3: И заповедовал всем своим творениям любить друг друга.
1: Обязательно прочитаем, ребята. Ой, слушайте, как же хорошо, что вы у нас в гостях побывали.
4: Да, и мы тоже рады, что с вами познакомились.
3: Жаль, но нам уже пора. Время так незаметно летит за разговорами.
0: А вы еще к нам приходите, ну и в гости.
1: Да уж, не забывайте друзей из заповедника.
4: Конечно, придем.
0: Ребята, наша радиопередача подошла к концу. Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга». Ждем в гости. Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 109.

0: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
3: Белочка, а пойдем сейчас к Бобрику. Будем там вместе хроники Нарнии.

На волнах библейского вещания BBN мы много говорим о той стране, которая ожидает нас в небесах. Является ли эта страна и вашей? Если нет, то сегодня примиритесь с тем, кто в небесной отчизне готовит обители всем спасенным от греха и от вечной погибели. Станьте в ряды тех, кто сегодня получает ордер на небесное жилище. Господь ждет вас, придите к Нему. А пока оставайтесь с нами, и если у вас возникают какие-либо вопросы на основе Библии, на основе того, что вы слышите в наших программах, пишите нам russian@bbnradio.org.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновят